0: Этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективна до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевало форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Россия не выдержит натиск Запада. Главного экономиста ключевого госбанка уволили после того, как он предрек России тяжелые времена. По данным сразу нескольких СМИ, ВЭБ уволил главного экономиста после публикации его рассуждения о том, что Россия проиграет в экономической войне на истощение. Как пишут СМИ со ссылкой на два источника среди знакомых Андрея Клепача, его уволили в воскресенье после 12 лет работы главным экономистом ВЭБ, после того, как журналисты обратили внимание на его доклад на заседании Никитского клуба Московской биржи, которое прошло еще в конце мая, но на цитаты разошлось только сейчас. В нем он рассуждал о нарастающем масштабе потери российской экономики, несмотря на высокую устойчивость к санкциям. Кроме того, Клепач прогнозировал, что рост российского ВВП в следующем году не превысит 1 или 1.5% и будет уступать темпам роста мировой экономики.
5: Может быть, здесь прозвучал очень такой во многих выступлениях пессимистический акцент, потому что действительно проблем очень много, и все понимают, что дальше во многих противоречиях мы уже либо дошли до грани, либо проще предположить дальнейшее ухудшение иногда отношений, чем их улучшение.
4: Как пишут СМИ, Клепача уволил Игорь Шувалов. Решение якобы было принято по рекомендации сверху. Сообщается, что в ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек. С 2008 по 2014 год Клепач занимал должность замминистра экономического развития и торговли. Последние 12 лет он работал главным экономистом ВЭБ-РФ, а в 2014-2019 годах также был членом правления ВЭБ. В мае он предрек переход России на частично мобилизационную экономику, поскольку в рамках текущей экономической модели страна не справится с длительным противостоянием с Западом.
5: Но это такой достаточно серьезный разговор о том, как меняется конфигурация современного мира, какие здесь есть проблемы. И в этом плане, может быть, действительно очень много было уделено внимания той неопределенности и тем рискам, которые создает и геополитический конфликт в Европе, и политика Соединенных Штатов, та неопределенность и те противоречия, которые есть на Южнокорейском полуострове, в Тихоокеанской и Индийской зоне. Все-таки важно найти альтернативу, важно найти выход.
4: В рамках проводимой макроэкономической политики, которая ориентируется на подавление инфляции путем сверхвысокой процентной ставки, Россия, по мнению Клепача, не выдержит противоборства. Экономика встанет, и общество вряд ли это примет, отметил Клепач. По его словам, издержки для российской экономики нарастают. После военного бума 2023-2024 годов в этом году экономика начала падать рекордно с 2008 года. Провалились инвестиции и нарастают неплатежи.

0: Российская экономика сейчас работает на пределе своих возможностей, говорит эксперт Центра восточноевропейских и международных исследований Александр Прокопенко.
1: Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей, и это можно проверить прежде всего по такому показателю, как безработица. Она находится на исторически низких уровнях, это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что ни называется, не могу. Поэтому российская экономика старается как может.
0: При этом Владимир Путин считает, что в стране не все так плохо. Ранее он призвал россиян не слушать информацию в интернете о положении дел в экономике. Мнения специалистов по поводу происходящего в российской экономике бывают разные, отметил Владимир Путин. По его словам, финансовые власти в текущей ситуации ведут себя профессионально.
2: Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика.
0: В то время как президент высоко оценивает профессионализм финансового сектора властей в текущих условиях, эксперты отмечают резкое ухудшение бюджетной ситуации. Специалисты подчеркивают, что несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все возрастающую обеспокоенность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
4: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
0: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
5: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
0: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
6: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
0: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
7: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
0: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
8: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
0: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемое вторичное санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
9: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там, через различные схемы.
0: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
10: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
0: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
11: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью тысячи дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
12: Смысл такой операции не в тысячи дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
11: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
13: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
11: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМ остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
14: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
0: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
15: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Фламинго выжигает все. Судя по отчетам Минобороны, Украина в два раза нарастила удары по России своими ракетами. ВСУ показали ракету, которая может долететь до Москвы. Украинских ракет над Россией становится больше. Это следует из отчетов Минобороны России. Если за февраль-май там заявляли о перехвате 31 ракеты «Фламинго», то с июня было уже 57. Военный аналитик Андрей Вершинин говорит, что здесь важна даже не точная цифра, а сама динамика.
4: Если Минобороны само фиксирует резкий рост применения этих ракет, это может говорить о том, что Украина получила возможность запускать их значительно чаще. То есть речь уже может идти не о единичных образцах, а о масштабировании производства.
3: И темп продолжает расти. Только за первые две недели августа в Минобороны отчитались о 25 перехваченных «Фламинго». Реальное количество запусков Украина не раскрывает, но за лето сообщалось как минимум о 4 ударах такими ракетами по объектам в Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самаре. А теперь Украина показала в Европе еще одну собственную разработку – баллистическую ракету с заявленной дальностью около 850 километров. При определенных точках запуска в этот радиус может попадать московский регион. Экономический обозреватель Максим Громов объясняет, что для большей части промышленности опасно даже не полное уничтожение предприятия. Достаточно выбить несколько ключевых элементов производства.
5: Повреждение отдельных цехов, энергетики или логистики может остановить предприятие на неделе. А если такие удары происходят одновременно в разных регионах, приходится тратить огромные ресурсы и на ремонт, и на защиту объектов.
3: И ракетами эта история не ограничивается. По данным Минобороны России, за последние сутки ПВО перехватило почти 1500 беспилотников. Днем ранее – более 1300. Если исходить именно из этих официальных сводок, Украина два дня подряд обновляла рекорд по количеству дронов. Получается непростая математика. Одновременно нужно прикрывать Москву, НПЗ, аэродромы, склады, оборонные предприятия, причем уже за сотни и тысячи километров от границы с Украиной. Военный обозреватель Дмитрий Соколов говорит, что чем шире становится география атак, тем сложнее распределять ограниченные средства ПВО.
6: Невозможно создать одинаково плотную противовоздушную оборону возле каждого объекта на такой огромной территории. Чем больше направлений и чем больше средств поражения запускается одновременно, тем сложнее решать, что прикрывать в первую очередь и откуда перебрасывать комплексы ПВО.
3: И здесь показательны даже не заявления Киева. Цифры публикует само Минобороны России. Ракет становится больше, дроновые налеты бьют рекорды, а география ударов расширяется. Теперь к беспилотникам и «Фламинго» Украина добавляет собственную баллистику, а значит, перед российской ПВО возникает все более сложная задача. Когда потенциальных целей тысячи, чем прикрывать их все одновременно? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. новые есть, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да, потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели. А вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете? И поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, свет фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? Тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно, вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь три. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский за Москворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
8: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
0: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
9: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
10: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все ржавое, все течет.
11: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
12: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать, может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
0: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
13: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирает частично у других отраслей, социальных прежде всего.
0: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
14: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
3: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
15: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
3: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
16: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
3: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
6: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
3: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
17: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
3: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
5: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
16: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
18: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
17: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
20: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
19: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
20: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
19: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
20: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
19: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
20: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
19: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
20: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
19: А на севере, наоборот, все с картом.
20: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
19: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
20: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
19: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
20: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
19: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
20: Угу, классическая схема.
19: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
20: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
19: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
20: Круг замыкался, да.
19: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
20: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
19: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
20: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
19: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
20: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
19: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
20: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
19: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
20: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
19: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
20: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
19: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
20: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
19: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
20: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
19: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
20: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
19: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
20: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
19: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
20: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
19: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
20: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
19: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
20: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, не зарядка батареи.
19: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
20: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
19: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
20: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
19: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
20: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
19: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
20: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
19: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
20: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
19: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
20: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
19: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
20: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
19: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
20: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
19: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
20: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
19: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
20: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
19: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
20: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91-м году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
19: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 2013 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
20: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
19: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
20: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
3: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
2: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
4: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
2: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
5: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
2: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
6: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
2: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
8: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
7: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
9: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
7: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки,

0: резкие движения сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
1: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
0: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
2: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
0: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин», на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
1: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
4: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
5: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
4: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
5: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
4: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительства одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести – Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
6: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
4: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
7: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
0: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
8: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
0: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
9: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге, нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
0: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
10: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
0: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
11: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
0: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120, то есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом – успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
12: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
4: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
13: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
4: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
14: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
4: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантий, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам-иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракт с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
15: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
4: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
6: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
4: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
16: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
4: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
1: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
4: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
5: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
4: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
5: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
4: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганы это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести – Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
6: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
4: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
17: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
4: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
18: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
19: Женщина одна.
18: Женщина одна.
19: Первая.
18: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
4: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
15: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
4: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
6: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
4: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. «Шок недели».
4: Роей сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
19: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блин. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
4: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
20: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние два года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за два года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех четырех московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
4: По матерям что, по-моему, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
0: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через три дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
5: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
0: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
6: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
0: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
7: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
0: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек, и вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченове в Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
9: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
8: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
10: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
9: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
8: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
11: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
12: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
13: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
8: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
8: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
14: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
8: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
8: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
9: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
8: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
10: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
16: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
10: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
16: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
10: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
16: Ну, фактически пустота.
10: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
16: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
10: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
16: Угу.
10: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
16: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
10: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
16: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
10: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
16: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
10: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
16: В гигантскую мишень.
10: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
16: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
10: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
16: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
10: И это уже стратегический удар.
16: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
10: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
16: То есть он работал как зонтик?
10: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
16: И когда его потопили 2 ракетами?
10: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
16: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
10: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
16: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
10: Конвенция Монтрё.
16: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
10: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. К каждая потеря крупного борта в Черном море, она все, она безвозвратная до конца конфликта.
16: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
10: Да, те самые Sea Baby, Magura – это совершенно асимметричная экономика войны.
16: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
10: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
16: Ну да, чужие корабли, самолеты.
10: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
16: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
10: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
16: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю?
10: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
16: Бьют по ватерлинии?
10: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
16: Обалдеть.
10: Разрушения просто колоссальные.
16: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
10: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
16: Да. Сотни километров от линии фронта.
10: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
16: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
10: Парадокс Севастополя.
16: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
10: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
16: Атака на Севморзавод. Угу.
10: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
16: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
10: Спецсплавы, месяцы работы.
16: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
10: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
16: А, новую не завести?
10: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
16: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
10: Причем он даже в строй не успел вступить.
17: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
10: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
17: Десантный «Цезарь Куников».
10: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
17: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
10: Перебазирование.
17: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
10: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
16: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети. Поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
10: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
18: Угу.
10: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
18: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
10: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
18: Заложники сетей. Поясни.
10: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
18: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
10: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
18: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
10: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
18: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
10: Угу.
18: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
10: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
18: В чем же?
10: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
18: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
10: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
18: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
10: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
18: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
10: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками. А дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
18: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
10: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
18: Эпоха больших кораблей заканчивается.
10: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
18: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
19: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
19: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
20: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих АЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
1: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она

0: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
1: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
2: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
1: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Инфотек со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
3: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
1: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам, но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
6: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят, ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
5: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
7: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
5: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
8: 02, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди,

0: очередь около, ну, больше километра, может, даже 1.5-2 километра. Думаю, что часа полтора я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
1: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
3: Работают 4 колонки, 2,5 часа очередь, еле достояли.
1: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
4: Есть бензины на заправках, правда, там очереди, я с вами согласен.
1: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
5: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, 5-я заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
1: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в 3 регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
6: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
1: Есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
7: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
1: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
9: очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
8: Это жесть. Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
10: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
8: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
11: Я в шоке.
12: Пробка за бензином.
11: Ни одной заправки с сотым бензином ЮПРСТ.
8: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
13: Все нормально. Везде есть.
14: Везде есть все.
13: Да. Не надо вот этих истерик.
14: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
8: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
15: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
16: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
17: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
18: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
19: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
8: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
20: «Газпром засрать, глядите, народ обкрадывает, пи***ь. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
1: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
21: Все стоят. Колонны. Колонна вообще не двигается.
1: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
22: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке.
0: Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
1: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
3: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
1: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
22: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
1: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
23: С бензином полная жопа.
1: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
24: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
25: Вот приехала стоять в очереди.
1: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
26: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
1: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
22: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
1: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
27: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
1: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8000 километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8000 километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их В лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. была просто китайская, а теперь Китая-Казахская ЭСП по удою России.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Удары по самому больному Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
5: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмиячеечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
1: На снимках у «Адмирала Макарова» действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
22: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
1: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
0: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
1: И есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
8: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
6: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
8: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики из-за ударов ВСУ, у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
7: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
8: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года. 2022 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
8: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
7: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление, продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
1: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
22: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
1: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже 5-й год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
10: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
1: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой, а дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
11: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
1: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
22: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
1: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
22: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
1: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
12: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
1: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
14: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
13: Да, и подпись.
14: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
13: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
14: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
13: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
14: То есть ремонт техники, работа по специальности.
13: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
14: Так быстро?
13: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
14: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
13: Логично.
14: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
13: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
14: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
13: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
14: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
13: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
14: Прямо забирают. Физически.
13: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, легально передвигаться по стране.
14: Личность просто стирается.
13: Остается только инвентарная единица.
14: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
13: Попробуй не пойди.
14: Нет, если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
13: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
14: Что ты имеешь в виду?
13: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
14: В смысле, в реальные ямы в земле?
13: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
14: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
13: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
14: Кошмар.
13: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
14: И чем это закончилось?
13: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
14: То есть просто сломали человека?
13: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
14: И как это оформили?
13: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
14: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
3: Ага.
14: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
13: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебникам. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
14: В каком смысле?
13: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
14: Вымогательство за что?
13: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
14: То есть откупиться?
13: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
14: А если он откажется?
13: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
14: И проверки начнутся.
13: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
14: Так.
13: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
14: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
13: Да.
14: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
13: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
14: Из-за чего?
13: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
14: Классика жанра. И что было после жалобы?
13: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
14: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
13: Казалось бы.
14: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
13: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
14: Почему?
13: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
14: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
13: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
14: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
13: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
14: Это как?
13: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
14: Да ладно?
13: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
14: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
13: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
14: Ужас.
13: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
14: Но он же ходить нормально не может.
13: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
14: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
13: Они просто игнорируются.
14: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
13: Допустим.
14: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
13: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
14: Опять бумаги.
13: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
14: Теряют справки.
13: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
14: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
13: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
14: Зачем?
13: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
14: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
13: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
14: Так.
13: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
14: Третью.
13: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
14: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
13: Выходит, что так.
14: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
13: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
14: Из-за чего отказывают?
13: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
14: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
13: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
14: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
13: Какое?
14: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
13: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
14: Да, к психологам ходить не принято.
13: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
14: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
13: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
14: И все.
13: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
14: Алкоголь и наркотики.
13: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
14: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
13: Конечно, нет.
14: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
13: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
14: Психика сломана.
13: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
14: А общество при этом живет в другой реальности.
13: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
14: Героический образ.
13: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
14: И замыкается в себе.
13: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
14: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
13: Какой?
14: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
13: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
15: Россия не выдержит натиск Запада. Главного экономиста ключевого госбанка уволили после того, как он предрек России тяжелые времена. По данным сразу нескольких СМИ, ВЭБ уволил главного экономиста после публикации его рассуждения о том, что Россия проиграет в экономической войне на истощение. Как пишут СМИ со ссылкой на два источника среди знакомых Андрея Клепача, его уволили в воскресенье после 12 лет работы главным экономистом ВЭБ, после того, как журналисты обратили внимание на его доклад на заседании Никитского клуба Московской биржи, которое прошло еще в конце мая, но на цитаты разошлось только сейчас. В нем он рассуждал о нарастающем масштабе потери российской экономики, несмотря на высокую устойчивость к санкциям. Кроме того, Клепач прогнозировал, что рост российского ВВП вслед

0: годах также был членом правления ВЭБ. В мае он предрек переход России на частично мобилизационную экономику, поскольку в рамках текущей экономической модели страна не справится с длительным противостоянием с Западом.
1: Но это такой достаточно серьезный разговор о том, как меняется конфигурация современного мира, какие здесь есть проблемы. И в этом плане, может быть, действительно очень много было уделено внимания той неопределенности и тем рискам, которые создает и геополитический конфликт в Европе, и политика Соединенных Штатов. Та неопределенность и те противоречия, которые есть и на Южнокорейском полуострове, в Тихоокеанской и Индийской зоне. Все-таки важно найти альтернативу, важно найти выход.
0: В рамках проводимой макроэкономической политики, которая ориентируется на подавление инфляции путем сверхвысокой процентной ставки, Россия, по мнению Клепача, не выдержит противоборства. Экономика встанет, и общество вряд ли это примет, отметил Клепач. По его словам, издержки для российской экономики нарастают. После военного бума 2023-2024 годов в этом году экономика начала падать рекордно с 2008 года. Провалились инвестиции и нарастают неплатежи. Российская экономика сейчас работает на пределе своих возможностей, говорит эксперт Центра восточноевропейских и международных исследований Александр Прокопенко.
2: Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей, и это можно проверить прежде всего по такому показателю, как безработица. Она находится на исторически низких уровнях, это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что ни называется, не могу. Поэтому российская экономика старается как может.
0: При этом Владимир Путин считает, что в стране не все так плохо. Ранее он призвал россиян не слушать информацию в интернете о положении дел в экономике. Мнения специалистов по поводу происходящего в российской экономике бывают разные, отметил Владимир Путин. По его словам, финансовые власти в текущей ситуации ведут себя профессионально.
3: Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика.
0: В то время как президент высоко оценивает профессионализм финансового сектора властей в текущих условиях, эксперты отмечают резкое ухудшение бюджетной ситуации. Специалисты подчеркивают, что несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все возрастающую обеспокоенность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
5: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
0: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
6: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
0: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая

0: Миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
1: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
0: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
2: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе – нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
0: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
4: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
0: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемые вторичные санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
5: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там через различные схемы.
0: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
6: вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
0: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
7: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
8: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
7: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
9: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
7: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
10: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
0: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
11: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Фламинго выжигает все. Судя по отчетам Минобороны, Украина в два раза нарастила удары по России своими ракетами. ВСУ показали ракету, которая может долететь до Москвы. Украинских ракет над Россией становится больше. Это следует из отчетов Минобороны России. Если за февраль-май там заявляли о перехвате 31 ракеты «Фламинго», то с июня было уже 57. Военный аналитик Андрей Вершинин говорит, что здесь важна даже не точная цифра, а сама динамика.
4: Если Минобороны само фиксирует резкий рост применения этих ракет, это может говорить о том, что Украина получила возможность запускать их значительно чаще. То есть речь уже может идти не о единичных образцах, а о масштабировании производства.
3: И темп продолжает расти. Только за первые две недели августа в Минобороны отчитались о 25 перехваченных «Фламинго». Реальное количество запусков Украина не раскрывает, но за лето сообщалось как минимум о 4 ударах такими ракетами по объектам в Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самаре. А теперь Украина показала в Европе еще одну собственную разработку – баллистическую ракету с заявленной дальностью около 850 километров. При определенных точках запуска в этот радиус может попадать московский регион. Экономический обозреватель Максим Громов объясняет, что для большей части промышленности опасно даже не полное уничтожение предприятия. Достаточно выбить несколько ключевых элементов производства.
5: Повреждение отдельных цехов, энергетики или логистики может остановить предприятие на неделе. А если такие удары происходят одновременно в разных регионах, приходится тратить огромные ресурсы и на ремонт, и на защиту объектов.
3: И ракетами эта история не ограничивается. По данным Минобороны России, за последние сутки ПВО перехватило почти 1500 беспилотников. Днем ранее – более 1300. Если исходить именно из этих официальных сводок, Украина два дня подряд обновляла рекорд по количеству дронов. Получается непростая математика. Одновременно нужно прикрывать Москву, НПЗ, аэродромы, склады, оборонные предприятия, причем уже за сотни и тысячи километров от границы с Украины. Военный обозреватель Дмитрий Соколов говорит, что чем шире становится география атак, тем сложнее распределять ограниченные средства ПВО.
6: Невозможно создать одинаково плотную противовоздушную оборону возле каждого объекта на такой огромной территории. Чем больше направлений и чем больше средств поражения запускается одновременно, тем сложнее решать, что прикрывать в первую очередь и откуда перебрасывать комплексы ПВО.
3: И здесь показательны даже не заявления Киева. Цифры публикует само Минобороны России. Ракет становится больше, дроновые налеты бьют рекорды, а география ударов расширяется. Теперь к беспилотникам и «Фламинго» Украина добавляет собственную баллистику, а значит, перед российской ПВО возникает все более сложная задача. Когда потенциальных целей тысячи, чем прикрывать их все одновременно? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да, и де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже. Из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяца, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь три. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро «Октябрьская», сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
8: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
0: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
9: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
10: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
11: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
12: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают. Это точно.
0: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
13: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирают частично у других отраслей, социальных прежде всего.
0: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммунальных тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
14: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
3: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
15: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
3: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
16: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
3: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
6: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
3: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
17: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
3: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
5: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
16: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
18: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
17: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
20: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
19: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
20: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
19: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
20: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
19: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
20: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
19: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
20: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
19: А на севере, наоборот, все с картом.
20: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
19: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
20: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
19: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
20: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
19: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
20: Угу, классическая схема.
19: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
20: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
19: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
20: Круг замыкался, да.
19: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
20: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
19: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
20: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
19: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
20: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
19: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
20: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
19: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
20: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
19: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
20: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
19: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
20: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
19: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
20: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
19: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал LTE глушится, интернет пропадает.
20: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
19: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
20: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
19: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
20: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
19: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
20: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
19: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
20: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, не зарядка батареи.
19: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
20: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
19: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
20: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
19: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
20: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
19: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
20: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
19: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
20: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
19: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
20: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
19: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
20: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
19: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
20: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
19: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
20: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
19: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
20: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
19: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
20: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91-м году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
19: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 2013 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
20: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
19: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
20: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей...
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
3: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
21: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
3: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
22: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
3: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
17: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
3: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
23: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
3: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней.

0: Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
1: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
0: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
2: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
0: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
3: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
0: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин», на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
2: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
5: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
6: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
5: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
6: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
5: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких.

0: нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительства одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
1: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
4: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
3: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
5: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
3: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
6: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге, нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
3: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
7: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
3: Эксперты отмечают, что кроме Грузии у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
8: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
3: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
9: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
0: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
10: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
0: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
11: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
0: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату наоборот подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
12: Здесь работает очень простая логика. Иностранцы еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
0: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
1: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
0: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
13: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
0: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
14: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
0: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
15: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
0: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
15: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
0: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
1: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
16: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию, я на несколько секунд потеряла сознание.
0: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
17: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
18: Женщина одна.
17: Женщина одна.
18: Первая.
17: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
0: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
12: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
0: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
1: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
0: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
18: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блин. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
0: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
19: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
4: По матерям что, по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
0: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
5: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
0: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
6: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
0: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
7: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
0: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек. И вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
9: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
8: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
10: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
9: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
8: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
11: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
12: Это не просто несправедливо. Это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
13: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
8: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
8: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
14: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
8: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
8: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
9: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
8: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
17: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
16: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
17: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
16: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
17: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
16: Ну, фактически пустота.
17: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
16: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
17: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
16: Угу.
17: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
16: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
17: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
16: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
17: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь» «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
16: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
17: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
16: В гигантскую мишень.
17: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
16: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
17: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
16: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
17: И это уже стратегический удар.
16: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
17: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
16: То есть он работал как зонтик?
17: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
16: И когда его потопили 2 ракетами?
17: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
16: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
17: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
16: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
17: Конвенция Монтрё.
16: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
17: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто, каждая потеря крупного борта в Черном море, она все, она безвозвратная до конца конфликта.
16: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
17: Да, те самые Sea Baby, Magura – это совершенно асимметричная экономика войны.
16: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
17: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
16: Ну да, чужие корабли, самолеты.
17: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
16: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
17: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
16: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
17: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
16: Бьют по ватерлинии.
17: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
16: Обалдеть.
17: Разрушения просто колоссальные.
16: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
17: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
16: Да, сотни километров от линии фронта.
17: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
16: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
17: Парадокс Севастополя.
16: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
17: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
16: Атака на Севморзавод. Угу.
17: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
16: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
17: Спецсплавы, месяцы работы.
16: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
17: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
16: А, новую не завести?
17: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
16: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
17: Причем он даже в строй не успел вступить.
18: Да. Новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
17: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
18: Десантный «Цезарь Куников».
17: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
18: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
17: Перебазирование.
18: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
17: Это кардинально меняет все. Севастополь – это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
16: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
17: Выходят, Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
19: Угу.
17: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
19: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
17: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
19: Заложники сетей. Поясни.
17: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
19: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
17: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
19: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
17: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
19: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
17: Угу.
19: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
17: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
19: В чем же?
17: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
19: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
17: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
19: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
17: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
19: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
17: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
19: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
17: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
19: Эпоха больших кораблей заканчивается.
17: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
19: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 1557 АМ.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
3: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами и... Неприятно. Вот что думаю.
2: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
4: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
5: Ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
2: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Инфотек со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
6: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал – все.

0: открылись больше 100 заправок. В Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
1: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят, ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию, ищем плюсы.
0: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
2: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
0: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
3: 2, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1,5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1,5-2 километра, думаю, что часа 1,5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
0: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправке. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
5: Работают 4 колонки. 2,5 часа. Очередь еле достояли.
0: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
6: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
0: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
7: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, 5-я заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
0: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в 3 регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
8: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных...

0: значительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
1: И есть еще одна проблема, которую водители замечают быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
2: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
1: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
5: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
4: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
6: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
4: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
7: Я в шоке.
8: Пробка за бензином.
9: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
4: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
10: Все нормально.
11: Везде есть.
10: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
11: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
4: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
12: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
13: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
14: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
15: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
16: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
4: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
16: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
1: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
17: И все стоят. Колонна вообще не двигается.
1: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
18: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
1: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
19: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
1: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
20: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
1: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
21: С бензином полная жопа.
1: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
22: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
23: Вот приехала стоять в очереди.
1: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
0: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
1: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне, после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез», могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
20: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
1: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
2: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
1: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуют. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут. Здесь нас обездолят. Здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Удары по самому больному. Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
6: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичеечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
1: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
20: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
1: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
18: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр». Средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
1: И есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
7: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
4: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
8: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
4: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 триллион рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
4: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
8: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
1: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
17: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
1: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже 5-й год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
10: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
1: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой, а дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
11: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
1: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
20: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
1: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
20: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
1: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
12: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
1: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
14: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
13: Да, и подпись.
14: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
13: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
14: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
13: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
14: То есть ремонт техники, работа по специальности.
13: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
14: Так быстро?
13: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
14: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
13: Логично.
14: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
13: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
14: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
13: Де юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
14: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
13: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
14: Прямо забирают? Физически?
13: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
14: Личность просто стирается.
13: Остается только инвентарная единица.
14: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
13: Ну, попробуй не пойди.
14: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
13: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
14: Что ты имеешь в виду?
13: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
14: В смысле, в реальные ямы в земле?
13: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
14: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
13: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
14: Кошмар.
13: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
14: И чем это закончилось?
13: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
14: То есть просто сломали человека?
13: Да. И бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
14: И как это оформили?
13: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
14: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
13: Ага.
14: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
13: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
14: В каком смысле?
13: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
14: Вымогательство за что?
13: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
14: То есть откупиться?
13: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
14: А если он откажется?
13: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
14: И проверки начнутся.
13: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
14: Так.
13: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
14: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
13: Да.
14: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
13: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
14: Из-за чего?
13: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
14: Классика жанра. И что было после жалобы?
13: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
14: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
13: Казалось бы.
14: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
13: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
14: Почему?
13: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
14: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
13: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
14: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
13: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
14: Это как?
13: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
14: Да ладно?
13: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
14: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
13: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
14: Ужас.
13: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
14: Но он же ходить нормально не может.
13: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
14: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
13: Они просто игнорируются.
14: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
13: Допустим.
14: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
13: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
14: Опять бумаги.
13: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
14: Теряют справки.
13: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
14: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
13: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
14: Зачем?
13: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
14: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
13: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
14: Так.
13: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
14: Третью.
13: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
14: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
13: Выходит, что так.
14: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
13: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
14: Из-за чего отказывают?
13: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
14: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
13: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
14: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
13: Какое?
14: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
13: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
14: Да, к психологам ходить не принято.
13: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
14: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
13: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
14: И все.
13: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
14: Алкоголь и наркотики.
13: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
14: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
13: Конечно, нет.
14: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
13: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
14: Психика сломана.
13: Человек может просыпаться среди ночи с криками. искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
14: А общество при этом живет в другой реальности.
13: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
14: Героический образ.
13: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
14: И замыкается в себе.
13: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
14: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
13: Какой?
14: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
13: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
15: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
15: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
16: Россия не выдержит натиск Запада. Главного экономиста ключевого госбанка уволили после того, как он предрек России тяжелые времена. По данным сразу нескольких СМИ, ВЭБ уволил главного экономиста после публикации его рассуждения о том, что Россия проиграет в экономической войне на истощение. Как пишут СМИ со ссылкой на два источника среди знакомых Андрея Клепача, его уволили в воскресенье после 12 лет работы главным экономистом ВЭБ, после того, как журналисты обратили внимание на его доклад на заседании Никитского клуба Московской биржи, которое прошло еще в конце мая, но на цитаты разошлось только сейчас. В нем он рассуждал о нарастающем масштабе потери российской экономики, несмотря на высокую устойчивость к санкциям. Кроме того, Клепач прогнозировал, что рост российского ВВП в следующем году не превысит 1 или 1.5% и будет уступать темпам роста мировой экономики.
19: Может быть, здесь прозвучал очень такой во многих выступлениях пессимистический акцент, потому что действительно проблем очень много, и все понимают, что дальше во многих противоречиях мы уже либо дошли до грани, либо проще предположить дальнейшее ухудшение иногда отношений, чем их улучшение.
16: Как пишут СМИ, Клепача уволил Игорь Шувалов. Решение якобы было принято по рекомендации сверху. Сообщается, что в ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек. С 2008 по 2014 год Клепач занимал должность замминистра экономического развития и торговли. Последние 12 лет он работал главным экономистом ВЭБ-РФ, а в 2014-2019 годах также был членом правления ВЭБ. В мае он предрек переход России на частично мобилизационную экономику, поскольку в рамках текущей экономической модели страна не справится с длительным противостоянием с Западом.
19: Но это такой достаточно серьезный разговор о том, как меняется конфигурация современного мира, какие здесь есть проблемы. И в этом плане, может быть, действительно очень много было уделено внимания той неопределенности и тем рискам, которые создает и геополитический конфликт в Европе, и политика Соединенных Штатов, та неопределенность и те противоречия, которые есть и на Южнокорейском полуострове, в Тихоокеанской и Индийской зоне. Все-таки важно найти альтернативу, важно найти выход.
4: В рамках проводимой макроэкономической политики, которая ориентируется на подавление инфляции путем сверхвысокой процентной ставки, Россия, по мнению Клепача, не выдержит противоборства. Экономика встанет, и общество вряд ли это примет, отметил Клепач. По его словам, издержки для российской экономики нарастают. После военного бума 2023-2024 годов в этом году экономика начала падать рекордно с 2008 года. Провалились инвестиции и нарастают неплатежи. Российская экономика сейчас работает на пределе своих возможностей, говорит эксперт Центра восточноевропейских и международных исследований Александр Прокопенко.
0: Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей, и это можно проверить прежде всего по такому показателю, как безработица. Она находится на исторически низких уровнях, это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что ни называется, не могу. Поэтому российская экономика старается как может.
4: При этом Владимир Путин считает, что в стране не все так плохо. Ранее он призвал россиян не слушать информацию в интернете о положении дел в экономике. Мнения специалистов по поводу происходящего в российской экономике бывают разные, отметил.

0: из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
1: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
0: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
2: Вот формы активности и поддержки наших компаний – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
0: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
3: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
0: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
4: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
0: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
6: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
0: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось

0: снизились почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемые вторичные санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
1: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там, через различные схемы.
0: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
2: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
0: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
5: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
4: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
6: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
4: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос – а сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Ленты.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
7: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
0: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
8: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Фламинго выжигают все. Судя по отчетам Минобороны, Украина в два раза нарастила удары по России своими ракетами. ВСУ показали ракету, которая может долететь до Москвы. Украинских ракет над Россией становится больше. Это следует из отчетов Минобороны России. Если за февраль-май там заявляли о перехвате 31 ракеты «Фламинго», то с июня было уже 57. Военный аналитик Андрей Вершинин говорит, что здесь важна даже не точная цифра, а сама динамика.
4: Если Минобороны само фиксирует резкий рост применения этих ракет, это может говорить о том, что Украина получила возможность запускать их значительно чаще. То есть речь уже может идти не о единичных образцах, а о масштабировании производства.
3: И темп продолжает расти. Только за первые две недели августа в Минобороны отчитались о 25 перехваченных «Фламинго». Реальное количество запусков Украина не раскрывает, но за лето сообщалось как минимум о 4 ударах такими ракетами по объектам в Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самаре. А теперь Украина показала в Европе еще одну собственную разработку – баллистическую ракету с заявленной дальностью около 850 километров. При определенных точках запуска в этот радиус может попадать в московский регион. Экономический обозреватель Максим Громов объясняет, что для большей части промышленности опасно даже не полное уничтожение предприятия. Достаточно выбить несколько ключевых элементов производства.
5: Повреждение отдельных цехов, энергетики или логистики может остановить предприятие на неделе. А если такие удары происходят одновременно в разных регионах, приходится тратить огромные ресурсы и на ремонт, и на защиту объектов.
3: И ракетами эта история не ограничивается. По данным Минобороны России, за последние сутки ПВО перехватило почти 1500 беспилотников. Днем ранее – более 1300. Если исходить именно из этих официальных сводок, Украина два дня подряд обновляла рекорд по количеству дронов. Получается непростая математика. Одновременно нужно прикрывать Москву, НПЗ, аэродромы, склады, оборонные предприятия, причем уже за сотни и тысячи километров от границы с Украины. Военный обозреватель Дмитрий Соколов говорит, что чем шире становится география атак, тем сложнее распределять ограниченные средства ПВО.
6: Невозможно создать одинаково плотную противовоздушную оборону возле каждого объекта на такой огромной территории. Чем больше направлений и чем больше средств поражения запускается одновременно, тем сложнее решать, что прикрывать в первую очередь и откуда перебрасывать комплексы ПВО.
3: И здесь показательны даже не заявления Киева. Цифры публикует само Минобороны России. Ракет становится больше, дроновые налеты бьют рекорды, а география ударов расширяется. Теперь к беспилотникам и «Фламинго» Украина добавляет собственную баллистику, а значит, перед российской ПВО возникает все более сложная задача. Когда потенциальных целей тысячи, чем прикрывать их все одновременно? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да, потому что они де-факто не возвращаются, да, и де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели. А вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете? И поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые. Вот ищите какие-то штабные работы, где же военкомата, в госпиталях куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
8: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
0: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
9: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
10: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все ржавое, все течет.
11: Ну, то, что эти трубы центральные поменять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
12: У нас раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать, может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
0: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
13: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, а забирает частично у других отраслей социальных прежде всего.
0: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммунальных тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
14: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
3: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
15: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
3: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
16: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
3: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
6: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
3: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
17: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
3: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
5: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
16: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
18: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
17: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
20: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
19: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
20: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
19: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
20: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
19: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
20: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
19: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
20: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
19: А на севере, наоборот, все с картом.
20: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
19: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
20: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
19: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
20: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
19: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
20: Угу, классическая схема.
19: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
20: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
19: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
20: Круг замыкался, да.
19: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
20: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
19: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
20: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
19: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
20: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
19: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
20: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
19: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
20: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
19: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
20: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
19: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
20: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
19: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
20: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
19: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
20: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
19: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
20: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
19: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
20: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
19: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
20: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
19: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
20: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, не зарядка батареи.
19: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
20: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
19: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
20: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
19: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
20: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
19: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
20: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
19: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
20: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
19: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
20: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
19: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
20: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
19: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
20: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
19: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
20: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
19: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
20: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
19: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
20: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91-м году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
19: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 2013 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
20: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
19: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
20: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
19: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
3: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
21: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
3: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
22: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
3: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
17: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
3: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
6: для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
3: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
4: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
0: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
7: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
0: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
8: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
0: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения,

0: Минпромторгбезопасности приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
3: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
2: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
4: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
2: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Ганна не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
4: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
2: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
5: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
2: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7 880 граждан.

0: граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
1: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
0: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
2: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
0: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
3: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге, нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
0: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
4: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
0: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
5: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
0: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120, то есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом – успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Ужас недели.
7: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в ВУЗ после службы. Не прошел на бюджет, иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
8: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
7: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
9: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
7: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
10: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
7: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам-иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
11: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
7: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
12: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
7: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
13: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
7: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
14: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
7: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
15: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
7: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
15: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
7: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительства одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
12: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
7: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
16: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию, я на несколько секунд потеряла сознание.
7: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
17: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
18: Женщина одна.
17: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
7: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
11: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
7: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
12: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь, предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
7: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
6: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
19: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блядь. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
7: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
20: Пикируй,

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние два года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за два года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех четырех московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
4: По матерям что, по-моему, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
0: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через три дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
5: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
0: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
6: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
0: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
7: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
0: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. «Медвестник» со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек, и вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов в университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
9: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
8: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
10: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
9: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
8: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
11: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
12: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
13: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
8: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
8: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
14: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
8: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
8: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
9: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
8: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
10: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
16: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
10: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
16: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
10: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
16: Ну, фактически пустота.
10: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
16: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
10: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
16: Угу.
10: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
16: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
10: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
16: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
10: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
16: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
10: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
16: В гигантскую мишень.
10: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
16: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
10: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
16: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
10: И это уже стратегический удар.
16: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
10: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
16: То есть он работал как зонтик?
10: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
16: И когда его потопили 2 ракетами?
10: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
16: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
10: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
16: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
10: Конвенция Монтрё.
16: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
10: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
16: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
10: Да, те самые Си-Бэйби, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
16: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
10: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
16: Ну да, чужие корабли, самолеты.
10: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
16: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
10: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
16: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю?
10: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
16: Бьют по ватерлинии?
10: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
16: Обалдеть.
10: Разрушения просто колоссальные.
16: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
10: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
16: Да, сотни километров от линии фронта.
10: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
16: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
10: Парадокс Севастополя.
16: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
10: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
16: Атака на Севморзавод. Угу.
10: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
16: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
10: Спецсплавы, месяцы работы.
16: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
10: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
16: А, новую не завести?
10: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
16: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
10: Причем он даже в строй не успел вступить.
17: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
10: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
17: Десантный «Цезарь Куников».
10: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
17: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
10: Перебазирование.
17: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
10: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
16: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
10: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиций в западной части моря.
6: Угу.
10: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
18: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
10: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
18: Заложники сетей. Поясни.
10: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
18: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
10: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
18: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
10: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
18: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
10: Угу.
18: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
10: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
18: В чем же?
10: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
18: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
10: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
18: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
10: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
18: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
10: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками. А дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
18: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
10: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
18: Эпоха больших кораблей заканчивается.
10: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
18: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих АЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
3: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами и... Неприятно. Вот что думаю.
2: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч АЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
4: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
5: Ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
2: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Инфотек со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
6: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
2: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам, но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
8: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию, ищем плюсы.
7: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
9: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
7: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
10: 02, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1,5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди.

0: претензий с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправке. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
2: Работают 4 колонки, 2,5 часа. Очередь еле достояли.
0: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
3: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
0: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
4: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
0: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
5: Москва – последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
0: И есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
6: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
0: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
8: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О-о-о. Вот это и жесть, блин. О-о-о, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
7: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих

0: Соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов «канистра» достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
1: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
0: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
2: Я в шоке.
3: Пробка за бензином.
4: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
0: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
5: Все нормально. Везде есть.
6: Везде есть все.
5: Да. Не надо вот этих истерик.
6: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
0: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
7: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
8: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
9: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
10: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
11: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
0: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
14: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***ь. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
13: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
15: Все стоят. Колонна вообще не двигается.
13: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
16: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
13: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
17: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
13: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
15: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
13: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Последние 7 дней. Тема недели.
13: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
18: С бензином полная жопа.
13: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
19: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
20: Вот приехала стоять в очереди.
13: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
21: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
13: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
15: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
13: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
22: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
13: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы, вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы, ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться, но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски, поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом вкладом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
12: Последние 7 дней. Потеря недели.
13: Удары по самому больному. Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял адмирал Макаров. На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
1: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичаечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
13: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
15: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
13: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
16: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
13: И есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
12: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
2: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
0: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики из-за ударов ВСУ, у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
3: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
0: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 триллион рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
4: В результате зерновой экспорт 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
0: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
3: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
13: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
15: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
13: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже 5-й год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
5: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
13: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой, а дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
6: «В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается».
13: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 2027 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
15: «Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно».
13: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
15: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
13: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
7: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
13: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
9: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
8: Да, и подпись.
9: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
8: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
9: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
8: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
9: То есть ремонт техники, работа по специальности.
8: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
9: Так быстро?
8: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
9: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
8: Логично.
9: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
8: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
9: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
8: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
9: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
8: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
9: Прямо забирают. Физически.
8: Да. человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
9: Личность просто стирается.
8: Остается только инвентарная единица.
9: Но нельзя же просто заставить взрослого, вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
8: Ну, попробуй не пойди.
9: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
8: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
9: Что ты имеешь в виду?
8: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
9: В смысле, в реальные ямы в земле?
8: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
9: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
8: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
9: Кошмар.
8: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
9: И чем это закончилось?
8: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
9: То есть просто сломали человека?
8: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
9: И как это оформили?
8: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
9: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
10: Ага.
9: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
8: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
9: В каком смысле?
8: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
9: Вымогательство за что?
8: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
9: То есть откупиться?
8: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
9: А если он откажется?
8: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
9: И проверки начнутся.
8: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
9: Так.
8: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
9: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеально преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
8: Да.
9: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
8: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
9: Из-за чего?
8: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
9: Классика жанра. И что было после жалобы?
8: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
9: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, Ну, объективные физические увечья. Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
10: Казалось бы.
9: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
10: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
9: Почему?
10: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
9: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
10: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
9: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
10: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
9: Это как?
10: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
9: Да ладно?
10: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
9: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
10: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
9: Ужас.
10: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
9: Но он же ходить нормально не может.
10: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
9: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
10: Они просто игнорируются.
9: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
10: Допустим.
9: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
10: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
9: Опять бумаги.
10: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
9: Теряют справки.
10: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
9: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
10: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
9: Зачем?
10: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
9: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
10: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
9: Так.
10: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
9: Третью.
10: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
9: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
10: Выходит, что так.
9: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
10: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
9: Из-за чего отказывают?
10: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
11: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
10: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился трижды за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
11: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
10: Какое?
11: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть, а что делать с внутренним разрушением?
10: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
11: Да, к психологам ходить не принято.
10: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
11: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
10: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
11: И все.
10: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
11: Алкоголь и наркотики.
10: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
11: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
10: Конечно, нет.
11: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
10: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
11: Психика сломана.
10: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
11: А общество при этом живет в другой реальности.
10: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
11: Героический образ.
10: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
11: И замыкается в себе.
10: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
11: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
10: Какой?
11: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
10: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
17: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
0: Россия не выдержит натиск Запада. Главного экономиста ключевого госбанка уволили после того, как он предрек России тяжелые времена. По данным сразу нескольких СМИ, ВЭБ уволил главного экономиста после публикации его рассуждения о том, что Россия проиграет в экономической войне на истощение. Как пишут СМИ со ссылкой на два источника среди знакомых Андрея Клепача, его уволили в воскресенье после 12 лет работы главным экономистом ВЭБ, после того, как журналисты обратили внимание на его доклад на заседании Никитского клуба Московской биржи, которое прошло еще в конце мая, но на цитаты разошлось только сейчас. В нем он рассуждал о нарастающем масштабе потери российской экономики, несмотря на высокую устойчивость к санкциям. Кроме того, Клепач прогнозировал, что рост российского ВВП в следующем году не превысит 1 или 1.5% и будет уступать темпам роста мировой экономики.
18: Может быть, здесь прозвучал очень такой во многих выступлениях пессимистический акцент, потому что действительно проблем очень много, и все понимают, что дальше во многих противоречиях мы уже либо дошли до грани, либо проще предположить дальнейшее ухудшение иногда отношений, чем их улучшение.
0: Как пишут СМИ, Клепача уволил Игорь Шувалов. Решение якобы было принято по рекомендации сверху. Сообщается, что в ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек. С 2008 по 2014 год Клепач занимал должность замминистра экономического развития и торговли. Последние 12 лет он работал главным экономистом ВЭБ-РФ, а в 2014-2019 годах также был членом правления ВЭБ. В мае он предрек переход России на частично мобилизационную экономику, поскольку в рамках текущей экономической модели страна не справится с длительным противостоянием с Западом.
18: Но это такой достаточно серьезный разговор о том, как меняется конфигурация современного мира, какие здесь есть проблемы. И в этом плане, может быть, действительно очень много было уделено внимания той неопределенности и тем рискам, которые создает и геополитический конфликт в Европе, и политика Соединенных Штатов, та неопределенность и те противоречия, которые есть на Южнокорейском полуострове, в Тихоокеанской и Индийской зоне. Все-таки важно найти альтернативу, важно найти выход.
0: В рамках проводимой макроэкономической политики, которая ориентируется на подавление инфляции путем сверхвысокой процентной ставки, Россия, по мнению Клепача, не выдержит противоборства. Экономика встанет, и общество вряд ли это примет, отметил Клепач. По его словам, издержки для российской экономики нарастают. После военного бума 2023-2024 годов в этом году экономика начала падать рекордно с 2008 года. Провалились инвестиции и нарастают неплатежи. Российская экономика сейчас работает на пределе своих возможностей, говорит эксперт Центра восточноевропейских и международных исследований Александр Прокопенко.
19: Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей, и это можно проверить прежде всего по такому показателю, как безработица. Она находится на исторически низких уровнях, это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что ни называется, не могу. Поэтому российская экономика старается как может.
0: При этом Владимир Путин считает, что в стране не все так плохо. Ранее он призвал россиян не слушать информацию в интернете о положении дел в экономике. Мнения специалистов по поводу происходящего в российской экономике бывают разные, отметил Владимир Путин. По его словам, финансовые власти в текущей ситуации ведут себя профессионально.
20: Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика.
0: В то время как президент высоко оценивает профессионализм финансового сектора властей в текущих условиях, эксперты отмечают резкое ухудшение бюджетной ситуации. Специалисты подчеркивают, что несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все возрастающую обеспокоенность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
3: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
0: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
1: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
0: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом

0: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
1: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
0: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
3: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
0: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемое вторичное санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
4: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции, то есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции, там через различные схемы.
0: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
5: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
0: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше.

0: дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
3: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
2: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
4: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
2: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
5: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
0: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
6: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Фламинго выжигает все. Судя по отчетам Минобороны, Украина в два раза нарастила удары по России своими ракетами. ВСУ показали ракету, которая может долететь до Москвы. Украинских ракет над Россией становится больше. Это следует из отчетов Минобороны России. Если за февраль-май там заявляли о перехвате 31 ракеты «Фламинго», то с июня было уже 57. Военный аналитик Андрей Вершинин говорит, что здесь важна даже не точная цифра, а сама динамика.
4: Если Минобороны само фиксирует резкий рост применения этих ракет, это может говорить о том, что Украина получила возможность запускать их значительно чаще. То есть речь уже может идти не о единичных образцах, а о масштабировании производства.
3: И темп продолжает расти. Только за первые две недели августа в Минобороны отчитались о 25 перехваченных «Фламинго». Реальное количество запусков Украина не раскрывает, но за лето сообщалось как минимум о 4 ударах такими ракетами по объектам в Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самаре. А теперь Украина показала в Европе еще одну собственную разработку – баллистическую ракету с заявленной дальностью около 850 километров. При определенных точках запуска в этот радиус может попадать в московский регион. Экономический обозреватель Максим Громов объясняет, что для большей части промышленности опасно даже не полное уничтожение предприятия. Достаточно выбить несколько ключевых элементов производства.
5: Повреждение отдельных цехов, энергетики или логистики может остановить предприятие на неделе. А если такие удары происходят одновременно в разных регионах, приходится тратить огромные ресурсы и на ремонт, и на защиту объектов.
3: И ракетами эта история не ограничивается. По данным Минобороны России, за последние сутки ПВО перехватило почти 1500 беспилотников. Днем ранее – более 1300. Если исходить именно из этих официальных сводок, Украина два дня подряд обновляла рекорд по количеству дронов. Получается непростая математика. Одновременно нужно прикрывать Москву, НПЗ, аэродромы, склады, оборонные предприятия, причем уже за сотни и тысячи километров от границы с Украины. Военный обозреватель Дмитрий Соколов говорит, что чем шире становится география атак, тем сложнее распределять ограниченные средства ПВО.
6: Невозможно создать одинаково плотную противовоздушную оборону возле каждого объекта на такой огромной территории. Чем больше направлений и чем больше средств поражения запускается одновременно, тем сложнее решать, что прикрывать в первую очередь и откуда перебрасывать комплексы ПВО.
3: И здесь показательны даже не заявления Киева. Цифры публикует само Минобороны России. Ракет становится больше, дроновые налеты бьют рекорды, а география ударов расширяется. Теперь к беспилотникам и «Фламинго» Украина добавляет собственную баллистику, а значит, перед российской ПВО возникает все более сложная задача. Когда потенциальных целей тысячи, чем прикрывать их все одновременно? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Но вы есть, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование войны, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму, смотрят на эти конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат, а вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, где же в военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, с 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
8: Ну, представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
0: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
9: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
10: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все ржавое, все течет.
11: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
12: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать, может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
0: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
13: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, а забирает частично у других отраслей, социальных прежде всего.
0: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
14: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
3: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
15: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
3: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
16: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
3: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
6: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
3: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
17: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
3: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
5: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
16: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
18: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
17: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
20: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
19: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
20: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
19: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
20: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
19: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
20: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
19: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
20: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
19: А на севере, наоборот, все с картом.
20: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
19: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
20: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
19: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
20: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
19: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
20: Угу, классическая схема.
19: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
20: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
19: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
20: Круг замыкался, да.
19: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
20: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
19: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
20: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
19: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
20: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
19: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
20: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
19: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
20: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
19: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
20: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
19: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
20: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
19: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 25 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
20: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
19: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
20: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
19: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
20: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
19: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
20: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
19: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
20: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
19: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
20: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, не зарядка батареи.
19: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
20: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
19: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
20: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
19: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
20: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
19: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
20: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
19: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
20: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
19: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
20: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
19: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
20: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
19: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
20: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
19: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
20: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
19: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
20: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
19: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
20: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91-м году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
19: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 2013 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
20: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
19: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
20: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
19: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
21: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
22: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
21: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
23: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
21: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
17: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
21: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
6: для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
21: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а Уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
4: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
0: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
20: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
0: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
7: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
0: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
20: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
0: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
21: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
7: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
21: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российскими Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.

0: пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганы, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
1: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
4: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
3: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
5: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
3: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
6: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге, нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
3: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
7: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
3: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
8: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
3: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно

0: 120, то есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом – успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
3: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
2: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
4: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
2: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
5: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
2: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам-иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
6: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
2: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
7: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
2: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
8: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
2: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
9: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
2: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
10: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
2: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
10: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
2: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести – Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
7: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
2: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
11: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию, я на несколько секунд потеряла сознание.
2: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
12: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
13: Женщина одна.
12: Женщина одна.
13: Первая.
12: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
2: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
6: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
2: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
7: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
2: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. «Шок недели».
2: Ранее сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
13: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блядь. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
2: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
14: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
4: По матерям что, пойдем, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
0: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
5: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
0: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
6: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
0: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
7: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
0: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек, и вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
9: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
8: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
10: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
9: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
8: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
11: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
12: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам, нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
13: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
8: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
8: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
14: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
8: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
8: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
9: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
8: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
17: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
16: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
17: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
16: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
17: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
16: Ну, фактически пустота.
17: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
16: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
17: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
16: Угу.
17: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
16: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
17: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
16: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
17: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
16: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
17: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
16: В гигантскую мишень.
17: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
16: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
17: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
16: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
17: И это уже стратегический удар.
16: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
17: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
16: То есть он работал как зонтик?
17: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
16: И когда его потопили 2 ракетами?
17: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
16: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
17: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
16: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
17: Конвенция Монтрё.
16: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
17: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто, каждая потеря крупного борта в Черном море, она все, она безвозвратная до конца конфликта.
16: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
17: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
16: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
17: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
16: Ну да, чужие корабли, самолеты.
17: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
16: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
17: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
16: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
17: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
16: Бьют по ватерлинии.
17: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
16: Обалдеть.
17: Разрушения просто колоссальные.
16: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
17: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
16: Да, сотни километров от линии фронта.
17: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
16: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
17: Парадокс Севастополя.
16: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
17: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
16: Атака на Севморзавод. Угу.
17: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
16: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
17: Спецсплавы, месяцы работы.
16: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
17: Логика в отчаянии. Эта подлодка – скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
16: А, новую не завести?
17: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
16: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
17: Причем он даже в строй не успел вступить.
18: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
17: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
18: Десантный «Цезарь Куников».
17: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
18: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
17: Перебазирование.
18: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
17: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
16: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
17: Выходят, Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
19: Угу.
17: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
19: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
17: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
19: Заложники сетей. Поясни.
17: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
19: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
17: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
19: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
17: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
19: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
17: Угу.
19: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
17: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
19: В чем же?
17: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
19: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
17: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
19: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
17: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
19: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
17: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
19: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
17: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
19: Эпоха больших кораблей заканчивается.
17: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
19: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих АЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
3: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. Вот что думаю.
2: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч АЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
4: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
5: Ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
2: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Инфотек со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
6: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
2: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам, но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
8: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию, ищем плюсы.
7: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
9: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
7: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
10: 02, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думаю, что часа 1.5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
7: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
11: Работают 4 колонки. 2.5 часа. Очередь. Еле достояли.
7: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять 2 часа. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
12: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
7: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
13: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, 5-я заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
7: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в 3 регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
14: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных

0: Тема снабжения регионов топливом на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
3: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
2: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
4: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
2: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
5: Я в шоке.
6: Пробка за бензином.
7: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
2: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
8: Все нормально.
9: Везде есть.
8: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
9: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
2: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
10: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
11: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
12: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
13: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
14: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
2: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
15: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, злобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
0: У москвичей

0: теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
1: Все стоят. Колонна вообще не двигается.
0: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
2: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
0: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
3: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
0: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
4: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
0: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
6: С бензином полная
0: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
7: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
8: Вот приехала стоять в очереди.
0: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
9: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
0: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
4: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
0: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
1: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
0: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут возить теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим. Ну, все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро. Просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Удары по самому больному. Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
10: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичаечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
0: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
4: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
0: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
2: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
0: И есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
11: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
12: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
11: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики из-за ударов ВСУ, у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
10: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
11: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 триллион рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
11: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
10: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
0: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
14: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
0: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже 5-й год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
15: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
0: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой. А дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: «Не время для мира», Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
16: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
0: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
4: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
0: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
4: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
0: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
17: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
0: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
19: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
18: Да, и подпись.
19: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
18: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
19: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
18: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
19: То есть ремонт техники, работа по специальности.
18: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
19: Так быстро?
18: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
19: Контракты — это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
18: Логично.
19: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
18: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
19: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
18: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
19: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
18: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
19: Прямо забирают? Физически?
18: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
19: Личность просто стирается.
18: Остается только инвентарная единица.
19: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
18: Ну, попробуй не пойди.
19: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
18: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
19: Что ты имеешь в виду?
18: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
19: В смысле, в реальные ямы в земле?
18: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
19: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
18: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
19: Кошмар.
18: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
19: И чем это закончилось?
18: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
19: То есть просто сломали человека?
18: Да. И бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
19: И как это оформили?
18: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
19: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
20: Ага.
19: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
18: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
19: В каком смысле?
18: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
19: Вымогательство за что?
18: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
19: То есть откупиться?
18: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
19: А если он откажется?
18: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
19: И проверки начнутся.
18: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
19: Так.
18: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
19: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
18: Да.
19: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
18: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
19: Из-за чего?
18: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
19: Классика жанра. И что было после жалобы?
18: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
19: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
18: Казалось бы.
19: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
18: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
19: Почему?
18: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
19: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
18: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
19: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
18: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
19: Это как?
18: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
19: Да ладно?
18: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку. По бумагам ты боевая единица.
19: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
18: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
19: Ужас.
18: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюр отправляют на боевые позиции.
19: Но он же ходить нормально не может.
18: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
19: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
18: Они просто игнорируются.
19: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
18: Допустим.
19: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
18: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
19: Опять бумаги.
18: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
19: Теряют справки.
18: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
19: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
18: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
19: Зачем?
18: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
19: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
18: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
19: Так.
18: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
19: Третью.
18: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
19: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
18: Выходит, что так.
19: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
18: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
19: Из-за чего отказывают?
18: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
19: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
18: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
19: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
18: Какое?
19: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
18: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
19: Да, к психологам ходить не принято.
18: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
19: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
18: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
19: И все.
18: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
19: Алкоголь и наркотики.
18: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
19: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
18: Конечно, нет.
19: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
18: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
19: Психика сломана.
18: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
19: А общество при этом живет в другой реальности.
18: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
19: Героический образ.
18: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
19: И замыкается в себе.
18: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену,
19: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
18: Какой?
19: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
18: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
20: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
21: Россия не выдержит натиск Запада. Главного экономиста ключевого госбанка уволили после того, как он предрек России тяжелые времена. По данным сразу нескольких СМИ, Веб уволил главного экономиста после публикации его рассуждения о том, что Россия проиграет в экономической войне на истощение. Как пишут СМИ со ссылкой на два источника среди знакомых Андрея Клепача, его уволили в воскресенье после 12 лет работы главным экономистом Веб, после того, как журналисты обратили внимание на его доклад на заседании Никитского клуба Московской биржи, которое прошло еще в конце мая, но на цитаты разошлось только сейчас. В нем он рассуждал о нарастающем масштабе потери российской экономики, несмотря на высокую устойчивость к санкциям. Кроме того, Клепач прогнозировал, что рост российского ВВП в следующем году не превысит 1 или 1,5% и будет уступать темпам роста мировой экономики.
22: Может быть, здесь прозвучал очень такой во многих выступлениях пессимистический акцент, потому что действительно проблем очень много, и все понимают, что дальше во многих противоречиях мы уже либо дошли до грани, либо проще предположить дальнейшее ухудшение иногда отношений, чем их улучшение.
21: Как пишут СМИ, Клепача уволил Игорь Шувалов. Решение якобы было принято по рекомендации сверху. Сообщается, что в ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек. С 2008 по 2014 год Клепач занимал должность замминистра экономического развития и торговли. Последние 12 лет он работал главным экономистом ВебРФ, а в 2014-2019 годах также был членом правления Веб. В мае он предрек переход России на частично мобилизационную экономику, поскольку в рамках текущей экономической модели страна не справится с длительным противостоянием с Западом.
22: Но это такой достаточно серьезный разговор о том, как меняется конфигурация современного мира, какие здесь есть проблемы. И в этом плане, может быть, действительно очень много было уделено внимания той неопределенности и тем рискам, которые создает и геополитический конфликт в Европе, и политика Соединенных Штатов, та неопределенность и те противоречия, которые есть на Южнокорейском полуострове, в Тихоокеанской и Индийской зоне. Все-таки важно найти альтернативу, важно найти выход.
21: В рамках проводимой макроэкономической политики, которая ориентируется на подавление инфляции путем сверхвысокой процентной ставки, Россия, по мнению Клепача, не выдержит противоборства. Экономика встанет, и общество вряд ли это примет, отметил Клепач. По его словам, издержки для российской экономики нарастают. После военного бума 2023-2024 годов в этом году экономика начала падать рекордно с 2008 года. Провалились инвестиции и нарастают неплатежи. Российская экономика сейчас работает на пределе своих возможностей, говорит эксперт Центра восточноевропейских и международных исследований Александр Прокопенко.
3: Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей, и это можно проверить прежде всего по такому показателю, как безработица. Она находится на исторически низких уровнях, это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что ни называется, не могу. Поэтому российская экономика старается как может.
21: При этом Владимир Путин считает, что в стране не все так плохо. Ранее он призвал россиян не слушать информацию в интернете о положении дел в экономике. Мнения специалистов по поводу происходящего в российской экономике бывают разные, отметил Владимир Путин. По его словам, финансовые власти в текущей ситуации ведут себя профессионально.
7: Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика.
21: В то время как президент высоко оценивает профессионализм финансового сектора властей в текущих условиях, эксперты отмечают резкое ухудшение бюджетной ситуации. Специалисты подчеркивают, что несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все возрастающую обеспокоенность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Скандал недели.
21: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
8: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
21: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
23: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
21: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
24: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
21: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
1: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
21: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Враг недели.
21: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
19: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
21: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот.

0: Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
1: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
0: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
4: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
3: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
5: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
3: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте

0: слушайте на сайте Радио Ленты.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
3: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
2: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
4: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
2: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Фламинго выжигает все. Судя по отчетам Минобороны, Украина в два раза нарастила удары по России своими ракетами. ВСУ показали ракету, которая может долететь до Москвы. Украинских ракет над Россией становится больше. Это следует из отчетов Минобороны России. Если за февраль-май там заявляли о перехвате 31 ракеты «Фламинго», то с июня было уже 57. Военный аналитик Андрей Вершинин говорит, что здесь важна даже не точная цифра, а сама динамика.
4: Если Минобороны само фиксирует резкий рост применения этих ракет, это может говорить о том, что Украина получила возможность запускать их значительно чаще. То есть речь уже может идти не о единичных образцах, а о масштабировании производства.
3: И темп продолжает расти. Только за первые две недели августа в Минобороны отчитались о 25 перехваченных «Фламинго». Реальное количество запусков Украина не раскрывает, но за лето сообщалось как минимум о 4 ударах такими ракетами по объектам в Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самаре. А теперь Украина показала в Европе еще одну собственную разработку – баллистическую ракету с заявленной дальностью около 850 километров. При определенных точках запуска в этот радиус может попадать в московский регион. Экономический обозреватель Максим Громов объясняет, что для большей части промышленности опасно даже не полное уничтожение предприятия. Достаточно выбить несколько ключевых элементов производства.
5: Повреждение отдельных цехов, энергетики или логистики может остановить предприятие на неделе. А если такие удары происходят одновременно в разных регионах, приходится тратить огромные ресурсы и на ремонт, и на защиту объектов.
3: И ракетами эта история не ограничивается. По данным Минобороны России, за последние сутки ПВО перехватило почти 1500 беспилотников. Днем ранее – более 1300. Если исходить именно из этих официальных сводок, Украина два дня подряд обновляла рекорд по количеству дронов. Получается непростая математика. Одновременно нужно прикрывать Москву, НПЗ, аэродромы, склады, оборонные предприятия, причем уже за сотни и тысячи километров от границы с Украины. Военный обозреватель Дмитрий Соколов говорит, что чем шире становится география атак, тем сложнее распределять ограниченные средства ПВО.
6: Невозможно создать одинаково плотную противовоздушную оборону возле каждого объекта на такой огромной территории. Чем больше направлений и чем больше средств поражения запускается одновременно, тем сложнее решать, что прикрывать в первую очередь и откуда перебрасывать комплексы ПВО.
3: И здесь показательны даже не заявления Киева. Цифры публикует само Минобороны России. Ракет становится больше, дроновые налеты бьют рекорды, а география ударов расширяется. Теперь к беспилотникам и «Фламинго» Украина добавляет собственную баллистику, а значит, перед российской ПВО возникает все более сложная задача. Когда потенциальных целей тысячи, чем прикрывать их все одновременно? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да, потому что они де-факто не возвращаются, да, и де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму, смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат, а вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах. Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, где же военкоматы, в госпиталях куда-то предпишите, с 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский за Москворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
8: Ну, представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
0: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
9: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, лето прогуляли.
10: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все ржавое, все течет.
11: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
12: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать, может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
0: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
13: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, а забирает частично у других отраслей, социальных прежде всего.
0: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
14: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
3: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
15: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
3: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
16: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
3: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
6: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
3: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
17: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
3: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
5: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
16: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
18: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
17: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
20: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 25-й год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
19: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
20: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
19: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
20: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
19: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
20: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
19: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
20: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходит исключительно наличными.
19: А на севере, наоборот, все с картом.
20: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
19: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
20: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
19: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
20: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
19: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
20: Угу, классическая схема.
19: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
20: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
19: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
20: Круг замыкался, да.
19: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
20: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
19: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
20: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
19: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
20: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
19: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
20: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
19: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
20: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
19: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
20: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
19: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
20: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
19: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 25 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
20: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
19: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
20: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
19: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
20: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
19: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
20: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
19: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
20: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
19: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
20: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, не зарядка батареи.
19: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
20: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
19: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
20: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
19: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
20: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
19: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
20: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
19: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
20: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
19: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
20: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
19: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
20: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
19: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
20: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
19: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
20: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
19: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
20: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
19: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
20: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
19: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
20: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
19: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
20: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
19: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
21: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
22: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
21: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
23: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
21: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
17: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
21: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
24: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
21: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
4: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
0: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
20: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
0: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
7: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
0: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
20: А в среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
0: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
21: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
7: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
21: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российскими Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
8: кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
21: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
8: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
21: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
9: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
21: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
10: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
0: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120

0: обороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
1: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
0: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
2: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
0: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам-иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
4: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
0: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
5: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
0: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
6: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
0: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
2: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
1: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
3: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
1: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
3: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
1: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
4: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
1: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
5: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
1: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
6: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
7: Женщина одна.
6: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
1: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
8: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
1: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
4: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
1: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
9: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
1: Такой ночью Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
10: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
4: По матерям что, потом скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
0: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
5: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
0: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
6: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
0: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
7: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
0: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек, и вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
9: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
8: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
10: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
9: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
8: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
11: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
12: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
13: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
8: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению, в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
8: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
14: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать. Подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
8: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
8: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
9: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
8: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
17: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
16: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
17: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
16: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
17: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
16: Ну, фактически пустота.
17: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
16: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
17: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
16: Угу.
17: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
16: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
17: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
16: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
17: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь» «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
16: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
17: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
16: В гигантскую мишень.
17: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
16: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
17: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
16: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
17: И это уже стратегический удар.
16: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
17: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
16: То есть он работал как зонтик?
17: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
16: И когда его потопили 2 ракетами?
17: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
16: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
17: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
16: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
17: Конвенция Монтрё.
16: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
17: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто, каждая потеря крупного борта в Черном море, она все, она безвозвратная до конца конфликта.
16: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
17: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
16: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
17: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
16: Ну да, чужие корабли, самолеты.
17: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
16: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
17: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
16: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
17: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
16: Бьют по ватерлинии.
17: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
16: Обалдеть.
17: Разрушения просто колоссальные.
16: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
17: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
16: Да, сотни километров от линии фронта.
17: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
16: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
17: Парадокс Севастополя.
16: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
17: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
16: Атака на Севморзавод. Угу.
17: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
16: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
17: Спецсплавы, месяцы работы.
16: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
17: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
16: А, новую не завести?
17: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
16: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
17: Причем он даже в строй не успел вступить.
18: Да. Новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
17: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
18: Десантный «Цезарь Куников».
17: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
18: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
17: Перебазирование.
18: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
17: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
16: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
17: Выходят, Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
19: Угу.
17: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
19: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
17: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
19: Заложники сетей. Поясни.
17: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
19: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
17: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
19: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
17: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
19: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
17: Угу.
19: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
17: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
19: В чем же?
17: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
19: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
17: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
19: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
17: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
19: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
17: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
19: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
17: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
19: Эпоха больших кораблей заканчивается.
17: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
19: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ЭЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
3: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами и... Неприятно. Вот что думаю.
2: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ЭЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
4: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
5: Ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
2: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Инфотек со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
6: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
2: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам. Но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
8: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят, ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию, ищем плюсы.
7: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
9: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
7: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
10: 02, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думаю, что часа 1.5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
7: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
11: Работают 4 колонки. 2.5 часа. Очередь. Еле достояли.
7: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
12: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
7: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
13: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, 5-я заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
7: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в 3 регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
14: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
7: Есть еще одна проблема, которую водители замечают быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
15: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
7: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
16: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
2: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
17: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
2: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
18: Я в шоке.
19: Пробка за бензином.
20: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
2: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
21: Все нормально.
22: Везде есть.
21: Везде есть все. Да. Не надо вот эти истерики.
22: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
2: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
3: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
4: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
5: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
23: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
24: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
2: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
25: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***ь. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
7: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
26: «Все стоят, колонны.

0: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
1: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
0: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
3: С бензином полная
0: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
4: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
5: Вот приехала стоять в очереди.
0: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
6: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
0: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
1: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
0: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит, резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
7: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
0: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: А Wildberries тем временем.

0: временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все, Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде он их на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Может, не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом вкладом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает, но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон, вот все у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Удары по самому больному Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
3: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмиячеечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
2: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
4: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
2: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
5: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
2: И есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Таманнефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
7: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
6: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики из-за ударов ВСУ, у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
3: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
6: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 триллион рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
8: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
6: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
3: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
2: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
4: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
2: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже 5-й год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
9: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
2: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой. А дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
10: «В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается».
2: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 2027 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
4: «Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно».
2: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
4: предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
2: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
11: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
2: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
13: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
12: Да, и подпись.
13: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, стандартную сделку.
12: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
13: Типичная ситуация, к сожалению.
12: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
13: То есть ремонт техники, работа по специальности.
12: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
13: Так быстро?
12: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
13: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Сроки, характер задач, должность.
12: Логично.
13: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
12: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
13: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
12: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
13: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
12: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
13: Прямо забирают. Физически.
12: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
13: Личность просто стирается.
12: Остается только инвентарная единица.
13: Но нельзя же просто заставить взрослого, вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
12: Ну, попробуй не пойди.
13: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
12: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
13: Что ты имеешь в виду?
12: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
13: В смысле, в реальные ямы в земле?
12: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
13: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
12: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
13: Кошмар.
12: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
13: И чем это закончилось?
12: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
13: То есть просто сломали человека?
12: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
13: И как это оформили?
12: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
13: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
14: Ага.
13: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
12: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
13: В каком смысле?
12: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
13: Вымогательство за что?
12: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
13: То есть откупиться?
12: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
13: А если он откажется?
12: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
13: И проверки начнутся.
12: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
13: Так.
12: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
13: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
12: Да.
13: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
12: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
13: Из-за чего?
12: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
13: Классика жанра. И что было после жалобы?
12: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
13: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелое, Ну, объективные физические увечья. Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
14: Казалось бы.
13: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
14: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
13: Почему?
14: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
13: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
14: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
13: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
14: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
13: Это как?
14: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
13: Да ладно?
14: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку. По бумагам ты боевая единица.
13: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
14: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
13: Ужас.
14: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюр отправляют на боевые позиции.
13: Но он же ходить нормально не может.
14: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
13: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
14: Они просто игнорируются.
13: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
14: Допустим.
13: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
14: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
13: Опять бумаги.
14: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
13: Теряют справки.
14: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
13: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
14: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
13: Зачем?
14: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
13: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
14: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
13: Так.
14: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
13: Третью.
14: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
13: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
14: Выходит, что так.
13: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
14: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить проводить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
13: Из-за чего отказывают?
14: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
13: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
14: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
13: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
14: Какое?
13: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
14: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
13: Да, к психологам ходить не принято.
14: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
13: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
14: Ее ждет стандартный 10-минутный прием, врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
13: И все.
14: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
13: Алкоголь и наркотики.
14: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
13: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
14: Конечно, нет.
13: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
12: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
13: Психика сломана.
12: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
13: А общество при этом живет в другой реальности.
12: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
13: Героический образ.
12: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
13: И замыкается в себе.
12: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
13: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
12: Какой?
13: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
12: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня – это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов – это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
15: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
6: Россия не выдержит натиск Запада. Главного экономиста ключевого госбанка уволили после того, как он предрек России тяжелые времена. По данным сразу нескольких СМИ, ВЭБ уволил главного экономиста после публикации его рассуждения о том, что Россия проиграет в экономической войне на истощение. Как пишут СМИ со ссылкой на два источника среди знакомых Андрея Клепача, его уволили в воскресенье после 12 лет работы главным экономистом ВЭБ, после того, как журналисты обратили внимание на его доклад на заседании Никитского клуба Московской биржи, которое прошло еще в конце мая, но на цитаты разошлось только сейчас. В нем он рассуждал о нарастающем масштабе потери российской экономики, несмотря на высокую устойчивость к санкциям. Кроме того, Клепач прогнозировал, что рост российского ВВП в следующем году не превысит 1 или 1,5% и будет уступать темпам роста мировой экономики.
16: Может быть, здесь прозвучал очень такой во многих выступлениях пессимистический акцент, потому что действительно проблем очень много, и все понимают, что дальше во многих противоречиях мы уже либо дошли до грани, либо проще предположить дальнейшее ухудшение иногда отношений, чем их улучшение.
6: Как пишут СМИ, Клепача уволил Игорь Шувалов. Решение якобы было принято по рекомендации сверху. Сообщается, что в ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек. С 2008 по 2014 год Клепач занимал должность замминистра экономического развития и торговли. Последние 12 лет он работал главным экономистом ВЭБ-РФ, а в 2014-2019 годах также был членом правления ВЭБ. В мае он предрек переход России на частично мобилизационную экономику, поскольку в рамках текущей экономической модели страна не справится с длительным противостоянием с Западом.
16: Но это такой достаточно серьезный разговор о том, как меняется конфигурация современного мира, какие здесь есть проблемы. И в этом плане, может быть, действительно очень много было уделено внимания той неопределенности и тем рискам, которые создает и геополитический конфликт в Европе, и политика Соединенных Штатов, та неопределенность и те противоречия, которые есть на Южнокорейском полуострове, в Тихоокеанской и Индийской зоне. Все-таки важно найти альтернативу, важно найти выход.
6: В рамках проводимой макроэкономической политики, которая ориентируется на подавление инфляции путем сверхвысокой процентной ставки, Россия, по мнению Клепача, не выдержит противоборства. Экономика встанет, и общество вряд ли это примет, отметил Клепач. По его словам, издержки для российской экономики нарастают. После военного бума 2023-2024 годов в этом году экономика начала падать рекордно с 2008 года. Провалились инвестиции и нарастают неплатежи. Российская экономика сейчас работает на пределе своих возможностей, говорит эксперт Центра восточноевропейских и международных исследований Александр Прокопенко.
17: Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей, и это можно проверить прежде всего по такому показателю, как безработица. Она находится на исторически низких уровнях, это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что ни называется, не могу. Поэтому российская экономика старается как может.
6: При этом Владимир Путин считает, что в стране не все так плохо. Ранее он призвал россиян не слушать информацию в интернете о положении дел в экономике. Мнения специалистов по поводу происходящего в российской экономике бывают разные, отметил Владимир Путин. По его словам, финансовые власти в текущей ситуации ведут себя профессионально.
18: Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика.
6: В то время как президент высоко оценивает профессионализм финансового сектора властей в текущих условиях, эксперты отмечают резкое ухудшение бюджетной ситуации. Специалисты подчеркивают, что несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все возрастающую обеспокоенность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
3: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
6: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
19: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
6: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
20: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
6: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
21: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
6: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Враг недели.
6: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
22: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
6: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемые вторичные санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
0: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там, через различные схемы.
6: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
5: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик-СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
6: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
7: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
2: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытания уже пройдены, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
8: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
2: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМС остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос – а сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Ленты.
15: Последние 7 дней. Опасность недели.
6: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян?

0: вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
1: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Фламинго выжигает все. Судя по отчетам Минобороны, Украина в два раза нарастила удары по России своими ракетами. ВСУ показали ракету, которая может долететь до Москвы. Украинских ракет над Россией становится больше. Это следует из отчетов Минобороны России. Если за февраль-май там заявляли о перехвате 31 ракеты «Фламинго», то с июня было уже 57. Военный аналитик Андрей Вершинин говорит, что здесь важна даже не точная цифра, а сама динамика.
4: Если Минобороны само фиксирует резкий рост применения этих ракет, это может говорить о том, что Украина получила возможность запускать их значительно чаще. То есть речь уже может идти не о единичных образцах, а о масштабировании производства.
3: И темп продолжает расти. Только за первые две недели августа в Минобороны отчитались о 25 перехваченных «Фламинго». Реальное количество запусков Украина не раскрывает, но за лето сообщалось как минимум о 4 ударах такими ракетами по объектам в Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самаре. А теперь Украина показала в Европе еще одну собственную разработку – баллистическую ракету с заявленной дальностью около 850 километров. При определенных точках запуска в этот радиус может попадать в московский регион. Экономический обозреватель Максим Громов объясняет, что для большей части промышленности опасно даже не полное уничтожение предприятия. Достаточно выбить несколько ключевых элементов производства.
5: Повреждение отдельных цехов, энергетики или логистики может остановить предприятие на неделе. А если такие удары происходят одновременно в разных регионах, приходится тратить огромные ресурсы и на ремонт, и на защиту объектов.
3: И ракетами эта история не ограничивается. По данным Минобороны России, за последние сутки ПВО перехватило почти 1500 беспилотников. Днем ранее – более 1300. Если исходить именно из этих официальных сводок, Украина два дня подряд обновляла рекорд по количеству дронов. Получается непростая математика. Одновременно нужно прикрывать Москву, НПЗ, аэродромы, склады, оборонные предприятия, причем уже за сотни и тысячи километров от границы с Украины. Военный обозреватель Дмитрий Соколов говорит, что чем шире становится география атак, тем сложнее распределять ограниченные средства ПВО.
6: Невозможно создать одинаково плотную противовоздушную оборону возле каждого объекта на такой огромной территории. Чем больше направлений и чем больше средств поражения запускается одновременно, тем сложнее решать, что прикрывать в первую очередь и откуда перебрасывать комплексы ПВО.
3: И здесь показательны даже не заявления Киева. Цифры публикует само Минобороны России. Ракет становится больше, дроновые налеты бьют рекорды, а география ударов расширяется. Теперь к беспилотникам и «Фламинго» Украина добавляет собственную баллистику, а значит, перед российской ПВО возникает все более сложная задача. Когда потенциальных целей тысячи, чем прикрывать их все одновременно? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале.

0: канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых, так называемых, регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах. Осталось у вас фактически 2 месяца. август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь три. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
4: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
3: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
5: По Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
6: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
7: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
8: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
3: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
9: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, а забирает частично у других отраслей социальных, прежде всего.
3: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммунальных тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
10: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
0: В ночь на 22 августа под ударом в Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
11: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
0: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
12: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
0: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
13: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
0: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
14: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
0: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
15: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
0: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
12: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
0: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
16: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
0: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
14: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
0: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах, о ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
18: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
17: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
18: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
17: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
18: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
17: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
18: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
17: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
18: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
17: А на севере, наоборот, все с картом.
18: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
17: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
18: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
17: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
18: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
17: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
18: Угу, классическая схема.
17: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
18: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
17: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
18: Круг замыкался, да.
17: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
18: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
17: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
18: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
17: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
18: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
17: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
18: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится, барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
17: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
18: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
17: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
18: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
17: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
18: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
17: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
18: Да, для понимания контекста, до 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
17: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
18: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
17: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
18: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
17: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
18: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
17: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
18: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
17: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
18: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
17: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
18: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
17: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
18: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
17: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
18: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
17: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
18: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
17: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
18: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
17: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
18: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
17: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
18: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
17: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
18: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
17: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
18: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
17: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
18: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
17: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
18: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
17: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
18: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
17: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
18: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
17: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
19: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
20: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в 2 крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
21: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
20: Для завода имени Свердлова это уже 2-я атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
22: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
20: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
14: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
20: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работает сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
13: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
20: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
1: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
3: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
4: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
3: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники и импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
5: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
3: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
4: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
3: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Последние 7 дней. Новость недели.
20: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
6: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
20: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
7: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
20: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
7: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
20: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
8: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
20: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
9: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
3: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
10: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
3: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
11: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
3: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
23: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
3: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
24: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
3: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120, то есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом – успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Последние 7 дней. Ужас недели.
20: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в ВУЗ после службы. Не прошел на бюджет, иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
25: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
20: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
0: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
20: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
12: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
20: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании.

0: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
1: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
2: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
1: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
3: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
1: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
5: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
1: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
6: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
1: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
6: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
1: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62

0: 2 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
1: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
3: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
0: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
4: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
5: Женщина одна.
4: Женщина одна.
5: Первая.
4: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
0: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
6: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
0: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
1: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
0: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
5: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, по-братски.
0: Такой ночью Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
7: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
4: По матерям что, по-моему, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
0: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
5: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
0: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
6: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
0: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
7: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
0: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. «Медвестник» со ссылкой на портал ordinatura.org пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек, и вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченове в Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ordinatura.org Владислав Ледовский.
9: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
8: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
10: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
9: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
8: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
11: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
12: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам, нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
13: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
8: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
8: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
14: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
8: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
8: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
9: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
8: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
10: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
16: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
10: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
16: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
10: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
16: Ну, фактически пустота.
10: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
16: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
10: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
16: Угу.
10: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
16: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
10: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
16: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
10: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
16: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
10: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
16: В гигантскую мишень.
10: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
16: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
10: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
16: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
10: И это уже стратегический удар.
16: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
10: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
16: То есть он работал как зонтик?
10: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
16: И когда его потопили 2 ракетами?
10: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
16: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
10: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
16: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
10: Конвенция Монтрё.
16: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
10: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто, каждая потеря крупного борта в Черном море, она все, она безвозвратная до конца конфликта.
16: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
10: Да, те самые Си-Бэйби, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
16: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
10: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
16: Ну да, чужие корабли, самолеты.
10: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
16: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
10: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
16: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю?
10: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить 2 или 3 дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
16: Бьют по ватерлинии?
10: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
16: Обалдеть.
10: Разрушения просто колоссальные.
16: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
10: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
16: Да, сотни километров от линии фронта.
10: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
16: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
10: Парадокс Севастополя.
16: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
10: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
16: Атака на Севморзавод. Угу.
10: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
16: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
10: Спецсплавы, месяцы работы.
16: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
10: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
16: А, новую не завести?
10: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
16: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
10: Причем он даже в строй не успел вступить.
17: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
10: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
17: Десантный «Цезарь Куников».
10: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
17: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
10: Перебазирование.
17: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
10: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
16: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
10: Выходят, Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
18: Угу.
10: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
18: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
10: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
18: Заложники сетей. Поясни.
10: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
18: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
10: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
18: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
10: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
18: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
10: Угу.
18: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
10: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
18: В чем же?
10: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
18: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
10: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
18: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
10: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
18: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
10: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками. А дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
18: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
10: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
18: Эпоха больших кораблей заканчивается.
10: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
18: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57.

0: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
2: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
1: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
3: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как прочитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
1: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
4: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией, за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
1: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин о том, что партия «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний.
6: В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые, броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У «Единой России» все это есть. Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку.
0: Главные новости дня.
1: Обратный эффект СВО. Россия теряет союзников. Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Охлаждение отношений между Россией и Арменией принесли свои первые политические плоды. В ближайшее время Ереван начнет процесс подачи заявки на вступление в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
7: Мы проведем референдум после того, как официально подадим заявку на членство в ЕС, получим соответствующий ответ и разработаем план действий. Это процесс, требующий объемной работы. И в предстоящем времени мы начнем этот процесс, особенно внимая призывам наших коллег по ЕАС.
1: Последняя фраза Пашиняна адресована лидерам России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, которые в мае этого года поставили Армении ультиматум – определиться либо дружить с ЕС, либо с ЕАЭС. Тогда Армению призвали в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум, на котором должны были свое мнение высказать граждане. Однако Пашинян тогда ответил: референдум проведут тогда, когда станет реальной перспектива вступления в ЕС. И вот теперь, по его словам, после получения ответа от ЕС и дорожной карты, в стране таки пройдет референдум. Пашинян также выразил готовность к исключению Армении из ОДКБ, отметив, что это освободит Ереван от дилеммы – выходить или не выходить. Армяне очень скептически относятся к этой организации после того, как ОДКБ не защитила страну от нападения Азербайджана на Нагорный Карабах в 2023 году. Тогда Армения рассчитывала на военную помощь союзников, но в итоге потеряла Карабах. По сути, своей дипломатией Россия сама толкнула Армению в объятия Евросоюза, считает политолог Геннадий Якимов.
8: Армения стоит вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит еще целый, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, и обсуждение, и, может быть, изменение законодательства и все остальное. Но опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, российской какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
1: Также, по мнению эксперта, сыграла свою роль и торговая война, которую Россия начала против Армении 30 мая, запретив ввоз многих товаров. Лишившись большой доли российского рынка, Армения пришла за помощью к ЕС и ее получила. Евросоюз выделил армянским фермерам 50 миллионов евро безвозмездной помощи и открыл свои рынки. В итоге Армения только выиграла от ограничений, введенных Россией, считает экономист Игорь Липсит.
9: Надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции. Как вы знаете, Армения сказала: ну, какие проблемы, мы в Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала: ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что? Значит, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, там образовался больше спрос, чем предъявляла Россия, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения.
1: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции больно ударили по самой России, ведь дешевые армянские товары пришлось замещать более дорогим импортом, и цены на овощи и фрукты пошли вверх. Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Россия теряет очередного союзника в очень непростые времена, когда все меньше стран ее поддерживают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что регулирование СМИ, мессенджеров и интернета остается одним из приоритетов властей.
10: Все, что касается медийного пространства, все, что касается мессенджеров интернета, информтехнологий. Это тоже один из наших приоритетов. Все, что касается контента, не технологического, а уже содержательного аспекта, это тоже наш приоритет. И, например, все, что касается информации, которая связана с сопровождением СВО. Безусловно, там мы будем стараться, чтобы минимизировать утечки информации по глупости, по недомыслию, когда люди там чуть ли не селфи делают на фоне каких-то объектов или пораженных, или еще не пораженных, ну и так далее, и так далее.
0: На радио «Лента» «Шок дня».
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
13: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость товаров может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
12: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
14: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены. В том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника. Просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас. Ведь правда?
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко. лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
15: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
1: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
16: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чего был. Первые два месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
1: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
16: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
1: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. 2 свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось.

0: документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись Медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы, например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны, обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
1: Говорят военкоры.
2: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
3: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
2: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
4: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам — это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
2: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
4: Читаю в СМИ про падение обломков на склады теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет и это не гадает.

0: гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. Итак, до заражения крови. 5-й год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
3: Короче, вот там, в той стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
4: Бутомолния.
3: Да, вот бутомолния просто летит.
2: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
5: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
2: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
6: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
2: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
7: Директор Свердловского областного педагогического колледжа Татьяна Симонова рассказала, как кураторы учебного заведения контролируют социальные сети будущих учителей.
8: У нас тоже попадаются такие ситуации, когда куратор подписывается на сети студентов, и иногда действительно какие-то публикации вызывают порицание, но в принципе нужно сделать так, чтобы до каждого дошло, прав он или не прав, чтобы это не просто удали, потому что я это увидел, а удали, потому что ты понял, Это можно делать или как-то это некорректно?
4: Ну, то есть штрафовать, взыскание
8: денежные. Надо добиваться все-таки такого осознанности и ответственности, а не дисциплинарными или материальными стимулами как-то это гасить.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте, что все, что вы видите, не настоящее. Ваши руки, чашка на столе, небо над головой, вой сирены за окном. Все это лишь код, пиксель, иллюзия, созданная неведомыми программистами. Мысли, воспоминания, даже страх перед смертью – просто параметры, заданные внутри гигантской симуляции. Матрица. Я впервые наткнулся на эту идею в блоге физика и космолога Макса Тегмарка. Он однажды сказал: «Если реальность устроена математически, то почему бы ей не быть вычисляемой?» Тогда это прозвучало как философская шутка, а теперь все больше ученых склоняются к тому, что это может быть правдой, и становится не по себе. Теория симуляции стала известна еще в 2003 году после статьи философа из Оксфорда Ника Бострома. Он выдвинул предположение: если когда-либо существует высокоразвитая цивилизация, обладающая огромной вычислительной мощностью, и если она способна моделировать целые вселенные с разумными существами внутри, то вероятность того, что мы живем в реальной, а не симулированной вселенной, ничтожно мала. Бостром вывел целую формулу вероятности и сказал: один из трех пунктов должен быть верен. Либо человечество никогда не достигнет стадии, на которой сможет создавать симуляции, либо оно просто не будет этого делать, либо мы уже живем в симуляции. На первый взгляд, это звучит как сюжет из той-таки «Матрицы». Но дело не в кино, дело в странностях, которые мы наблюдаем вокруг и не можем объяснить. В 2017 году группа ученых из университета Бонна во главе с Зохре Давуди пыталась смоделировать поведение кварков внутри виртуальной решетки и обнаружила, что если бы мы действительно жили в симуляции, то в распределении космических лучей должен был бы быть определенный предел энергии. И этот предел совпадает с тем, что мы реально наблюдаем. Физик Сильвестр Джеймс Гейт из Университета Мэриленда вообще заявил, что в уравнениях суперсимметрии он обнаружил код, очень похожий на исправляющий код, который применяют в компьютерных программах. И его цитата до сих пор звучит пугающе. «Мы нашли в уравнениях, описывающих фундаментальные частицы, строки кода, как будто кто-то встроил защиту от сбоев, как в компьютере». Я начал искать дальше. Если мы живем в симуляции, должны быть клюки, повторяющиеся паттерны. И вот тут началась настоящая чертовщина. Джо Роган, известный ведущий подкаста, рассказывал в одном из выпусков, как его друг, пилот, однажды летел над Невадой и внезапно увидел, как все вокруг исчезло. Пропал горизонт, пропали цвета, только серый купол и гул в наушниках. Это длилось 10 секунд, потом все вернулось. Проверки не выявили отказов приборов. Его отстранили, но он до сих пор говорит, это была не иллюзия, это была перезагрузка. Или вот еще случай в Южной Корее. В 2019 году камеры наблюдения в супермаркете зафиксировали, как женщина внезапно остановилась и зависла на 2 минуты. Она не моргала, не шевелилась, просто замерла. Потом, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Уфологи и исследователи паранормального начали называть такие места – точками разрыва, где код сбоит, где виртуальный мир чуть-чуть на мгновение наголяется. Разумеется, есть и рациональное объяснение. Физик Сет Ллойд объясняет, даже если бы Вселенная была симуляцией, ее вычислительные ресурсы должны были быть колоссальными, а следовательно, симуляция должна была бы быть экономной. А это означает, что в некоторых местах и в некоторые моменты детализация мира может снижаться. Похожую логику используют разработчики игр. Зачем рендерить целый лес, если игрок туда не пойдет? Но есть и скептики. Нил деграсс Тайсон, астрофизик, заявил, что вероятность симуляции высока, но он не верит, что мы когда-либо найдем доказательства. А физик Сабина Хоссенфельдер пишет: «Мы не сможем проверить гипотезу симуляции, потому что любое обнаруженное подтверждение может быть частью той же симуляции». А что если именно поэтому мы никогда и не найдем правды? Кто-то просто не даст нам выйти за рамки. Как муравей, ползущий по экрану телевизора, он никогда не узнает, что живет на пикселях. Я помню, как однажды ночью смотрел на Луну и вдруг поймал себя на мысли: а если она тоже просто декорация? Может, мы здесь для чего-то эксперимента? Звучит как конспирология, но может, кто-то наблюдает за нами сквозь черный экран, как мы следим за персонажами в видеоиграх. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руны дня на 25 августа.
11: Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, выпала руна Гибо. Люблю эту руну. Эта руна символизирует партнерство, дар, обмен энергией. Это день, когда важно помнить, что все в мире держится на балансе. Вот что отдаем, то и получаем. И Гибо всегда несет гармонию, взаимопомощь, союз. Она говорит о том, что любая встреча в этот день может оказаться судьбоносной, а союз плодотворным. И, конечно же, в таком случае в работе Гибо сулит удачные переговоры, новые партнерства, это какие-то честные сделки. И если вы работаете в команде, например, то день особенно продуктивен, потому что энергия руны помогает находить общий язык и договариваться. И здесь возможны даже подарки судьбы, то есть какие-то предложения от людей, о которых давно мечтали. Но еще Гибо напоминает, если вы получили помощь, важно отвечать тем же. Да, опять же, возвращаемся, что отдаем, то и получаем. И финансово день удачен для каких-то взаимовыгодных проектов, где точно будет в выгоде, в плюсе и один партнер, и другой. В отношениях Гибо проявляется как руна любви, союза, равенства. Она всегда подсказывает, что отношения строятся на взаимном уважении, на доверии, на умении слышать друг друга. И для пар это возможность почувствовать глубже связь, проявить заботу, благодарность, обязательно поговорите по душам, узнайте, чего хочет ваш партнер, каких обновлений, что ему больше всего нравится в отношении с вами. Вы тоже поделитесь своим наболевшим или какими-то желаниями в партнерстве. И такой диалог, такой разговор по душам выведет ваши отношения на новый уровень. А вот для тех, кто одинок, Гибо обещает встречу, которая может перерасти в серьезные отношения. И главное здесь быть открытым и искренним. По здоровью руна указывает на гармонизацию состояния. Это день, когда полезно заниматься любыми практиками, восстанавливать дыхание, какие-то легкие упражнения, медитация, может, плавание. Хорошо работают методы, связанные с обменом энергии, то есть где есть взаимоотношения или контакт с другим человеком. Это может быть массаж, любая работа с телом, любые телесные практики, даже какие-то, может быть, совместные занятия спортом или, может, совместно растяжка, да, попросите супруга или супругу вместе позаниматься какими-то легкими интересными упражнениями дома. И если раньше были, например, у вас в организме недомогания, в этот день можно почувствовать улучшение. Так что подытожим, да, что 24 августа под классной руной Гибо обещает очень гармоничный день, когда дар, благодарность, союз, открытость ведут к новым возможностям. Это время для искренних встреч и плодотворных союзов. Принимайте, благодарите, взаимодействуйте и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
13: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. до 17 600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут. От прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
15: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек – убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии с кладбищ и памятных досок.
14: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
15: За последние 1,5 месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них – случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Биробиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
14: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте. А массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
16: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
17: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
18: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
16: Для проведения мобилизационного сбора в Волжском были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
14: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы, обращаются за помощью к губернатору.
19: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея Беспрозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. «Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относятся к нам», – написала женщина.
14: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно, мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
15: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
14: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут, только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
20: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» — фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – адмирал Левченко. Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, Это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН. После Чапаевска, Самарской области и Оренбурга в ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
22: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. У. Еще летит.
23: Вот еще один залетает на наш склад.
24: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
21: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края, эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
25: Что это такое? Что это?
24: Тихо, тихо, тихо.
25: Что это? Рассказывайте. Это страшно.
22: Капец.
21: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
26: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
21: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели ОЗОНа. Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
27: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на ОЗОНе. Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
21: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры «Озона» вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
2: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, «Озон» очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
21: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев обвинил губернатора Александра Хинштейна в присвоении чужих заслуг.
3: При отчете нашего губернатора была допущена неточность, умышленно или нет, я не знаю. Но те 623 миллиона 400 тысяч, он не сказал, были выделены до приезда губернатора в нашу область, по моему обращению. Я вот передаю, вот здесь ясно сказано, я вам немножечко зачитаю. Департамент бюджетной политики в отрасли социальной сферы науки, в соответствии с письмом управления президента Российской Федерации 21.11.24, рассмотрел ваше обращение от 15.11.24 по вопросу выделения бюджета Курского средств для федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготной категории граждан, сообщает, что распоряжением правительства 28.11.24 были деньги выделены. То есть до приезда сюда это Хинштейна, а он нам рассказывал, что это самое. Прошу передать ему, чтобы больше не нарушал такие вот.
1: Главные новости дня.
21: Бензино-апокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
4: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
21: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
5: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
6: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
8: Так, вот дальше, мои дорогие. «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
21: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
9: Сейчас к заправке подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
21: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
10: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились, чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают это все, будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
21: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
11: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, там западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
13: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
12: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
14: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главные транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в Находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
12: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
15: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да, то есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: Зачем Лукашенко поставил Украину? Все очень просто. Господину Лукашенко необходимы хотя бы какие-то неформально-нейтральные отношения с Украиной. Господин Лукашенко, он же прекрасно понимает, что если война длится, сколько там, больше 12 лет, то Россия точно ее не выигрывает. Ну, так получилось, что не выигрываются такие долгоиграющие войны. Все, застают стороны на своих позициях, и нужно о чем-то брать и договариваться. Также, естественно, господин Лукашенко понимает, что Россия и он вместе с ней окажутся в полной изоляции после того, как эта война окончится. И также господин Лукашенко, я думаю, он прекрасно на самом деле понимает, что никто из украинцев, вот этот вот заход со стороны Беларуси, да, когда она открыла свои границы для того, чтобы российская армия пошла на Киев, вот я думаю, что Александр Григорьевич прекрасно осознает, украинцы этого не простят. Также господин Лукашенко осознает, какая свистопляска начнется после выборов. После выборов, как мы уже раньше это все обсуждали, большая вероятность того, что вот вся эта вот ситуация, она, выражаясь спортивным языком, перейдет во второй тайм. И так как это финальная игра для обеих команд, то, соответственно, жалеть не будет никаких сил. И, соответственно, у Александра Григорьевича все шансы попасть под раздачу. Да, потому что Россия будет требовать, чтобы он немедленно вступил в войну, придется в нее вступать. Вступать не хочется, поэтому надежда только на то, что Россия каким-то образом передумает или произойдет какое-то чудо. Понимаете? Потому что в политике очень часто происходят чудеса. Это все уже было в новейшей истории. Например, распад Советского Союза на американское Рождество. Как вам? И, кстати, ЦРУ в свое время даже не предупредило об этом господина Буша, что главный геополитический противник перестал существовать аккурат в Рождество. Представляете, уровень разведки какой был? Ужас, там столько голов полетело. Не суть. Соответственно, Александру Григорьевичу необходимо искать какие-то точки соприкосновения.
0: соприкосновения. Он там как-то сейчас поучаствовал, помог поменять 10 человек пленных, не обывись сколько, немного, ну какой-то знак внимания оказывает. Посмотрите, как Александр Григорьевич стелится перед американцами, делает практически все, о чем они его попросят. Просто все, да, он немножко как бы выкаблучивается, он это все делает, но после того, как прочитает им двух- или трехчасовую лекцию на тему того, какой он умный и красивый, ну все делает. Все делает, всех выпускает из тюрьмы, предоставляет все услуги и все, что просят американцы. А с Украиной опять же такая же ситуация, что нужно как-то начинать стелиться. Потому что Украина, в отличие от России, может нанести Беларуси мгновенное фактически поражение. Россия уничтожает Беларусь в длинную вот своей позицией. Россия, она вот катится в эту черную воронку, из которой нет выхода на самом деле. Все повторяется. Это следующий виток истории для России. Вот приблизительно, как был Афганистан в свое время. Вот все повторяется абсолютно. Ну и вот Россия сейчас хочет, чтобы все ее союзники, да, и разделили с ней эту судьбу. Так получается, потому что, а как же, ребятки, вы, когда вам нужно было газ брали, все брали, мы всегда вам помогали,

0: кажется ничем подобным, да, для такого ответа Беларусь как страна не располагает. Ничем. Ядерное оружие, которое завезла на ее территорию Россию, просто поставили Беларусь теперь перед странами НАТО как мишень, да, и просто она стала очередной целью на карте для стран НАТО, а раньше такого не было. Беларусь не входила в список целей, которые страны НАТО будут уничтожать в случае Третьей мировой войны. Теперь входит. И, соответственно, сейчас втянется в войну после этих выборов по полной программе, потому что нужно продолжать и нужно что-то делать. Ходов нет никаких. И вот Александр Григорьевич пытается опять же судорожно хоть где-то, хоть как-то дать какие-то маячки, что я ж вот, ну, не совсем такой. Ну, судьба будет такая же, да, да, как в Украине, без вариантов. Единственное, что Украина, конечно, больше, обеспечена сильнее, прежде всего за счет западных партнеров своих. У Беларуси такого длинного плеча нет, нет такой скамейки запасных. Есть Россия, которая самой, мягко говоря, не сладко. И есть господин Путин, который считает, например, что господин Лукашенко, вот лично ему, господину Путину, обязан как земля колхозу. И, соответственно, этот должок он взыщет. Была надежда, конечно, у Александра Григорьевича, что как-то эта риторика перед выборами спадет, что как-то захотят выбираться сейчас в Кремле на все-таки мирной повестке. Вот на это Александр Григорьевич рассчитывал, что все равно вот разговаривать будет больше про мир, может быть, где-то остановятся или что-то зафиксируют, потому что так легче избраться, люди не хотят уже больше населения России, да, не хотят они уже больше этих войнушек, слишком дорого, слишком кроваво, вообще все не нравится, непонятно зачем. Но эта надежда, естественно, растаяла. Господин Путин, вы же слышали, что он заявил несколько дней назад на съезде Единой России, это абсолютно воинственная риторика, что победа будет за нами, что мы ничего не проиграем. Александр Григорьевич слышит это по-своему. Что господину Путину все равно, какое будет количество жертв, он продолжит добиваться своих личных целей в этой войне. Соответственно, цели Беларуси и цели господина Лукашенко вообще никакого значения не имеют. И как бы не хотели белорусы остаться немножко в стороне от этого конфликта, как бы отвернуться и сказать, ну там один раз что-то нас не спрашивали, не зашли, мы же никаким образом больше ни нюхом, ни рылом, чего вы, успокойтесь, мы же нет, никогда, мы мирные, вот картошка, проходите, дороги. Но вот не получится так. Слишком сильный был этот удар по Украине. Вот Украина, скорее всего, его даже не ожидала. Понимаете, что белорусы возьмут и откроют свою территорию вот так вот в наглую. Просто не ожидала. Ну и, конечно, не прощаются геополитически такие шаги. Беларусь в том или ином виде будет за это платить. Но тут важно понимать один очень простой момент, что Украине мега выгодно, чтобы Беларусь обрушилась в один момент. Вот просто мега выгодно. Потому что Александр Григорьевич не настолько там любим, потому что там начнет все гореть на гражданском уровне. И как пожар гасить, вообще никто не знает. Ни в Кремле, ни в Минске. Просто никто. Соответственно, Украина как бы из последних сил сдерживается, чтобы не насыпать там по полной и закончить с экономикой. Вот просто с экономикой Беларуси закончить там буквально за 48 часов, разрушив основные стратегические бюджетообразующие предприятия. 48 часов это я взял с большим запасом. Поэтому Украина сидит и просто потирает руки. Ну когда? Ну когда? Ну когда? Ну сейчас мы можем это все быстренько закончить. И Александру Григорьевичу, понимая, что других соседей у него нет, и они не появятся ни в какое ближайшее время, необходимо вот так вот как-то пытаться ужиком опять между капельками, ну как-то пытаться что-то там сгладить. Потому что иначе это будет последний день независимости Украины для Беларуси в том виде, в котором Беларусь сейчас существует. А Александр Григорьевич, ой, как этого не хочет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».

0: Солдатская почта.
1: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
2: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
1: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
3: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45 сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
1: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
4: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение в общество о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
1: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
6: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
7: Бутамония.
6: Да, вот бутамония просто летит.
5: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
8: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
5: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
9: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран». Уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
5: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
10: НАТО на стороне Украины. Военкор канал «Архангел» спецназа о работе разведывательной авиации у российских границ.
11: Налет вооруженных сил Украины на Архангельскую область показал, что в ближайшие недели противник будет атаковать и удаленные северные регионы России. Такие попытки предпринимались раньше, но сейчас работа, вероятно, станет более активной. И на этом фоне интересно, что в преддверии атаки у северных границ России активно работали самолеты НАТО, которые формально отрабатывали учебно-боевые маневры, а по оценке канала одновременно вели разведку в интересах Украины. 20 августа над Финляндией, а также акваторией Баренцева моря, отмечались полеты разведывательной и тактической авиации Великобритании, Норвегии и Швеции. Над Баренцевым морем действовал британский RC-135 и два норвежских P-8A. Причем британский самолет взлетал с норвежской базы «Эрлан». Над Финляндией летал шведский «Гальфстрим-4» и четыре норвежских F-35A. Заправку обеспечивал самолет-заправщик НАТО. Дальность бортовых радиолокационных систем этих самолетов позволяет закрыть практически весь Кольский полуостров и Архангельскую область, на которую и был совершен основной удар. В этих условиях такие полеты требуется отслеживать регулярно, ведь авиация НАТО подобным образом действует на севере России сравнительно редко.
10: Украину вооружат до зубов. Военкор подобный о новом проекте итальянского концерна «Леонардо».
11: Итальянский оборонно-промышленный концерн «Леонардо», один из крупнейших военных подрядчиков Евросоюза, открыл на Украине дочернюю компанию «Леонардо Юкрейн». Заявленные направления деятельности охватывают научные и инженерные исследования, разработку программного обеспечения, информационные технологии, производство коммуникационного оборудования, навигационных и измерительных приборов, специальной техники, а также монтаж и обслуживание электронных и оптических систем. Главный практический интерес «Леонардо» — испытание в боевых условиях компонентов перспективной системы противовоздушной обороны «Купол Микеланджело», предназначенный для защиты от воздушных угроз, включая массированные атаки дронов. Помимо этого, гендиректор холдинга Лоренцо Мариани назвал приоритетной сферой сотрудничества с украинским оборонным сектором беспилотные технологии. По задумке итальянских конструкторов, «Купол Микеланджело» должен противодействовать широкому спектру угроз — баллистическим и гиперзвуковым ракетам, беспилотникам и даже роям дронов, а также кораблям и наземным силам противника. В разработке «Леонардо» хочет использовать искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен автоматически координировать ответные действия с машинной скоростью, сохраняя при этом контроль со стороны человека. Очень неприятно, что такие технологии, по сути, будут использовать против нас.
10: После Wildberries взялись за Озон. Военкор канал Архангел спецназа о новой серии ударов по российской логистике.
11: После атак на логистические центры Озон в Поволжье украинцы начали атаки против маркетплейса на юге России. Минувшей ночью российскими войсками зафиксировано не менее 351 беспилотника над разными регионами, преимущественно над Краснодарским и Ставропольским краями. Целями стали сразу 4 склада. В Краснодаре удары пришлись по складам в самом городе. Под удар попал в том числе склад сети магазинов товаров для дома Kuchenland Home. В Адыгее пострадал НМ, где находится один из логистических терминалов Озон. Также объект Озон попал под удар в Невинномысске, Ставропольского края. Еще один логистический терминал маркетплейса атакован в поселке в Дагестане. Они атакуют склады, рассчитывая, что это вызовет проблемы в российской экономике. Они продолжат это делать.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
7: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
10: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
11: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам — это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
10: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
11: Читаю в СМИ про падение обломков на склады теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со стопроцентным сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. Итак, до заражения крови. 5-й год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Военный блогер Максим Калашников о бессмысленности ударов по гражданским объектам на Украине.
14: По Одессе полетели тегерани, соответственно, и вот по центру, по жилым домам 70 шахедов и 20 ракет разных типов. Я вот думаю, а в чем смысл ударов по Одессе, да? Вот сейчас по электростанции, по теплоэлектростанции в Одессе врубили, да? Зачем? Вот в чем смысл этих ударов? А еще есть удары по Павлограду, по торговому центру. Ну, видимо, в Павлограде, в торговом центре, там были центры принятия решений, тайно Зеленский заседал с натовскими генералами. Получается, что вы сейчас Одессу наказываете. И вы пробуждаете в ней ненависть. И мне такое впечатление, что вот так вот поступает с моей до боли родной Одессы, потому что в Москве Бомонд не считает ее русским городом, понимаете? А вот так вы Одессу, вот я вот встретил сейчас своего земляка, и говорит, в Одессе ну, жуткие антирусские настроения от этих налетов дронов и прочих ударов. Но, в принципе, и в Харькове то же самое. Харьков в итоге что получил? Вот такое избиение. Да? И как вы понимаете, как вы думаете, какие там настроения, какие там сейчас отношения к Российской Федерации? Ну да, да, то же самое. И когда по Павлограду вот так же вы бьете по... А, Павлоград это просто по Днепропетровску, по торговому центру, да? Это же не центр принятия решения, да не нефтебаза, между прочим. Не склад боеприпасов. Вот это и есть путь, понимаете, к тому, что... Путь к фиаско, так называемый СВО.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
16: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже ну, не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
15: Ну да, как будто так и надо.
16: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как ну, о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
15: Гимназия, учителя, да?
16: Да, учителя, которые ну просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
17: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело это сплести сеть на уроке труда, ну или после уроков,
16: угу.
17: А совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же, ну, это же не происходит за один день, правильно?
16: Нет, конечно, это долгий процесс.
17: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
16: Ну, это классическая воронка продаж. Если использовать терминологию маркетологов.
17: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
16: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Ну, то есть бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
17: Ну да, вроде доброе дело.
16: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается – это уже реальный военный контракт.
17: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
16: Да, огромная цифра.
17: И принимают туда, ну, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
16: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики там 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
17: Это дает статус среди сверстников.
16: Окей, статус это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
17: Ну да.
16: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
17: Слушай, ну тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
16: Ну, логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
17: То есть такая глянцевая реклама.
16: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
17: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
16: Угу.
17: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
16: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
17: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
16: Да, или взять большой кредит.
17: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
16: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
17: Одноразового взрослого.
16: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели. Чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
17: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
16: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда просто, чтобы, ну, снять комнату на окраине.
17: Мрак, в общем.
16: Да, А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
17: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
16: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы – это же только половина ловушки.
17: А вторая?
16: Вторая половина – это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
17: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
16: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
17: Угу.
16: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
17: Но ведь сказать «нет» такой огромной машине... Сказать «я хочу выучиться работать, помогать семье» — это же требует колоссального внутреннего стержня.
16: Очень большого.
17: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
16: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
17: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
16: Ну, там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
17: Будешь сидеть в тылу?
16: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
17: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
16: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
17: Юридической силы у этих слов нет?
16: Вообще нет.
17: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
16: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
17: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
16: Да.
17: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
16: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона.
17: Которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
16: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
17: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным? Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
16: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
17: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
16: Да.
17: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
16: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
17: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
16: Да, это просто нечто.
17: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
16: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
17: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
16: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
17: Получается замкнутый конвейер.
16: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
17: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
16: Никто не задает.
17: И кто во всем этом виноват? Ну, очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
16: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
17: Начиная со школы.
16: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах ну просто нет социальных лифтов, кроме армии.
17: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе – оборванная в 18 лет жизнь. Ну знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
16: Очень опасное.
17: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
16: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
17: Угу.
16: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому. Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
17: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
16: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
17: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
16: Именно так.
17: Звучит как единственный адекватный способ, ну, противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
16: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором, ну, не принято говорить на патриотических уроках.
17: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали?
16: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
17: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, ну, она просто исчезла из демографической пирамиды.
16: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
17: В общем, вывод здесь тяжелый но предельно простой. Нигита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
18: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным Z-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
19: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек – убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
18: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
19: За последние 1,5 месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них – случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Гробиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
18: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте, а массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
20: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
21: Цель это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
22: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
20: Для проведения мобилизационного сбора в Волжском были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
18: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область в последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы обращаются за помощью к губернатору.
23: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея без прозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. «Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам», – написала женщина.
18: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно, мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
24: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
18: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут, только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Предприниматель из Екатеринбурга, работавшая с маркетплейсами, не выразила сожаления от ударов украинскими дронами по Озону.
3: Сметное количество роликов, Озон сгорел. Как быть? Мы не ожидали. Сейчас вот хоть захейтите меня, хоть закидайте меня негативными комментариями. Я рада. Пусть сгорит этот Озон нафиг. Абсолютно осознанно говорю это. Я сама продавец на маркетплейсах. У меня у самой сегодня в Самаре сгорели товары. У меня вообще не было никакого желания там работать, но маркетплейсы единолично сделали такую политику, что если ты не работаешь на маркетплейсах, то значит ты не сможешь продать свой товар вообще в принципе нигде. Буквально лет 5 еще назад прекрасно, просто чудесно работал Инстаграм, просто чудесно работал сайт, было очень много заказов. Я шью руками детский текстиль, детские бортики в кроватку. Я даже открывала магазин. Я была вынуждена закрыть и свой сайт, я была вынуждена закрыть и магазин, и страница в Инстаграме у меня тоже сдохла. Почему? Потому что к нам пришли маркетплейсы. Я столько времени я боролась для того, чтобы не выходить со своей ручной работы на маркетплейсе, но у меня просто не было выхода. Первые полгода я поотправляла туда хорошие, дорогие вещи. И за эти первые полгода я схватила только одно, конкретно Озон. Клиенты хотят хорошие, дорогие вещи, но они платить за это не хотят. Я отправляла дорогую вещь,
4: Мне делали возвраты, клали туда дешевые китайские за 500 рублей бортики и делали возвраты. Озон все одобрял. Я вот поэтому радуюсь, что с Озоном так произошло. Озон абсолютно бессовестно, абсолютно похабно относится к своим продавцам. Я хочу, чтобы эта эра маркетплейсов, вот этот вот бум, ажиотаж, который был создан, чтобы это все просто кончилось. Должно быть, в мире должно быть равновесие. Маркетплейсы убили очень много бизнеса. У нас в городе половина торговых центров, торговые площади, торговые помещения, они пустые, потому что люди не выдержали, люди закрылись.
0: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин объяснил, почему нефтегазовые компании не вкладываются в обновление и модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий.
5: Но поскольку это центр убытков и центр проблем, и к этим НПЗ относятся по принципу «догорям и синим пламенем», потому что центр убытков и проблем, ну да, хотя бы с долгами разобраться. Потому что

0: Криминальные новости.
1: Герои шоу «Мужское и женское» устроили расправу над жительницей Красноярского края. Мужчина вместе с любовницей убил жену, которая издевалась над собственными детьми. Супружеская жизнь 36-летнего Ивана и 41-летней Елены настолько не ладилась и была полна скандалов, что их семья стала героями одного из выпусков шоу на Первом канале. Участники передачи старались наставить мужа и жену на правильный путь, подумать о будущем трех общих детей, но семейный разлад в итоге привел к трагедии. По данным базы, мужчина завел любовницу и ушел к ней, но разводиться с женой не стал. Вечером 14 августа Иван приехал в общежитие к супруге вместе с новой избранницей. Между мужем и женой сразу разгорелся скандал. Во время ссоры Иван набросился на супругу и стал бить ее головой о ванну. После этого любовница мужчины держала Елену за ноги, не давая вырваться и позвать на помощь. В итоге женщину задушил муж. После убийства Ивана и его спутница завернули тело в одеяло, вынесли во двор и спрятали под листвой. Почти неделю спустя останки обнаружил прохожий. Полиция быстро вышла на след пары, их задержали. Красноярский СК возбудил уголовное дело. Судьбой троих детей сейчас занимаются органы опеки. В 2023 году, когда вышла передача с участием Ивана и Елены, именно вопрос воспитания детей стал краеугольным. Тогда подруга убитой пыталась лишить ее родительских прав, обвиняя в пьянстве, избиении детей и антисанитарии в доме. Елена все отрицала. Свекровь обещала оформить опеку над всеми детьми, если женщину лишат родительских прав. Подросток ранил ножом водителя такси в Дагестане. По версии следствия, 16-летний парень ехал в такси по Каспийску. В какой-то момент у него начался конфликт с водителем, в ходе которого юноша вытащил нож и пырнул мужчину в шею. Мужчина начал сопротивляться, выхватил нож у нападавшего и в ответ ранил его ножом в живот. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для несовершеннолетнего. Ступинский пироман спалил чужого добра на 35 миллионов рублей. Личную неприязнь мужчина решил выразить максимально горячо. Сначала сгорел дом за 14 миллионов рублей, следом второй за 19 миллионов, а заодно и хозпостройка с вещами. Общий ущерб превысил 35 миллионов рублей. Полицейские нашли предполагаемого поджигателя. Им оказался 59-летний мужчина. Он пробирался на участке потерпевшего и поджигал постройки. Ранее мужчина судим не был. Любителя решать личные вопросы с огоньком задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о том, что российские войска увязли, а Украина бьет не только по фронту, а по экономике, воюя на истощение РФ.
3: Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
4: По-прежнему?
3: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
4: Конечно.
3: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеет обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. И сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике. По экономике страны. Если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили, где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
4: Угу.
3: А это приводит еще к тому, что мы, взрослые люди, понимаем, что НДС поднялся не просто так.
4: Конечно.
3: Что утиль, сбор и прочее тоже не просто так.
4: Да.
3: А это приводит к росту социального напряжения в том числе. Я думаю, что подобного рода война на истощение, если ничего не будет улучшаться, 1,5-2 года – это предел именно войны на истощение, без проведения мобилизации.
0: Главные новости дня.
5: Когда мобилизация разведки сразу нескольких стран зафиксировала,

0: анонсировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
1: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
0: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
2: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
0: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
3: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией, за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
0: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
7: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот, вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, а все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но, тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1, рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общие российские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей и внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
5: Радиолента. Прямая речь.
8: Топливный кризис в Москве набирает обороты, гигантские очереди на автозаправочные станции стали нормой и участились в случае кражи бензина из автомобилей.
9: Ну что, ребятки, с почином меня. Вот и добрались мы до воровства. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. А нет, позавчера. Поставил автомобиль. Сегодня утром сел за руль, включая зажигание, а у меня одно деление. Хорошо, хоть одно деление оставили, но там и невозможно было слить. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
10: Короче, вот там, в той стороне, в той сейчас, в стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
11: Бутамолния.
10: Да-да-да, вот бутамолния просто летит.
0: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
1: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
0: Главное отличие «Скальпа» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
1: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
0: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
12: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
13: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость товаров – может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
12: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
14: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены, в том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника, просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас. Ведь правда?
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
11: Он пролетел просто рядом с домом.
0: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
15: Над нами где-то.
0: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
16: Беспилотник.
0: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
17: Завод. Все, честно. Проснулся, блядь.
0: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Вайлдберри».
18: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорил, «Озон не тронут», и что скажете?
0: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Представьте обычное объявление. Охранник склада, высокая зарплата, бесплатное проживание и никакого фронта. Человек нажимает кнопку «Откликнуться», рассчитывая получить работу, а во время оформления узнает, что должен подписать контракт с Министерством обороны. Его уверяют, служить придется в тылу, должность уже согласована, через год можно будет вернуться домой, только эти обещания остаются в телефонном разговоре, а после подписи место службы определяет командование. В эфире «Разбор дня», и сегодня речь пойдет о том, как военный контракт прячут внутри обычной вакансии охранника, водителя или строителя.
16: Слушай, ну масштаб тут, конечно, просто поражает. Речь вообще не о единичных случаях обмана.
15: Да, это настоящая конвейерная система. Я анализировала данные за август 2026 года.
16: Угу.
15: Произошел настоящий информационный взрыв. Буквально за пару дней появляются тысячи объявлений.
16: Около 2000?
15: Да. И ищут охранников на склады известных маркетплейсов. Везде фигурируют знакомые бренды Wildberries, Ozon.
16: Причем формулировка там весьма специфическая.
15: Вот именно. Везде написано «охрана складов в составе мобильной огневой группы».
16: Стой, какая мобильная огневая группа на гражданском складе? Ну неужели кто-то читает эту фразу и думает, что будет просто сканировать штрих-коды у шлагбаума?
15: Ну вот представь себе.
16: Это же прямым текстом звучит как боевая задача. Я не верю, что нормальный человек не заметит подвоха.
15: Для тебя это очевидно, потому что ты умеешь анализировать текст. А для обывателя это звучит как, некая элитная служба безопасности.
16: Элитная охрана склада.
15: Да. Человек видит бренд, известный крупный логотип. Он моментально усыпляет бдительность.
16: Ага.
15: Соискатель представляет себе гигантский распределительный центр фуры. Думает, времена сейчас неспокойные. Может, там усиленная охрана от беспилотников.
16: То есть ты хочешь сказать, что корпоративный логотип условного маркетплейса просто наглухо блокирует инстинкт самосохранения?
15: Именно. Бренд здесь работает как идеальная ширма. Психологическая подмена происходит еще до первого звонка.
16: Звучит как-то слишком просто, если честно.
15: Не просто блокирует, а создает иллюзию абсолютной прозрачности. Человек уже оценил это предложение как вакансию большого легального бизнеса.
16: И известное имя на фасаде скрывает, совершенно другой набор рисков.
15: Вот. И когда соискатель звонит по номеру, уверенный голос рекрутера подтверждает легенду. Да, нужно защищать склады, но на фронт никто не отправит.
16: Требуется закрыть тыловые части?
15: Да.
16: Если посмотреть на механику этого процесса, поражает, как грамотно выстроена воронка продаж.
15: Абсолютно.
16: Процесс затягивания соискателя выстроен филигранно, шаг за шагом.
15: Да никто не предлагает сразу ехать в окоп. Сначала просто звонок, уточните условия.
16: Именно.
15: Потом просят короткую анкету. Ничего серьезного. Имя и возраст.
16: За ней следует просьба прислать фото паспорта.
15: И на каждом этапе человек уверен, что проходит, стандартную бюрократию. Потом внезапно выясняется, что нужно пройти медкомиссию и подписать контракт с Министерством обороны.
16: И человеку объясняют это как банальную формальность.
15: Точно. Говорят, объект государственный, работа связана с оружием. Без военного документа никак не обойтись.
16: Это просто бумага для доступа на объект.
15: Вот.
16: И вот на этом этапе срабатывает ловушка, известная в психологии как эффект потраченных усилий.
15: Угу.
16: Человек уже передал паспортные данные, прошел медкомиссию, он, скорее всего, уже сообщил семье о новой перспективной работе.
15: мысленно распределил доходы.
16: Да. И отказаться на этой стадии, ну, невероятно сложно. Психика воспринимает это не как спасение от авантюры, а так потерю уникального шанса.
15: Но слушай, ты упускаешь самую главную деталь. Деньги.
16: А, ну это понятно.
15: Огромные суммы в объявлениях, которые в десятки раз превышают среднюю зарплату в регионах. Плюс щедрые обещания списать долги.
16: Согласен, суммы там фигурируют просто космические для обычного охранника.
15: Вот именно. Деньги в этой ситуации наглухо выключают критическое мышление.
16: Угу.
15: Когда у человека просроченные кредиты, когда каждый день звонят коллекторы из банков, он видит в этом объявлении не риски, он видит долгожданное освобождение.
16: Мозг просто отказывается анализировать опасность.
15: Да. Человек думает о том, как закроет микрозаймы, а не о том, что с ним произойдет через пару месяцев.
16: Но разве разница в зарплате в 10 раз не должна задать базовый вопрос, за какой именно риск мне столько платят?
15: В идеальном мире – да.
16: Ни один маркетплейс в мире не платит охраннику миллионы просто за патрулирование забора. Давление кредитов, конечно, сильно, но неужели люди готовы прощать странные формулировки?
15: И отсутствие названия реального работодателя.
16: Да? И требование ехать в другой регион?
15: Допустим, соискатель оказался более внимательным.
16: Так.
15: Он не слепо верит, а начинает задавать прямые вопросы по телефону. Точно не фронт, точно буду работать по специальности.
16: И что ему отвечают?
15: И тут рекрутеры начинают виртуозно создавать миф о безопасном тылу. Человеку гарантируют службу в Белоруссии, в Китае, на нефтяных терминалах.
16: В Китае? Серьезно?
15: Абсолютно. Или в госпиталях. Обещают все, что угодно.
16: Лишь бы согласился.
15: Да, говорят, ты же водитель с 20-летним стажем, будешь возить грузы в глубоком тылу.
16: Или повар.
15: Или ты повар, будешь работать на кухне при штабе. Логика подается железная. Зачем армии отправлять хорошего экскаваторщика в пехоту?
16: Звучит невероятно убедительно.
15: Очень.
16: Убедительно, но это абсолютно ложная логика. Порты, колонны снабжения – это приоритетные военные цели. Мобильная огневая группа создается не хулиганов гонять.
15: А чтобы дроны сбивать?
16: Да поражать воздушные цели – это само по себе связано с огромным риском для жизни.
15: 100%.
16: А во-вторых, устный телефонный разговор с рекрутером, ну, его к делу не пришьешь.
15: Подожди, то есть все эти обещания про работу на складе в безопасном регионе вообще не имеют никакой силы?
16: Юридически – ноль. Пустой звук.
15: Обалдеть.
16: Как только контракт подписан, вступает в силу армейская логика и уставы.
15: Угу.
16: Подразделению может элементарно не хватать людей на совершенно другой должности.
15: То есть потребности командования всегда оказываются важнее милой беседы в WhatsApp?
16: Абсолютно. И вот тот самый охранник склада из-за банальной штатной необходимости за один день легко становится обычным стрелком.
15: И никто не будет слушать его возмущений?
16: Командование не обязано учитывать рекламные обещания человека, который там где-то разместил вакансию в интернете.
15: И вот здесь кроется главная юридическая ловушка всей схемы.
16: Подмена понятий.
15: Да. Людям обещают работу на год, им это представляют как понятную, привычную вахту. Поехал на север, отработал 12 месяцев, вернулся домой.
16: Происходит колоссальная подмена.
15: Гражданский трудовой кодекс маскирует под военный контракт.
16: Нужно четко понимать разницу в законах. Трудовой договор подчиняется Трудовому кодексу.
15: Угу.
16: Если ты устроился охранником, начальник не может устным приказом отправить тебе выполнять работу сварщика.
15: Без согласия, да.
16: И самое главное, ты можешь встать, написать заявление и уволиться по собственному желанию. А военный контракт – это переход в совершенно другой правовой мир. Это отношение службы и беспрекословного подчинения.
15: И сроки там работают иначе, верно?
16: Совершенно иначе. Согласно указу о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647. Контракты не заканчиваются просто по истечению срока.
15: То есть год прошел, а ты не можешь уйти?
16: Уволиться по собственному желанию, потому что тебе надоело, просто нельзя.
15: Слушай, пока ты это объяснял, мне в голову пришла такая аналогия. Это ведь... Ну, как купить билет на обычный городской автобус.
16: Так.
15: Ты садишься, закрываешь глаза, чтобы вздремнуть. А когда открываешь... понимаешь, что находишься в летящем самолете.
16: Ха, ну да.
15: И выйти на следующей остановке уже не выйдет. Попытка уйти самовольно грозит уголовным делом, а не увольнением.
16: Отличная аналогия. Разница действительно катастрофическая. Попытка выйти из самолета на ходу – это риск.
15: Тюрьмы.
16: Да. В трудовых отношениях человек продает труд и время. А в военных он обязан подчиняться приказам.
15: Анализируя подобные схемы, нельзя не вспомнить историю пермского студента, которая недавно мелькала в новостях.
16: Да, я помню эту историю.
15: Парень откликнулся на вакансию охранника, поехал оформляться. Думал подработать, а в итоге оказался на фронте. Если эта схема настолько опасна и массова, возникает резонный вопрос.
16: Какой?
15: Почему платформы ее не блокируют? У них же есть нейросети, модераторы. Система вообще пропускает тысячи одинаковых текстов.
16: Ответ кроется в алгоритмах.
15: Так.
16: Вербовщики намеренно используют исключительно гражданские слова. Алгоритмы видят слово «курьер», «сварщик», «охрана».
15: То есть они обходят фильтры?
16: Да. Никто не пишет слово «фронт». Вместо него используется фраза «новые территории».
15: Ага.
16: Вместо слов «контракт с Минобороной» пишут «специальное соглашение».
15: Или «защита объектов».
16: Точно.
15: То есть автоматическая модерация видит просто компанию, которая массово нанимает людей на склад.
16: Робот видит обычный найм. К тому же сам текст объявления законов не нарушает. Вся магия обмана начинается потом.
15: В мессенджере?
16: Да. Разговор переносится в телефонный звонок или в Telegram. А там площадка уже ничего не контролирует.
15: Но ведь площадки несут ответственность. Они продают доверие.
16: В этом и заключается главная этическая проблема.
15: Человек заходит на известный сервис и верит, что там проверенные работодатели. Более того, эти сервисы берут деньги за продвижение таких вакансий.
16: Интернет-сервис не может вечно прятаться за аргументом, что он лишь доска объявлений. Если суть — это военная служба, это должно быть в заголовке.
15: А не скрыто до момента перехода в WhatsApp.
16: Без явной маркировки человек покупает тот самый билет на автобус, который оказывается билетом на самолет.
15: Возникает вопрос, как защитить себя? Если платформы не справляются, линия обороны остается только у соискателя.
16: Нужно задавать правильные вопросы.
15: Да. Как за 10 минут понять, куда на самом деле зовут работать? Анализ алгоритмов вербовщиков позволяет выделить 4 простых вопроса.
16: Давай по порядку. Первый и самый важный вопрос. Нужен ли для оформления контракт с Министерством обороны?
15: Точно. Если в ответ начинают звучать витиеватые фразы про особое оформление или статус добровольца, нужно требовать точное название документа. Второй вопрос.
16: Кто указан работодателем в бумагах и кто конкретно будет перечислять зарплату?
15: Упоминание крупного маркетплейса в тексте совершенно не означает, что эта корпорация будет стороной договора.
16: Если деньги платят государство, а не ООО «Ромашка», это не гражданская работа.
15: Третье. Где письменно зафиксировано место службы?
16: Если рекрутер говорит, что место службы определяется по заявке...
15: Или это приоритетное назначение...
16: Эти слова не стоят ничего. Нет документа с четким адресом, нет никакой гарантии.
15: Что это будет склад в центре страны.
16: И четвертое, самое критичное. Как расторгается этот контракт?
15: Да.
16: Если рекрутер бодро обещает, что через год просто вернетесь домой, необходимо немедленно сверить эти слова с указом номер 647.
15: Лучше всего проконсультироваться с независимым юристом.
16: Один только этот пункт полностью разрушает иллюзию обычной вахты.
15: Получается, что самая фатальная ошибка соискателя – это сравнивать подобные предложения с обычными вакансиями исключительно по размеру зарплаты.
16: Вот именно.
15: Человек сидит с калькулятором, считает, что выбирает между двумя складами, а на самом деле выбирает между двумя совершенно разными правовыми мирами.
16: И это подводит к очень жесткой финальной мысли.
15: Давай, послушаем.
16: В обычной гражданской вакансии человек продает свои навыки и свое время. У него остается свобода.
15: Угу.
16: В этой же схеме, под видом работы, у человека забирают контроль над собственным правовым статусом.
15: Над его жизнью?
16: Забирают контроль над местом пребывания и свободой выбора. Эта заоблачная финансовая выплата компенсирует несложность работы охранником. Она компенсирует переход в режим, из которого нельзя просто так выйти.
15: В итоге схема держится на простой подмене. Человеку предлагают профессию, а оформляют военнослужащим. Названия известных складов, обещания тыла и слова о годовой службе нужны до подписи. После нее они не обязывают командование ни к чему. Уволиться, как с обычной работы, уже нельзя, указанная специальность может измениться, а безопасный объект способен оказаться совсем не там, где его рисовал собеседник по телефону. Поэтому правило здесь одно. Если для работы охранником, водителем или строителем требуют контракт с Министерством обороны, речь идет не о вакансии, а о военной службе со всеми ее последствиями. Это был разбор дня. Спасибо, что дослушали. Проверяйте документы до подписи и берегите себя.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
1: В июле высокопоставленные военные Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
0: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
2: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
0: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
3: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть на срочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
0: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, что партия «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний.
19: В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые, броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У «Единой России» все это есть. Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку.
5: Главные новости дня.
0: Обратный эффект СВО. Россия теряет союзников. Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Охлаждение отношений между Россией и Арменией принесли свои первые политические плоды. В ближайшее время Ереван начнет процесс подачи заявки на вступление в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
20: Мы проведем референдум после того, как официально подадим заявку на членство в ЕС, получим соответствующий ответ и разработаем план действий. Это процесс, требующий объемной работы. И в предстоящем времени мы начнем этот процесс, особенно внимая призывам наших коллег по ЕАС.
0: Последняя фраза Пашиняна адресована лидерам России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, которые в мае этого года поставили Армении ультиматум – определиться либо дружить с ЕС, либо с ЕАЭС. Тогда Армению призвали в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум, на котором должны были свое мнение высказать граждане. Однако Пашинян тогда ответил – референдум проведут тогда, когда станет реальной перспектива вступления в ЕС. И вот теперь, по его словам, после получения ответа от ЕС и дорожной карты, в стране таки пройдет референдум. Пашинян также выразил готовность к исключению Армении из ОДКБ, отметив, что это освободит Ереван от дилеммы – выходить или не выходить. Армяне очень скептически относятся к этой организации после того, как ОДКБ не защитила страну от нападения Азербайджана на Нагорный Карабах в 2023 году. Тогда Армения рассчитывала на военную помощь союзников, но в итоге потеряла Карабах. По сути, своей дипломатией Россия сама толкнула Армению в объятия Евросоюза, считает политолог Геннадий Якимов.
21: Армения стоит вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит еще целый, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, и обсуждение, и, может быть, изменение законодательства, и все остальное. Но опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, российской какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
0: Также, по мнению эксперта, сыграла свою роль и торговая война, которую Россия начала против Армении 30 мая, запретив ввоз многих товаров. Лишившись большой доли российского рынка, Армения пришла за помощью к ЕС и ее получила. Евросоюз выделил армянским фермерам 50 миллионов евро безвозмездной помощи и открыл свои рынки. В итоге Армения только выиграла от ограничений, введенных Россией, считает экономист Игорь Липсин.
22: Надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции. Как вы знаете, Армения сказала, ну, какие проблемы, мы в Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что? Значит, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, там образовался больше спрос, чем предъявляла Россия, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения.
0: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции больно ударили по самой России. Ведь дешевые армянские товары пришлось замещать более дорогим импортом. И цены на овощи и фрукты пошли вверх. Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Россия теряет очередного союзника в очень непростые времена, когда все меньше стран ее поддерживают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что регулирование СМИ, мессенджеров и интернета остается одним из приоритетов властей.
4: Все, что касается медийного пространства, все, что касается мессенджеров, интернета, информтехнологий, это тоже один из наших приоритетов. Все, что касается контента, не технологического уже, а содержательного аспекта, это тоже наш приоритет. И, например, все, что касается информации, которая связана с сопровождением СВО. Безусловно, там мы будем стараться, чтобы минимизировать утечки информации по глупости, по недомыслию, когда люди там чуть ли не селфи делают на фоне каких-то объектов или пораженных, или еще не пораженных, ну и так далее, и так далее.
6: На радио «Лента» «Шок дня».
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
13: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр, а стоимость товаров – может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
12: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
14: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены. В том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника. Просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас. Ведь правда?
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
10: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
0: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВ солдат потерял своего друга.
11: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чего был. Первые 2 месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
0: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
11: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
0: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. 2 свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением. То есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы. Но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть

0: Обязательно делайте письменные запросы в медроту, в госпиталь, в часть. Фиксируйте все. Запомните, в вопросе выплат решают только бумаги, а не воспоминания. Свидетелей мало, значит, для выплаты нужны документы. Поэтому берегите себя и оформляйте все вовремя. Ну, а я вам напомню, если ваш близкий человек находится на СВО, права его нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите.
1: Говорят военкоры.
2: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
3: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
2: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
4: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам – это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
2: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
4: Читаю в СМИ про падение обломков на склады теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. И так до заражения крови. 5-й год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Но

0: Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
1: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
2: Бутомолния.
1: Да, вот бутомолния просто летит.
0: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
3: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
0: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
4: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
0: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Директор Свердловского областного педагогического колледжа Татьяна Симонова рассказала, как кураторы учебного заведения контролируют социальные сети будущих учителей.
7: У нас тоже попадаются такие ситуации, когда куратор подписывается на сети студентов, и иногда действительно какие-то публикации вызывают порицание, но в принципе нужно сделать так, чтобы до каждого дошло, прав он или не прав, чтобы это не просто удали, потому что я это увидел, а удали, потому что ты понял. Это можно делать или как-то это некорректно?
8: Ну, то есть штрафовать, взыскание денежные.
7: Надо добиваться все-таки такого осознанности и ответственности, а не дисциплинарными или материальными стимулами как-то это гасить.
5: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента».
9: К
5: «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте, что все, что вы видите, не настоящее. Ваши руки, чашка на столе, небо над головой, вой сирены за окном. Все это лишь код, пиксель, иллюзия, созданная неведомыми программистами. Мысли, воспоминания, даже страх перед смертью – просто параметры, заданные внутри гигантской симуляции. Матрица. Я впервые наткнулся на эту идею в блоге физика и космолога Макса Тегмарка. Он однажды сказал: «Если реальность устроена математически, то почему бы ей не быть вычисляемой?» Тогда это прозвучало как философская шутка, а теперь все больше ученых склоняются к тому, что это может быть правдой, и становится не по себе. Теория симуляции стала известна еще в 2003 году после статьи философа из Оксфорда Ника Бострома. Он выдвинул предположение: если когда-либо существует высокоразвитая цивилизация, обладающая огромной вычислительной мощностью, и если она способна моделировать целые вселенные с разумными существами внутри, то вероятность того, что мы живем в реальной, а не симулированной вселенной, ничтожно мала. Бостром вывел целую формулу вероятности и сказал: один из трех пунктов должен быть верен, либо человечество никогда не достигнет стадии, на которой сможет создавать симуляции, либо оно просто не будет этого делать, либо мы уже живем в симуляции. На первый взгляд это звучит как сюжет из той-таки «Матрицы». Но дело не в кино, дело в странностях, которые мы наблюдаем вокруг и не можем объяснить. В 2017 году группа ученых из университета Бонна во главе с Зохре Давуди пыталась смоделировать поведение кварков внутри виртуальной решетки и обнаружила, что если бы мы действительно жили в симуляции, то в распределении космических лучей должен был бы быть определенный предел энергии. И этот предел совпадает с тем, что мы реально наблюдаем. Физик Сильвестр Джеймс Гейт из Университета Мэриленда вообще заявил, что в уравнениях суперсимметрии он обнаружил код, очень похожий на исправляющий код, который применяют в компьютерных программах. И его цитата до сих пор звучит пугающе: «Мы нашли в уравнениях, описывающих фундаментальные частицы, строки кода, как будто кто-то встроил защиту от сбоев, как в компьютере». Я начал искать дальше. Если мы живем в симуляции, должны быть глюки, повторяющиеся паттерны. И вот тут началась настоящая чертовщина. Джо Роган, известный ведущий подкаста, рассказывал в одном из выпусков, как его друг, пилот, однажды летел над Невадой и внезапно увидел, как все вокруг исчезло. Пропал горизонт, пропали цвета, только серый купол и гул в наушниках. Это длилось 10 секунд, потом все вернулось. Проверки не выявили отказов приборов. Его отстранили, но он до сих пор говорит, это была не иллюзия. Это была перезагрузка. Или вот еще случай в Южной Корее. В 2019 году камеры наблюдения в супермаркете зафиксировали, как женщина внезапно остановилась и зависла на 2 минуты. Она не моргала, не шевелилась, просто замерла. Потом, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Уфологи и исследователи паранормального начали называть такие места точками разрыва, где код сбоит, где виртуальный мир чуть-чуть на мгновение наголяется. Разумеется, есть и рациональное объяснение. Физик Сет Ллойд объясняет: даже если бы Вселенная была симуляцией, ее вычислительные ресурсы должны были быть колоссальными, а следовательно, симуляция должна была бы быть экономной. А это означает, что в некоторых местах и в некоторые моменты детализация мира может снижаться. Похожую логику используют разработчики игр. Зачем рендерить целый лес, если игрок туда не пойдет? Но есть и скептики. Нил деграсс Тайсон, астрофизик, заявил, что вероятность симуляции высока, но он не верит, что мы когда-либо найдем доказательства. А физик Сабина Хоссенфельдер пишет: «Мы не сможем проверить гипотезу симуляции, потому что любое обнаруженное подтверждение может быть частью той же симуляции». А что если именно поэтому мы никогда и не найдем правды? Кто-то просто не даст нам выйти за рамки. Как муравей, ползущий по экрану телевизора, он никогда не узнает, что живет на пикселях. Я помню, как однажды ночью смотрел на Луну и вдруг поймал себя на мысли: а если она тоже просто декорация? Может, мы здесь для чего-то эксперимента? Звучит как конспирология, но, может, кто-то наблюдает за нами сквозь черный экран, как мы следим за персонажами в видеоиграх. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руны дня на 25 августа.
10: Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, выпала руна Гибо. Люблю эту руну. Эта руна символизирует партнерство, дар, обмен энергией. Это день, когда важно помнить, что все в мире держится на балансе. Вот что отдаем, то и получаем. И Гибо всегда несет гармонию, взаимопомощь, союз. Она говорит о том, что любая встреча в этот день может оказаться судьбоносной, а союз плодотворным. И, конечно же, в таком случае в работе Гибо сулит удачные переговоры, новые партнерства, это какие-то честные сделки. И если вы работаете в команде, например, то день особенно продуктивен, потому что энергия руны помогает находить общий язык и договариваться. И здесь возможны даже подарки судьбы, то есть какие-то предложения от людей, о которых давно мечтали. Но еще Гибо напоминает, если вы получили помощь, важно отвечать тем же. Да, опять же, возвращаемся, что отдаем, то и получаем. И финансово день удачен для каких-то взаимовыгодных проектов, где точно будет в выгоде, в плюсе и один партнер, и другой. В отношениях Гибо проявляется как руна любви, союза, равенства. Она всегда подсказывает, что отношения строятся на взаимном уважении, на доверии, на умении слышать друг друга. И для пар это возможность почувствовать глубже связь, проявить заботу, благодарность, обязательно поговорите по душам, узнайте, чего хочет ваш партнер, каких обновлений, что ему больше всего нравится в отношении с вами. Вы тоже поделитесь своим наболевшим или какими-то желаниями в партнерстве. И такой диалог, такой разговор по душам выведет ваши отношения на новый уровень. А вот для тех, кто одинок, Гибо обещает встречу, которая может перерасти в серьезные отношения, и главное здесь быть открытым и искренним. По здоровью руна указывает на гармонизацию состояния. Это день, когда полезно заниматься любыми практиками, восстанавливать дыхание, какие-то легкие упражнения, медитация, может, плавание. Хорошо работают методы, связанные с обменом энергии, то есть где есть взаимоотношения или контакт с другим человеком. Это может быть массаж, любая работа с телом, любые телесные практики, даже какие-то, может быть, совместные занятия спортом или, может, совместные совместная растяжка. Да, попросите супруга или супругу вместе позаниматься какими-то легкими интересными упражнениями дома. И если раньше были, например, у вас в организме недомогания, в этот день можно почувствовать улучшение. Так что подытожим, да, что 24 августа под классной руной Гибо обещает очень гармоничный день, когда дар, благодарность, союз, открытость ведут к новым возможностям. Это время для искренних встреч и плодотворных союзов. Принимайте, благодарите, взаимодействуйте и, конечно же, берегите себя.
5: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
11: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
5: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
12: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным З-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут. От прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
13: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии с кладбищ и памятных досок.
12: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
13: За последние 1,5 месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них – случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Грабиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
12: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте. А массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
14: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
15: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
16: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
14: Для проведения мобилизационного сбора в Волжском были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
12: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область в последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта, конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы, обращаются за помощью к губернатору.
17: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея Беспрозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относятся к нам, написала женщина.
12: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно, мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
13: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
12: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут, только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
18: Радиолента «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – адмирал Левченко. Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
18: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Дроны атаковали сразу 4 центра ОЗОН. Горят склады в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. Третью ночь подряд Украина атакует склады ОЗОН после Чапаевска, Самарской области и Оренбурга. В ночь на 24 августа удары пришлись по складам в Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае.
21: Взорвется. Еще летит. Еще. Вон. У. Еще летит.
22: Вот еще один залетает на наш склад.
23: Озон склад горит. Крупнейший поселок тебе. Еще одна пожарка едет. Это что-то с чем-то просто. Что происходит? 4 утра, представьте себе.
20: Это кадры из поселка Тюбе в 25 километрах от Махачкалы. Там находится крупнейший логистический центр ОЗОН на Северном Кавказе площадью около 130 тысяч квадратных метров. Пресс-служба компании сообщила о том, что пострадали несколько человек. Их осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет. Точное количество пострадавших не уточняется. Склады в Адыгейске, Республике Адыгея, и Невинномысске, Ставропольского края, эвакуированы. По данным ОЗОН, работники этих складов не пострадали. На логистических центрах возникли пожары, работа приостановлена.
24: Что это такое? Что это?
25: Тихо.
24: Что это? Рассказывайте. Блин, так страшно вообще.
21: Капец.
20: Теперь становится очевидным, что одним только Wildberries Украина не ограничится, и атаковать будут и другие логистические центры, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
26: Украина продолжает расширять зону поражения российской розничной торговли. Вот, собственно, это самое главное. Наряду с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые вызывают топливный кризис, значит, намечается кризис розничной торговли, который может, если удары будут продолжаться, а я думаю, что они будут продолжаться, может завершиться серьезным поражением этой отрасли российской экономики.
20: О том, что кризис подступил, говорят и сами продавцы-предприниматели ОЗОНа. Чтобы минимизировать убытки, они в панике распродают свой товар.
27: Доброе утро. Кому оно доброе, кому не знаю. В общем, уже с 4 часов не сплю. В общем, сегодня прочитаем, какую можем дать скидку на ОЗОНе. Ну, чтобы практически, наверное, там тупо мы после всех вычетов, всех комиссий получили хотя бы себестоимость за свой товар. Это будет просто тупо слив, распродажа, потому что иначе просто уже никак.
20: Продавцы избавляются от товара потому, что понимают, в случае пожара селлеры ОЗОНа вряд ли получат компенсацию, говорит юрист Артур Маслаков.
28: В общем, всем уже становится ясно, что ОЗОН не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И очень интересная история заключается в том, что за то, чтобы страховать товары, ОЗОН очень охотно брал деньги. А когда сейчас дойдет дело до выплат, то очень многие, кто завез товары, скажем так, по оптимизированной схеме, вот тут начнутся проблемы. В общем, вам нужно будет показать все происхождение товара. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
20: Кроме того, в Краснодаре после атаки беспилотников загорелся склад сети товаров для дома «Кучин Лэнд Хоум». Обломки беспилотника упали также на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще семеро детей и двое взрослых пострадали, сообщил губернатор Кондратьев. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев обвинил губернатора Александра Хинштейна в присвоении чужих заслуг.
1: При отчете нашего губернатора была допущена неточность, умышленно или нет, я не знаю. Но те 623 миллиона 400 тысяч, он и не сказал, были выделены до приезда губернатора в нашу область, по моему обращению. Я вот передаю, вот здесь ясно сказано, я вам немножечко зачитаю. Департамент бюджетной политики в отрасли социальной сферы науки, в соответствии с письмом управления президента Российской Федерации 21.11.24, рассмотрел ваше обращение от 15.11.24 по вопросу выделения бюджета Курского средств для федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготной категории граждан, сообщает, что распоряжением правительства 28.11.24 были деньги выделены. То есть до приезда сюда это Хинштейна. А он нам рассказывал, что это самое. Прошу передать ему, вот, чтобы больше не нарушал такие вот.
0: Главные новости дня.
20: Бензиноапокалипсис – новая неделя. Владимир Путин назвал топливный кризис временным неудобством и сообщил о создании спецкомиссии. Президент признал проблемы с топливом, но заявил, что не считает дефицит бензина масштабной проблемой. По словам Владимира Путина, ситуацией занимается Кабинет министров во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
2: Да, не все еще вопросы решены, но они решаются. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле. Комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но правительство, конечно, должно держать это под контролем.
20: Ранее вице-премьер Александр Новак подтвердил, что власти фиксируют второй этап напряженности на топливном рынке страны. По данным на 23 августа, 63 региона из 85 были вынуждены ввести ограничения на продажу бензина, а в 19 субъектах федерации наблюдались локальные перебои или рост цен. Люди ежедневно публикуют в соцсетях поиск топлива. Даже в Подмосковье бензином заправиться крайне сложно. Жители говорят, заправки превратились в фастфуды, где можно поесть, но не купить бензин.
3: У нас заправки превратились в фастфуды. Бензина нет, предлагают эти бутерброды, свежую еду, там по нулям.
4: Посмотрите, мои дорогие, наглядный пример. Бензин у нас на районе. Мужики стоят, а здесь уже бензин закончился. И когда он будет, непонятно. Непонятно.
7: Так, вот дальше, мои дорогие, «Газпром». Смотрите, тоже по нулям. Просто охренеть. Охренеть.
20: Там же, где заправиться еще можно, огромные очереди и космические цены. Вот, например, водитель снимает очередь на заправке сети ОРТК в подмосковном Одинцово и обращает внимание на цены.
8: Сейчас до заправки подъезжаем. 95-й, 117, 100-й, 160, 95-го обычного нет, дизель 97 и очередь.
20: Топливный кризис в России обострился после новой серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В первой половине августа атакам подверглись как минимум 9 предприятий отрасли с совокупной мощностью переработки 145 миллионов тонн в год. При этом не менее 4 заводов полностью остановились. Сейчас объемы переработки только на треть обеспечивают сезонную норму, говорит экономист Игорь Липсец и предупреждает о последствиях.
9: Во-первых, будет расти цена бензина. Но смотрите, они же сейчас вот привезли бензин из Индии в Мурманск. Посчитали, прослезились. чтобы хоть как-то купить транспортировку, надо продавать его дороже 150 рублей за литр. Значит, тот, кто сможет заправлять машину по 150 рублей, значит, представляете, да? 60 литров по 150, ну, хорошая же цифра нарастает. 9 тысяч рублей за одну заправку бака. Много ли людей смогут такие цифры выдержать? Сомневаюсь. Поэтому, значит, кто богатый, тот будет ездить. А бедняки у вас машин слезут, поставят, и машины будут ржаветь во дворе, потому что заправить их будет невозможно. Ну, вот это как бы логика. Понятно, что все, что происходит, отражает выбытие мощностей НПЗ. Это выбытие находится не в руках правительства, это находится в руках военно-вооруженных сил Украины, которые убивают это все, будет дальше и дальше. Восстанавливаться будет все хуже и хуже.
20: Если удары продолжатся, то бензиновый кризис в России останется надолго, считает эксперт. Отмечу, что в некоторых регионах России заправки вовсе закрылись. Людей выручают топливо, которое они успели залить впрок в канистры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
5: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он, как бы, формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, ну, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
0: На радио «Лента» потеря дня.
19: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
10: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
19: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
11: прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главные транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
19: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
12: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да, то есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Зачем Лукашенко поставил Украину? Все очень просто. Господину Лукашенко необходимы хотя бы какие-то неформально нейтральные отношения с Украиной. Господин Лукашенко, он же прекрасно понимает, что если война длится, сколько там, больше 12 лет, то Россия точно ее не выигрывает. Ну, так получилось, что не выигрываются такие долгоиграющие войны. Все, застают стороны на своих позициях, и нужно о чем-то пройти договариваться. Также, естественно, господин Лукашенко понимает, что Россия и он вместе с ней окажутся в полной изоляции после того, как эта война окончится. И также господин Лукашенко, я думаю, он прекрасно на самом деле понимает, что никто из украинцев, вот этот вот заход со стороны Беларуси, да, когда она открыла свои границы для того, чтобы российская армия пошла на Киев. Вот я думаю, что Александр Григорьевич прекрасно осознает, украинцы этого не простят. Также господин Лукашенко осознает, какая свистопляска начнется после выборов. После выборов, как мы уже раньше это все обсуждали, большая вероятность того, что вот вся эта вот ситуация, она, выражаясь спортивным языком, перейдет во второй тайм. И так как это финальная игра для обеих команд, то, соответственно, жалеть не будет никаких сил. И, соответственно, у Александра Григорьевича все шансы попасть под раздачу. Да, потому что Россия будет требовать, чтобы он немедленно вступил в войну, придется в нее вступать, вступать не хочется, поэтому надежда только на то, что Россия каким-то образом передумает или произойдет какое-то чудо. Понимаете? Потому что в политике очень часто происходят чудеса, это все уже было в новейшей истории. Например, распад Советского Союза на американское Рождество. Как вам? И, кстати, ЦРУ в свое время даже не предупредило об этом господина Буша, что главный геополитический противник перестал существовать аккурат в Рождество. Представляете уровень разведки какой был? Ужас, там столько голов полетело, ну не суть. Соответственно, Александру Григорьевичу необходимо искать какие-то точки соприкосновения. Он там как-то сейчас поучаствовал, помог поменять 10 человек пленных, не обывись сколько, немного, какой-то знак внимания оказывает. Посмотрите, как Александр Григорьевич стелится перед американцами, делает практически все, о чем они его попросят. Просто все, да, он немножко как бы выкаблучивается, он это все делает, но после того, как прочитает им двух- или трехчасовую лекцию на тему того, какой он умный и красивый, все делает. Все делает, всех выпускает из тюрьмы,
14: предоставляет все услуги и все, что просят американцы. А с Украиной, опять же, такая же ситуация, что нужно как-то начинать стелиться. Потому что Украина, в отличие от России, может нанести Беларуси мгновенное фактически поражение. Россия уничтожает Беларусь в длинную вот своей позицией. Россия, она вот катится в эту черную воронку, из которой нет выхода на самом деле. Все повторяется. Это следующий виток истории для России. Вот приблизительно, как был Афганистан в свое время. Вот все повторяется абсолютно. Ну и вот Россия сейчас хочет, чтобы все ее союзники, да, и разделили с ней эту судьбу. Так получается, потому что, а как же, ребятки, вы, когда вам нужно было, газ брали, все брали, мы всегда вам помогали, теперь, когда нам трудно, вы не хотите помогать? Нет, нет, так не получится. Ну, и если Казахстан, например, уже отскочил, потому что его старший брат теперь не русский, а китаец, то у господина Лукашенко такого маневра нет. И нужно предпринимать хотя бы какие-то шаги. Плюс, естественно, осознается вина, коллективная вина Белоруссии как страны перед Украиной как страной. Потому что, опять же, повторюсь, предоставляла свою территорию для атаки. И, естественно, это так просто с рук не сойдет. Вообще, незавидная судьба, конечно, Беларусь тоже ожидает. Там Александр Григорьевич наговорил о том, что это братские народы с одной судьбой, еще с чем-то. Вот просто как в воду смотрит. Будет такая же война и на территории Беларуси, просто она пройдет намного быстрее, ну, потому что Украина уже все там заточена. Но и условно

0: как в Украине, без вариантов. Единственное, что Украина, конечно, больше, обеспечена сильнее, прежде всего за счет западных партнеров своих. У Беларуси такого длинного плеча нет, нет такой скамейки запасных. Есть Россия, которая самой, мягко говоря, не сладко. И есть господин Путин, который считает, например, что господин Лукашенко, вот лично ему, господину Путину, обязан как земля колхозу. И, соответственно, этот должок он взыщет. Была надежда, конечно, у Александра Григорьевича, что как-то эта риторика перед выборами спадет, что как-то захотят выбираться сейчас в Кремле на все-таки мирной повестке. Вот на это Александр Григорьевич рассчитывал, что все равно вот разговаривать будут больше про мир, может быть, где-то остановятся или что-то зафиксируют, потому что так легче избраться, люди не хотят уже больше населения России, да, не хотят они уже больше этих войнушек, слишком дорого, слишком кроваво, вообще все не нравится, непонятно зачем, но эта надежда, естественно, растаяла. Господин Путин, вы же слышали, что он заявил несколько дней назад на съезде Единой России, это абсолютно воинственная риторика, что победа будет за нами, что мы ничего не проиграем. Александр Григорьевич слышит это по-своему. Что господину Путину все равно, какое будет количество жертв, он продолжит добиваться своих личных целей в этой войне. Соответственно, цели Беларуси и цели господина Лукашенко вообще никакого значения не имеют. И как бы не хотели белорусы остаться немножко в стороне от этого конфликта, как бы отвернуться и сказать, ну там один раз что-то нас не спрашивали, не зашли, мы же никаким образом, больше ни нюхом, ни рылом, чего вы, успокойтесь, мы же нет, никогда, мы мирные, вот картошка, проходите, дороги. Но вот не получится так. Слишком сильный был этот удар по Украине. Вот Украина, скорее всего, его даже не ожидала. Понимаете, что белорусы возьмут и откроют свою территорию вот так вот в наглую, просто не ожидала. Ну и, конечно, не прощаются геополитически такие шаги. Беларусь в том или ином виде будет за это платить. Но тут важно понимать один очень простой момент, что Украине мега выгодно, чтобы Беларусь обрушилась в один момент. Вот просто мега выгодно, потому что Александр Григорьевич не настолько там любим, потому что там начнет все гореть на гражданском уровне, и как пожар гасить вообще никто не знает, ни в Кремле, ни в Минске, просто никто. Соответственно, Украина как бы из последних сил сдерживается, чтобы не насыпать там по полной и закончить с экономикой. Вот просто с экономикой Беларуси закончить там буквально за 48 часов, разрушив основные стратегические бюджетообразующие предприятия. 48 часов это я взял с большим запасом. Поэтому Украина сидит и просто потирает руки. Ну когда? Ну сейчас мы можем это все быстренько закончить. И Александру Григорьевичу, понимая, что других соседей у него нет, и они не появятся ни в какое ближайшее время, необходимо вот так вот как-то пытаться ужиком опять между капельками, ну как-то пытаться что-то там сгладить. Потому что иначе это будет последний день независимости Украины для Беларуси в том виде, в котором Беларусь сейчас существует. А Александр Григорьевич, ой, как этого не хочет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу. Под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
4: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных

0: процессов.
1: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
2: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
1: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
3: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация будет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение в общество о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
1: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или по всей России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
6: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкоя сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
7: Бутомолния.
6: Да, вот бутомолния просто летит.
5: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
0: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
5: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
7: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата — уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
5: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
8: НАТО на стороне Украины. Военкор канал «Архангел» спецназа о работе разведывательной авиации у российских границ.
9: Налет вооруженных сил Украины на Архангельскую область показал, что в ближайшие недели противник будет атаковать и удаленные северные регионы России. Такие попытки предпринимались и раньше, но сейчас работа, вероятно, станет более активной. И на этом фоне интересно, что в преддверии атаки у северных границ России активно работали самолеты НАТО, которые формально отрабатывали учебно-боевые маневры, а по оценке канала одновременно вели разведку в интересах Украины. 20 августа над Финляндией, а также акваторией Баренцева моря отмечались полеты разведывательной и тактической авиации Великобритании, Норвегии и Швеции. Над Баренцевым морем действовал британский RC-135 и два норвежских P-8A. Причем британский самолет взлетал с норвежской базы «Эрлан». Над Финляндией летал шведский «Гальфстрим-4» и четыре норвежских F-35A. Заправку обеспечивал самолет-заправщик НАТО. Дальность бортовых радиолокационных систем этих самолетов позволяет закрыть практически весь Кольский полуостров и Архангельскую область, на которую и был совершен основной удар. В этих условиях такие полеты требуется отслеживать регулярно, ведь авиация НАТО подобным образом действует на севере России сравнительно редко.
8: Украину вооружат до зубов. Военкор подобный о новом проекте итальянского концерна «Леонардо».
9: Итальянский оборонно-промышленный концерн «Леонардо», один из крупнейших военных подрядчиков Евросоюза, открыл на Украине дочернюю компанию «Леонардо Юкрейн». Заявленные направления деятельности охватывают научные и инженерные исследования, разработку программного обеспечения, информационные технологии, производство коммуникационного оборудования, навигационных и измерительных приборов, специальной техники, а также монтаж и обслуживание электронных и оптических систем. Главный практический интерес «Леонардо» — испытания в боевых условиях компонентов перспективной системы противовоздушной обороны «Купол Микеланджело», предназначенный для защиты от воздушных угроз, включая массированные атаки дронов. Помимо этого, гендиректор холдинга Лоренцо Мариани назвал приоритетной сферой сотрудничества с украинским оборонным сектором беспилотные технологии. По задумке итальянских конструкторов, «Купол Микеланджело» должен противодействовать широкому спектру угроз — баллистическим и гиперзвуковым ракетам, беспилотникам и даже роям дронов, а также кораблям и наземным силам противника. В разработке «Леонардо» хочет использовать искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен автоматически координировать ответные действия с машинной скоростью, сохраняя при этом контроль со стороны человека. Очень неприятно, что такие технологии, по сути, будут использовать против нас.
8: После Wildberries взялись за Озон. Военкор канал «Архангел спецназа» о новой серии ударов по российской логистике.
9: После атак на логистические центры «Озон» в Поволжье украинцы начали атаки против маркетплейса на юге России. Минувшей ночью российскими войсками зафиксировано не менее 351 беспилотника над разными регионами, преимущественно над Краснодарским и Ставропольским краями. Целями стали сразу 4 склада. В Краснодаре удары пришлись по складам в самом городе. Под удар попал в том числе склад сети магазинов товаров для дома Kuchenland Home. В Адыгее пострадал НМ, где находится один из логистических терминалов «Озон». Также объект «Озон» попал под удар в Невинномысске, Ставропольского края. Еще один логистический терминал маркетплейса атакован в поселке в Дагестане. Они атакуют склады, рассчитывая, что это вызовет проблемы в российской экономике. Они продолжат это делать.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
8: Поздравления с неприятным послевкусием. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
10: Поздравляя украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
8: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
9: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам – это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
8: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
9: Читаю в СМИ про падение обломков на склады теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. И так до заражения крови. 5-й год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио Лента. Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Военный блогер Максим Калашников о бессмысленности ударов по гражданским объектам на Украине.
13: По Одессе полетели Тегеране, соответственно, вот по центру, по жилым домам, 7 шахедов и 20 ракет разных типов. Я вот думаю, а в чем смысл ударов по Одессе, да? Вот сейчас по электростанции, по теплоэлектростанции в Одессе врубили, да? Зачем? Вот в чем смысл этих ударов? А еще есть удары по Павлограду, по торговому центру. Ну, видимо, в Павлограде, в торговом центре, там были центры принятия решений, тайно Зеленский заседал с натовскими генералами. Получается, что вы сейчас Одессу наказываете. Вы пробуждаете в ней ненависть. И у меня такое впечатление, что вот так вот поступает с моей до боли родной Одессы, потому что в Москве Бомонд не считает ее русским городом, понимаете? А вот так в Одессу, вот я вот встретил сейчас своего земляка, вот в Одессе жуткие антирусские настроения от этих налетов дронов и прочих ударов. Но, в принципе, и в Харькове то же самое. Харьков в итоге что получил? Вот такое избиение. Да? И как вы понимаете, как вы думаете, какие там настроения, какие там сейчас отношения к Российской Федерации? Ну да, да, то же самое. И когда по Павлограду вот так же вы бьете, Павлоград это поступ к Днепропетровску, по торговому центру, да? Это же не центр принятия решения, да не нефтебаза, между прочим, не склад боеприпасов. Вот это и есть путь, понимаете, к тому, что путь к фиаско, так называемый СВО.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как в России из школьников сначала воспитывают маленьких воинов, а потом отправляют их на настоящую войну. 18-летний Никита Василейко еще недавно учился в гимназии, плел маскировочные сети, помогал грузить посылки для фронта, а вскоре после совершеннолетия подписал контракт и погиб от удара беспилотника. Его историю теперь рассказывают как пример мужества, хотя главный вопрос совсем другой. Почему вчерашнего ребенка никто из взрослых не попытался уберечь? Сегодня разберем, как военные кружки, школьная агитация, обещание больших денег и культ героической смерти превращают подростков в удобное пополнение для армии.
15: Знаешь, ну вот самое страшное во всей этой истории, это даже не то, что он погиб, хотя это, безусловно, трагедия. Самое страшное – это то, насколько буднично все произошло.
14: Ну да, как будто так и надо.
15: Вот именно. Мы же обычно думаем о вербовке как о каких-то людях в камуфляже, которые сидят в мрачном военкомате. А тут, по сути, вербовщиком выступила сама школьная система.
14: Гимназия, учителя, да?
15: Да, учителя, которые просто дали ребенку ножницы резать маскировочную сеть на уроке. И вот как вообще общество пропустило этот момент, когда обычная школа трансформировалась в призывной пункт?
14: Слушай, подожди, я вот тут пытаюсь понять механику, потому что одно дело – это сплести сеть на уроке труда, или после уроков, а совершенно другое – пойти подписать юридический документ, контракт и поехать под реальную артиллерию. Это же не происходит за один день, правильно?
15: Нет, конечно, это долгий процесс.
14: Вот как выглядит этот мост? Как от школьной парты человек доходит до окопа?
15: Это классическая воронка продаж, если использовать терминологию маркетологов.
14: Воронка продаж. Звучит как-то очень цинично.
15: Это очень цинично, да. Потому что система выстроена так, чтобы подросток не замечал переходов между этапами. Ну, то есть бесплатный, совершенно безобидный первый уровень – это написать письмо неизвестному солдату.
16: Ну да, вроде доброе дело.
15: Угу. Второй уровень – это вступить в отряд типа вот этого Добрыни, где был Никита. Там надеть красивую форму, берет. Третий уровень – это уже какие-нибудь соревнования по сборке автомата. И вот финальный этап, когда воронка сужается, это уже реальный военный контракт.
16: Звучит логично в теории, но есть же такое движение, как юнармия. И там к весне 2025 года числилось больше 1 800 000 детей.
15: Да, огромная цифра.
16: И принимают туда, ну, насколько я знаю, с 8 лет. Просто невозможно поверить, что почти 2 миллиона детей заставили маршировать из-под палки. В чем секрет такой массовости?
15: Грамоты, опять же, адреналин от стрельбы в тире. Для психики там 8-летнего или 12-летнего парня это невероятно привлекательно.
16: Это дает статус среди сверстников.
15: Окей, статус — это понятно. Но у этих детей есть смартфоны, и они же не в вакууме живут.
16: Ну да.
15: Открываешь любую соцсеть, мессенджер, и там реальные кадры. Разрушения, пленные, госпиталя. Как вот эта государственная машина умудряется перебить цифровой шум и сохранить эту иллюзию красивой игры?
16: Слушай, ну тут алгоритмы соцсетей просто работают на государство. Смотри, если подросток попадает в военный кружок, он начинает гуглить оружие, технику, экипировку.
15: Ну, логично, да, интересуется темой. И алгоритм мгновенно формирует вокруг него информационный пузырь. Вместо реальной крови он видит в ленте такие динамичные ролики под модную музыку, где спецназ выбивает двери, дроны красиво взлетают в закат.
16: То есть такая глянцевая реклама.
15: Абсолютно. Это отредактированная реклама подвига, из которой просто аккуратно вырезали оторванные конечности и посттравматический синдром.
16: Хорошо, промывка мозгов, вот это воронка вовлечения в школе, это понятно. Но ведь в 14 или в 16 лет контракт никто не подпишет, это незаконно.
15: Угу.
16: Получается, вся эта система просто маринует их до определенной даты на календаре?
15: Именно так. 18-летие – это такая юридическая кнопка старта. Весь вот этот школьный патриотизм, он нужен ровно для того, чтобы к дню своего совершеннолетия парень подошел с уже готовой психологической установкой.
16: И знаешь, вот тут возникает парадокс. В 18 лет российская власть, ну, система, не доверяет молодому человеку купить бутылку крепкого алкоголя.
15: Да, или взять большой кредит.
16: Вот. Считается, что он еще не созрел, не способен оценить риски для своего здоровья. Но при этом подписать документ, по которому его буквально на следующий день могут отправить на штурм, это пожалуйста.
15: Это можно назвать, знаешь, синдромом одноразового взрослого.
16: Одноразового взрослого.
15: Да. Система признает человека взрослым ровно для одной цели – чтобы он мог легально умереть. Для управления бизнесом, для серьезных должностей он еще ребенок. Но для фронта это идеальный расходный материал.
16: Ну а слушай, если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, ну, критики могут сказать, ему 18, он дееспособный гражданин, он сам сделал свой выбор. Юридически это все чисто, никто его за руку не тянул.
15: А о каком свободном выборе вообще можно говорить, если проанализировать альтернатива? Вот представь, на одной чаше весов жизнь в каком-нибудь депрессивном регионе, закрытый техникум, мизерная зарплата на старте, годы тяжелого труда просто чтобы, ну, снять комнату на окраине.
16: Мрак, в общем.
15: Да. А на другой чаше государственная машина, которая предлагает мгновенный статус героя и гигантские по меркам этого региона деньги, причем авансом.
16: То есть это просто такой финансовый капкан? Обычная зарплата выпускника и вот эти выплаты по контракту, они просто несопоставимы?
15: Абсолютно несопоставимы. Подростку буквально показывают сумму с 6 нулями, крупным шрифтом. Но финансы – это же только половина ловушки.
16: А вторая?
15: Вторая половина – это жесточайшая психологическая манипуляция. Вербовка давит на самое уязвимое место любого юноша. Это страх показаться трусом. Ему внушают мысль «сомневаешься, значит, ты не настоящий мужчина».
16: Хочешь сказать, что отказ от контракта, он приравнивается к социальному самоубийству в этой конкретной среде?
15: Да, в его тусовке. Подростковая психика, она так устроена, что одобрение группы критически важно. Вот представь, вчерашний троечник, которого ну никто не замечал.
16: Угу.
15: Он подписывает бумагу, надевает форму и мгновенно становится центром внимания. Знакомые взрослые называют его мужчиной, еще до того, как он вообще понял, куда он попал. Это такое социальное опьянение.
16: Но ведь сказать нет такой огромной машине сказать, я хочу выучиться работать, помогать семье. Это же требует колоссального внутреннего стержня.
15: Очень большого.
16: Почему вот такой версии мужества не учат в школах?
15: Да потому что системе не нужны независимые люди с внутренним стержнем. Системе нужен послушный ресурс. И чтобы получить подпись этого ресурса, в ход идут прямые и ложные обещания.
16: Давай вот этот момент разберем подробнее. Как вообще выглядит разговор в кабинете вербовщика? Вот как они снимают последние сомнения у самого парня и, главное, у его родителей?
15: Ну, там работает классический прием успокоения. Вербовщик таким доверительным тоном сообщает, мол, не волнуйся, ты же молодой и без опыта. Никто тебя в пекло не бросит.
16: Будешь сидеть в тылу?
15: Да, будешь связистом во второй линии, водителем грузовика или вообще на охране складов.
16: И человек рисует себе картину такой, ну, технической работы где-то далеко от передовой. Идеально, родители выдыхают.
15: Вот только есть колоссальная разница между словами человека в уютном кабинете и письменным приказом командира на месте. Устное обещание тыла, оно не стоит ровным счетом ничего.
16: Юридической силы у этих слов нет?
15: Вообще нет.
16: Получается, что как только подпись поставлена, подросток перестает себе принадлежать. И если в штурмовой группе нехватка людей, то командир просто берет и переводит туда этого связиста или водителя.
15: Именно так. Это же армия. Отказаться, как от какой-нибудь неудачной подработки на гражданке, уже невозможно. Контракт связывает по рукам и ногам. И самое главное понятие тыла в современных реалиях, оно вообще размыто.
16: Да, если вернуться к истории Никиты Василейко, он же погиб от удара беспилотника.
15: Да.
16: И вот здесь ломается вся эта навязанная школьная пропаганда про личную храбрость, физическую силу.
15: Война дронов, она просто обнуляет юношескую смелость. Ты можешь быть самым быстрым, самым сильным, искренне верить в какие-то идеалы. Это никак не остановит осколки от дрона.
16: Которым управляет оператор за 10 километров от тебя.
15: Да, технологиям абсолютно плевать на подростковый патриотизм.
16: Слушай, ну если беспилотники так легко уничтожают технику людей, то масштаб потерь, он должен быть колоссальным. Как система справляется с тем фактом, что вчерашние школьники возвращаются в закрытых гробах? Речь ведь идет о сотнях жизней. К лету 26-го года подтверждена гибель не менее 218-летних парней. Тот же Алишер Свирин из Подмосковья, которому в начале конфликта было всего 14 лет. Или вот эти множественные случаи в Татарстане.
15: Ну, 200 подтвержденных – это только те, чьи имена удалось найти в открытых источниках. Реальная цифра наверняка выше. И система не просто справляется с этим, она цинично перерабатывает эти смерти. Начинается следующий этап вот этой воронки.
16: То есть биографию погибшего парня тут же очищают от всего человеческого.
15: Да.
16: Вырезают вот эти страхи, сомнения, боль, слезы матери и оставляют только такой бронзовый памятник.
15: Да, приезжают какие-то чиновники, произносят заученные речи о мужестве долге. А подростки, которые стоят вокруг на линейке, они считывают очень четкий, хотя и негласный сигнал. Самый быстрый способ получить вечное уважение взрослых и государства – это умереть в военной форме.
16: И кульминация всего этого процесса – это проект «Парта героя».
15: Да, это просто нечто.
16: В школах устанавливают специальную парту с фотографией убитого выпускника и его биографией. И право сидеть за этой партой выдают отличникам, ну, как награду за успехи в учебе.
15: Это чистой воды оперантное обуславливание, если обратиться к психологии. Школа берет главный критерий успеха для ребенка, ну, то есть хорошие оценки, и связывает его с мемориалом погибшего солдата.
16: Это же дикость. В центре детского пространства, там, где должны обсуждаться планы на будущее, поступление в вузы, первая любовь, устанавливается культ смерти.
15: Ребенку буквально перепрошивают мозг. Его заставляют ассоциировать смерть в 18 лет с высшим социальным одобрением. То есть война становится не трагедией, а, ну, почетной школьной традицией.
16: Получается замкнутый конвейер.
15: Абсолютно замкнутый. Сначала человек нужен системе как живая боевая единица, а когда он погибает, его мгновенно превращают в мертвый символ. Зачем? Чтобы привлечь следующих призывников. Вот если в одной школе открывают сразу 3 или 4 такие парты, это же кричит о масштабах катастрофы.
16: Но на торжественных линейках никто не задает этот вопрос. А как вообще вчерашний ученик оказался в зоне боевых действий?
15: Никто не задает.
16: И кто во всем этом виноват? Но очень удобно спихнуть вину на самого погибшего подростка. Мол, он же сам подписал документ, он был добровольцем, его никто не заставлял.
15: Это самое лицемерное оправдание из всех возможных. Ответственность, она всегда размазана по длинной цепочке взрослых.
16: Начиная со школы.
15: Да учитель, который принес на урок ножницы для этих маскировочных сетей. Директор школы, который превратил класс в пункт агитации. Вербовщик, который сидел и лгал про безопасную службу в тылу. Чиновник, который утвердил эти правила призыва. И само государство, которое создало условия, при которых у молодежи в регионах просто нет социальных лифтов, кроме армии.
16: Да, никто конкретно вроде бы не виноват. Каждый просто делал свою работу, а на выходе оборванная 18 лет жизнь. Ну, знаешь, если кто-то слушает это и думает, мой ребенок умный, он на это не поведется, это ведь опасная иллюзия. Давление среды просто огромное.
15: Очень опасное.
16: Неужели семья совсем бессильна перед этой махиной? Что конкретно могут сделать родители, вот на практике?
15: Простые занудные действия. Потребовать копию контракта для изучения. Сказать вербовщику в лицо, мы покажем этот документ независимому юристу.
16: Угу.
15: Задать прямой вопрос, где конкретно будет проходить служба. И почему ваши устные гарантии безопасности не прописаны в документе черным по белому? Как только включается юридическая грамотность, давление вербовщиков часто дает сбой. Им проще найти кого-то более сговорчивого.
16: Хорошо, это юридическая сторона. А что касается психологического давления? Вот как защитить подростка от этих манипуляций про «ты же настоящий мужчина» и так далее?
15: Нужно нормализовать страх. Взрослые должны прямым текстом дома говорить своим детям, бояться смерти – это нормально. Сомневаться – это проявление зрелости ума, а не слабости. Настоящая смелость – это способность сказать «нет» толпе, которая толкает тебя в пропасть.
16: То есть взрослый, который просит подростка не торопиться, он, по сути, возвращает ему реальную, а не иллюзорную свободу выбора.
15: Именно так.
16: Звучит как единственный адекватный способ противостоять этому конвейеру. Но ведь государство в таком подходе совершенно не заинтересовано. Ему же нужно постоянное пополнение личного состава любой ценой.
15: И из-за этого страна своими же руками загоняет себя в демографическую и экономическую катастрофу. Это макроэкономический уровень проблемы, о котором не принято говорить на патриотических уроках.
16: Объясни механизм. То есть государство меняет будущих специалистов на медали?
15: Да. 18-летние парни – это же будущие инженеры, врачи, программисты, строители, учителя. Это те, кто должен создавать экономику через 5-10 лет. Государство перемалывает этот потенциал, выплачивает родственникам эти разовые компенсации, а потом чиновники из экономических ведомств разводят руками и жалуются на острый кадровый голод на заводах.
16: И пытаются заткнуть эти дыры на производстве мигрантами или пенсионерами. Потому что молодежь, она просто исчезла из демографической пирамиды.
15: Государство буквально пожирает собственное будущее. В статистике военных ведомств подписанный контракт – это просто галочка, это выполнение плана. Погибший – это сухая строчка в отчете. В этих таблицах нет графы «непрожитая жизнь». Там не учитываются дети, которые теперь никогда не родятся. Там нет технологий, которые эти ребята могли бы изобрести или внедрить.
16: В общем, вывод здесь тяжелый, но предельно простой. Нигита Василейко начали готовить к фронту задолго до того, как ему исполнилось 18. Сначала войну сделали привычной частью его школьной жизни, потом предложили контракт, а после гибели превратили его самого в пример для следующих подростков. Пока гибель вчерашних школьников называют поводом для гордости, а не причиной остановить этот конвейер, новые выпускники будут повторять тот же путь до контракта, а затем до портрета на стене. На этом сегодняшний разбор дня закончен. Спасибо, что слушали. Берегите себя и своих близких.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
17: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17 600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным Z-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
18: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
17: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списки попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
18: За последние 1,5 месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них – случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Грабиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
17: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте. А массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
19: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
20: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
21: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
19: Для проведения мобилизационного сбора в Волжском были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
17: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы обращаются за помощью к губернатору.
22: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея без прозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. «Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам», – написала женщина.
17: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно, мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит – вырастет сразу почти на 16%.
18: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
17: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут, только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
23: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман».
1: Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море. Зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат? И что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций? Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» — фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на «Калибры», «Ониксы» и гиперзвуковые «Цирконы». Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно «Цирконы»? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто речь идет о кораблях-призраках, которые выходят из тумана только по ночам. На самом деле это обычные коммерческие суда. В основном танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. Часть этих судов попала под санкции Евросоюза, Великобритании и других государств в связи с перевозкой российской нефти в обход установленных ограничений. Но здесь важно разделять две вещи. Само появление танкера в Балтийском море еще не позволяет любой стране просто остановить его, забрать груз и отправить команду домой на автобусе. Поэтому европейские страны используют разные инструменты. Проверяют документы, регистрацию, страховку, техническое состояние, происхождение груза и соблюдение санкций. Могут запретить заход в порт или оказание определенных услуг. Отдельная проблема – безопасность. Многие теневые танкеры имеют солидный возраст. Если такое судно ломается, теряет управление или получает повреждения, последствия касаются уже не только его владельца. Балтика относительно мелкая, берега находятся близко, а движение судов плотное. Авария танкера с десятками тысяч тонн нефти может затронуть побережье сразу нескольких стран. Поэтому европейские государства интересует не только санкционная история, но и наличие страховки, техническое состояние корабля и возможность оплатить последствия возможной аварии. Россия со своей стороны не признает задержание своих судов и изъятие грузов. И Путин назвал это нарушением международного морского права – пиратством. И добавил, что действовать Москва будет зеркально. И в таком свете выход двух крупных военных кораблей в Балтику уже пахнет жареным. Что будет дальше, можно будет понять не по громким заявлениям, а по маршрутам. Если адмирал Касатонов и адмирал Левченко примут участие в учениях и затем уйдут, это один сценарий. Если они начнут регулярно встречать танкеры в Финском заливе и сопровождать их до датских проливов, другой. Если рядом с российскими коммерческими судами одновременно появятся военные корабли нескольких стран, возникнет уже новая практика морского контроля, которой раньше в таком масштабе не было. Пока же известны три факта. Россия перебросила в Балтийское море два крупных корабля Северного флота. Российские военные корабли уже использовались для сопровождения коммерческих судов. И Москва публично заявила о возможности ответных действий против европейского судоходства. Все остальное покажут ближайшие маршруты, учения и переговоры по корабельной радиосвязи. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Предприниматель из Екатеринбурга, работавшая с маркетплейсами, не выразила сожаления от ударов украинскими дронами по Озону.
3: Сметное количество роликов, Озон сгорел. Как быть? Мы не ожидали. Сейчас вот хоть захейтите меня, хоть закидайте меня негативными комментариями. Я рада. Пусть сгорит этот Озон нафиг. Абсолютно осознанно говорю это. Я сама продавец на маркетплейсах. У меня у самой сегодня в Самаре сгорели товары. У меня вообще не было никакого желания там работать, но маркетплейсы единолично сделали такую политику, что если ты не работаешь на маркетплейсах, то значит ты не сможешь продать свой товар вообще в принципе нигде. Буквально лет 5 еще назад прекрасно, просто чудесно работал Инстаграм, просто чудесно работал сайт, было очень много заказов. Я шью руками детский текстиль, детские бортики в кроватку. Я даже открывала магазин. Я была вынуждена закрыть и свой сайт, я была вынуждена закрыть и магазин, и страница в Инстаграме у меня тоже сдохла. Почему? Потому что к нам пришли маркетплейсы. Я столько времени я боролась для того, чтобы не выходить со своей ручной работы на маркетплейсе, но у меня просто не было выхода. Первые полгода я поотправляла туда хорошие, дорогие вещи. И за эти первые полгода я схватила только одно, конкретно Озон. Клиенты хотят хорошие, дорогие вещи, но они платить за это не хотят. Я отправляла дорогую вещь, мне делали возвраты, клали туда дешевые китайские за 500 рублей бортики и делали возвраты, а Озон все одобрял. Я вот поэтому радуюсь, что с Озоном так произошло. Озон абсолютно бессовестно, абсолютно похабно относится к своим продавцам. Я хочу, чтобы эта эра маркетплейсов, вот этот вот бум, ажиотаж, который был создан, чтобы это все просто кончилось. Должно быть в мире, должно быть равновесие. Маркетплейсы убили очень много бизнеса. У нас в городе половина торговых центров, торговые площади, торговые помещения, они пустые, потому что люди не выдержали, люди закрылись.
4: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. в эфире каждый вечер. Радиолента. Прямая речь.
12: Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин объяснил, почему нефтегазовые компании не вкладываются в обновление и модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий.
0: Но поскольку это центр убытков и центр проблем, и к этим НПЗ относятся по принципу «да горим синим пламенем», потому что центр убытков и проблем, ну да, хотя бы с долгами разобраться. Потому что это же не постоянно, это же временно. Модернизация играет в долгосрок. Но у нас же колониальная модель экономического развития. У нас налоги, таможенные сборы, вся система экономического регулирования направлена на то, чтобы страна продавала сырье, а потом покупала продукцию переработки этого сырья, если ей позволят, даря всю прибыль и все технологии своим конкурентам или своим врагам. В этом же суть налоговой политики и таможенной, кстати говоря, политики. В этой ситуации модернизировать НПЗ для коммерческой структуры – это убыточно. Потому что НПЗ – это центр убытков. И это бессмысленно. И мы видели бензиновый кризис 23-го года. В 25-м году все списали на дроны. Бензиновый кризис. Но, простите, в 23-м году дронов не было точно, а бензиновый кризис был.

0: ее головой у ванну. После этого любовница мужчины держала Елену за ноги, не давая вырваться и позвать на помощь. В итоге женщину задушил муж. После убийства Иван и его спутница завернули тело в одеяло, вынесли во двор и спрятали под листвой. Почти неделю спустя останки обнаружил прохожий. Полиция быстро вышла на след пары, их задержали. Красноярский СК возбудил уголовное дело. Судьбой троих детей сейчас занимаются органы опеки. В 2023 году, когда вышла передача с участием Ивана и Елены, именно вопрос воспитания детей стал краеугольным. Тогда подруга убитой пыталась лишить ее родительских прав, обвиняя в пьянстве, избиении детей и антисанитарии в доме. Елена все отрицала. Свекровь обещала оформить опеку над всеми детьми, если женщину лишат родительских прав. Подросток ранил ножом водителя такси в Дагестане. По версии следствия, 16-летний парень ехал в такси по Каспийску. В какой-то момент у него начался конфликт с водителем, в ходе которого юноша вытащил нож и пырнул мужчину в шею. Мужчина начал сопротивляться, выхватил нож у нападавшего и в ответ ранил его ножом в живот. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения для несовершеннолетнего. Ступинский пироман спалил чужого добра на 35 миллионов рублей. Личную неприязнь мужчина решил выразить максимально горячо. Сначала сгорел дом за 14 миллионов рублей, следом второй за 19 миллионов, а заодно и хозпостройка с вещами. Общий ущерб превысил 35 миллионов рублей. Полицейские нашли предполагаемого поджигателя. Им оказался 59-летний мужчина. Он пробирался на участке потерпевшего и поджигал постройки. Ранее мужчина судим не был. Любителя решать личные вопросы с огоньком задержали и отправили в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук о том, что российские войска увязли, а Украина бьет не только по фронту, а по экономике, воюя на истощение РФ.
3: Есть тут две стороны проблемы. Одна организационная, бюрократическая. Не так давно встречался с офицером с одного из наших проблемных направлений, скажем так. Я спрашиваю, вот почему ложные доклады? То есть от кого это идет?
4: По-прежнему?
3: Да. И мне интересно было просто послушать точку зрения отдельного офицера. Он говорит, проблема в том, что люди от уровня комбата и выше боятся брать ответственность. То есть у него есть проблема, он говорит, я доложу об этой проблеме, меня начнут сношать. Я не буду о ней докладывать.
4: Конечно.
3: И вот такая вот ситуация приводит к тому, что командиры выше не владеет обстановкой на местах. И от этого формируются ложные доклады. А противник-то бьет туда, где у нас слабые места. Вторая проблема по изменению реалий боевых действий – это то, что сейчас полноценная война дронов. И сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике страны. Если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили, где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
4: Угу.
3: А это приводит еще к тому, что мы, взрослые люди, понимаем, что НДС поднялся не просто так.
4: Конечно.
3: Что утиль, сбор и прочее тоже не просто так.
4: Да.
3: А это приводит к росту социального напряжения в том числе. Я думаю, что подобного рода война на истощение, если ничего не будет улучшаться, 1,5-2 года – это предел именно войны на истощение, без проведения мобилизации.
1: Главные новости дня.
5: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
6: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
5: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества

0: количество контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
1: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. И я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем приданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
0: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
2: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть насрочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
0: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
5: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением, запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но, тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем. А если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1. Рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общие российские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей, внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Топливный кризис в Москве набирает обороты. Гигантские очереди на автозаправочные станции стали нормой и участились в случае кражи бензина из автомобилей.
7: Ну что, ребятки, с почином меня. Вот и добрались мы до воровства. Сегодня с рабочей машины у меня слили бензин. Вчера заправил полный бак. А нет, позавчера. Поставил автомобиль. Сегодня утром сел за руль, включая зажигание, а у меня одно деление. Хорошо, хоть одно деление оставили, но там и невозможно было слить. А у нас в стране все в порядке, говорят. А дальше что? Ну, у вас-то все в порядке, я не спорю. Кому кризис, как говорят, а кому мать родная. Дальше что? Мародерство, убийство, гоп-стоп. Что, до чего должно дойти, чтобы это все уже закончилось?
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
8: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкой сейчас летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
9: Бутамония.
8: Да, вот бутамония просто летит.
0: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических объектов, укреплений бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
9: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
0: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
10: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата – уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
0: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
11: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
12: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость товаров может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
11: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
13: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены. В том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника. Просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас, ведь правда?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Безопасных мест уже не осталось. Очевидцы сообщили о налете дронов на космодром Плесецк в Архангельской области. Это первая атака за всю историю СВО.
14: Бля, сит, ты чё? Я на рашка, еб. Он пролетел просто рядом с домом.
0: От границы с Украиной до Архангельской области почти 2000 километров. Туда дроны ВСУ еще не долетали. Однако минувшей ночью в районе Каргополя очевидцы зафиксировали пролет 4 БПЛА, которые двигались на север. Позже стало известно, что под удар попал космодром Плесецк, единственный действующий военный космодром России.
15: Над нами где-то.
0: Космодром Плесецк очень важен для специальной военной операции. Именно на нем неоднократно проводились испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Кроме того, как пишут местные журналисты, оттуда в этом году несколько раз запускали «Союз-2» и «Ангару» с военными спутниками и аппаратами орбитальной группировки «Рассвет», которую в Минобороне называют аналогом американской системы «Старлинг».
16: Беспилотник.
0: Во время атаки беспилотников на Архангельскую область губернатор Цибульский предупредил жителей об отключении интернета и призвал людей найти укрытие. Местные жители в панике не знали, что делать. До этого у них подобных инцидентов никогда не было. Люди видели СВО только по телевизору. И при реальной угрозе даже не знали, где искать укрытие, еще и с отключенным интернетом. Неспокойно было и в Самарской области. Там под удар попали сразу два важных объекта. Один из них – Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он входит в структуру Роснефти. Это предприятие одно из самых крупных в Поволжье. Его проектная мощность – почти 9 миллионов тонн нефти в год.
17: Завод. Все, честно. Там проснулся, блядь.
0: Также беспилотники ударили по складу «Озон» в Чапаевске, к Самарской области. В пресс-службе компании заявили, что в результате атаки на складе начался пожар. Работа объекта была остановлена на неопределенный срок. Комплекс в Чапаевске – это крупнейший логистический хаб Поволжья. Его общая площадь – 135 тысяч квадратных метров. Это была первая атака на склады «Озон». До этого беспилотники атаковали только объекты «Вайлдберри».
18: Ну все, утро вновь недоброе. Дорогие друзья, сегодня атакован склад «Озона». Все говорили, «Озон не тронут». Вот, «Озон» первый склад пошел. Дотла горит, просто, чтобы понимать. А ВБ уже нечего гореть. Я всем говорил, после ВБ возьмутся за «Озон». Вот я как чувствовал, вот предпринимательская чуйка, видишь, вот. И что теперь скажете? Вот кто говорили, «Озон не тронут». И что скажете?
0: Еще один крупный логистический объект попал под удар БПЛА 22 августа. В городе Ейске Краснодарского края дроны атаковали местный порт. По предварительной информации, один из дронов мог поразить корабль, находившийся в районе объекта. Ейский морской порт – важный грузовой объект России на Азовском море. Через него проходит зерно и другая сельскохозяйственная продукция, а также уголь, металл, удобрения и другие промышленные грузы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
15: Представьте обычное объявление. Охранник склада, высокая зарплата, бесплатное проживание и никакого фронта. Человек нажимает кнопку «Откликнуться», рассчитывая получить работу, а во время оформления узнает, что должен подписать контракт с Министерством обороны. Его уверяют, служить придется в тылу, должность уже согласована, через год можно будет вернуться домой, только эти обещания остаются в телефонном разговоре, а после подписи место службы определяет командование. В эфире «Разбор дня», и сегодня речь пойдет о том, как военный контракт прячут внутри обычной вакансии охранника, водителя или строителя.
16: Слушай, ну масштаб тут, конечно, просто поражает. Речь вообще не о единичных случаях обмана.
15: Да, это настоящая конвейерная система. Я анализировала данные за август 2026 года.
16: Угу.
15: Произошел, ну, настоящий информационный взрыв. Буквально за пару дней появляются тысячи объявлений.
16: Около 2000?
15: Да. И ищут охранников на склады известных маркетплейсов. Везде фигурируют знакомые бренды Wildberries, Ozon.
16: Причем формулировка там весьма специфическая.
15: Вот именно. Везде написано «охрана складов в составе мобильной огневой группы».
16: Стой, какая мобильная огневая группа на гражданском складе? Ну неужели кто-то читает эту фразу и думает, что будет просто сканировать штрих-коды у шлагбаума?
15: Ну вот представь себе.
16: Это же прямым текстом звучит как боевая задача. Я не верю, что нормальный человек не заметит подвоха.
15: Для тебя это очевидно, потому что ты умеешь анализировать текст. А для обывателя это звучит как, ну, некая элитная служба безопасности.
16: Элитная охрана склада.
15: Да. Человек видит бренд, известный крупный логотип. Он моментально усыпляет бдительность.
16: Ага.
15: Соискатель представляет себе гигантский распределительный центр фуры. Думает, ну да, времена сейчас неспокойные, может, там усиленная охрана от беспилотников.
16: То есть ты хочешь сказать, что корпоративный логотип условного маркетплейса просто наглухо блокирует инстинкт самосохранения?
15: Именно, бренд здесь работает как идеальная ширма. Психологическая подмена происходит еще до первого звонка.
16: Звучит как-то слишком просто, если честно.
15: Не просто блокирует, а создает иллюзию абсолютной прозрачности. Человек уже оценил это предложение как вакансию большого легального бизнеса.
16: И известное имя на фасаде скрывает, ну, совершенно другой набор рисков.
15: Вот. И когда соискатель звонит по номеру, уверенный голос рекрутера подтверждает легенду. Да, нужно защищать склады, но на фронт никто не отправит.
16: Требуется закрыть тыловые части?
15: Да.
16: Если посмотреть на механику этого процесса, поражает, как грамотно выстроена воронка продаж.
15: Абсолютно.
16: Процесс затягивания соискателя выстроен филигранно, шаг за шагом.
15: Да никто не предлагает сразу ехать в окоп. Сначала просто звонок, типа «уточните условия».
16: Именно.
15: Потом просят короткую анкету. Ничего серьезного. Имя и возраст.
16: За ней следует просьба прислать фото паспорта.
15: И на каждом этапе человек уверен, что проходит, ну, стандартную бюрократию. Потом внезапно выясняется, что нужно пройти медкомиссию и подписать контракт с Министерством обороны.
16: И человеку объясняют это как банальную формальность.
15: Точно. Говорят, ну, объект государственный, работа связана с оружием. Без военного документа никак не обойтись.
16: Это просто бумага для доступа на объект.
15: Вот.
16: И вот на этом этапе срабатывает ловушка, известная в психологии как эффект потраченных усилий.
15: Угу.
16: Человек уже передал паспортные данные, прошел медкомиссию, он, скорее всего, уже сообщил семье о новой перспективной работе.
15: Мысленно распределил доходы.
16: Да. И отказаться на этой стадии, ну, невероятно сложно. Психика воспринимает это не как спасение от авантюры, а так потерю уникального шанса.
15: Но слушай, ты упускаешь самую главную деталь. Деньги.
16: А, ну это понятно.
15: Огромные суммы в объявлениях, которые в десятки раз превышают среднюю зарплату в регионах. Плюс щедрые обещания списать долги.
16: Согласен, суммы там фигурируют просто космические для обычного охранника.
15: Вот именно. Деньги в этой ситуации наглухо выключают критическое мышление.
16: Угу.
15: Когда у человека просроченные кредиты, когда каждый день звонят коллекторы из банков, он видит в этом объявлении не риски, он видит долгожданное освобождение.
16: Мозг просто отказывается анализировать опасность.
15: Да, человек думает о том, как закроет микрозаймы, а не о том, что с ним произойдет через пару месяцев.
16: Но разве разница в зарплате в 10 раз не должна задать базовый вопрос, за какой именно риск мне столько платят?
15: В идеальном мире – да.
16: Ни один маркетплейс в мире не платит охраннику миллионы просто за патрулирование забора. Давление кредитов, конечно, сильно, но неужели люди готовы прощать странные формулировки?
15: И отсутствие названия реального работодателя.
16: Да? И требование ехать в другой регион?
15: Допустим, соискатель оказался более внимательным.
16: Так.
15: Он не слепо верит, а начинает задавать прямые вопросы по телефону. Точно не фронт, точно буду работать по специальности.
16: И что ему отвечают?
15: И тут рекрутеры начинают виртуозно создавать миф о безопасном тылу. Человеку гарантируют службу в Белоруссии, в Китае, на нефтяных терминалах.
16: В Китае? Серьезно?
15: Абсолютно. Или в госпиталях. Обещают все, что угодно.
16: Лишь бы согласился.
15: Да, говорят, ты же водитель с 20-летним стажем, будешь возить грузы в глубоком тылу.
16: Или повар.
15: Или ты повар, будешь работать на кухне при штабе. Логика подается железная. Зачем армия отправлять хорошего экскаваторщика в пехоту?
16: Звучит невероятно убедительно.
15: Очень.
16: Убедительно, но это абсолютно ложная логика. Порты, колонны снабжения – это приоритетные военные цели. Мобильная огневая группа создается не хулиганов гонять.
15: А чтобы дроны сбивать?
16: Да поражать воздушные цели – это само по себе связано с огромным риском для жизни.
15: 100%.
16: А во-вторых, устный телефонный разговор с рекрутером, ну, его к делу не пришьешь.
15: Подожди, то есть все эти обещания про работу на складе в безопасном регионе вообще не имеют никакой силы?
16: Юридически – ноль. Пустой звук.
15: Обалдеть.
16: Как только контракт подписан, вступает в силу армейская логика и уставы.
15: Угу.
16: Подразделению может элементарно не хватать людей на совершенно другой должности.
15: То есть потребности командования всегда оказываются важнее милой беседы в WhatsApp?
16: Абсолютно. И вот тот самый охранник склада из-за банальной штатной необходимости за один день легко становится обычным стрелком.
15: И никто не будет слушать его возмущений?
16: Командование не обязано учитывать рекламные обещания человека, который там где-то разместил вакансию в интернете.
15: И вот здесь кроется главная юридическая ловушка всей схеме.
16: Подмена понятий.
15: Да, людям обещают работу на год, им это представляют как понятную, привычную вахту. Поехал на север, отработал 12 месяцев, вернулся домой.
16: Происходит колоссальная подмена.
15: Гражданский трудовой кодекс маскирует под военный контракт.
16: Нужно четко понимать разницу в законах. Трудовой договор подчиняется Трудовому кодексу.
15: Угу.
16: Если ты устроился охранником, начальник не может устным приказом отправить тебе выполнять работу сварщика.
15: Без согласия, да.
16: И самое главное, ты можешь встать, написать заявление и уволиться по собственному желанию. А военный контракт – это переход в совершенно другой правовой мир. Это отношение службы и беспрекословного подчинения.
15: И сроки там работают иначе, верно?
16: Совершенно иначе. Согласно указу о частичной мобилизации от сентября 2022 года, указ номер 647, контракты не заканчиваются просто по истечению срока.
15: То есть год прошел, а ты не можешь уйти?
16: Уволиться по собственному желанию, потому что тебе надоело, просто нельзя.
15: Слушай, пока ты это объяснял, мне в голову пришла такая аналогия. Это ведь, ну, как купить билет на обычный городской автобус.
16: Так.
15: Ты садишься, закрываешь глаза, чтобы вздремнуть. А когда открываешь, понимаешь, что находишься в летящем самолете.
16: Ха, ну да.
15: И выйти на следующей остановке уже не выйдет. Попытка уйти самовольно грозит уголовным делом, а не увольнением.
16: Отличная аналогия. Разница действительно катастрофическая. Попытка выйти из самолета на ходу – это риск.
15: Тюрьмы.
16: Да. В трудовых отношениях человек продает труд и время. А в военных он обязан подчиняться приказам.
15: Анализируя подобные схемы, нельзя не вспомнить историю пермского студента, которая недавно мелькала в новостях.
16: Да, я помню эту историю.
15: Парень откликнулся на вакансию охранника, поехал оформляться. Думал подработать, а в итоге оказался на фронте. Если эта схема настолько опасна и массова, возникает резонный вопрос.
16: Какой?
15: Почему платформы ее не блокируют? У них же есть нейросети, модераторы. Система вообще пропускает тысячи одинаковых текстов.
16: Ответ кроется в алгоритмах.
15: Так.
16: Вербовщики намеренно используют исключительно гражданские слова. Алгоритмы видят слово «курьер», «сварщик», «охрана».
15: То есть они обходят фильтры?
16: Да. Никто не пишет слово «фронт». Вместо него используется фраза «новые территории».
15: Ага.
16: Вместо слов «контракт с Минобороны» пишут «специальное соглашение».
15: Или «защита объектов».
16: Точно.
15: То есть автоматическая модерация видит просто компанию, которая массово нанимает людей на склад.
16: Робот видит обычный найм. К тому же сам текст объявления законов не нарушает. Вся магия обмана начинается потом.
15: В мессенджере?
16: Да. Разговор переносится в телефонный звонок или в Телеграм. А там площадка уже ничего не контролирует.
15: Но ведь площадки несут ответственность. Они продают доверие.
16: В этом и заключается главная этическая проблема.
15: Человек заходит на известный сервис и верит, что там проверенные работодатели. Более того, эти сервисы берут деньги за продвижение таких вакансий.
16: Интернет-сервис не может вечно прятаться за аргументом, что он лишь доска объявлений. Если суть — это военная служба, это должно быть в заголовке.
15: А не скрыто до момента перехода в WhatsApp.
16: Без явной маркировки человек покупает тот самый билет на автобус, который оказывается билетом на самолет.
15: Возникает вопрос, как защитить себя? Если платформы не справляются, линия обороны остается только у соискателя.
16: Нужно задавать правильные вопросы.
15: Да. Как за 10 минут понять, куда на самом деле зовут работать? Анализ алгоритмов вербовщиков позволяет выделить 4 простых вопроса.
16: Давай по порядку. Первый и самый важный вопрос. Нужен ли для оформления контракт с Министерством обороны?
15: Точно. Если в ответ начинают звучать витиеватые фразы про особое оформление или статус добровольца, нужно требовать точное название документа. Второй вопрос.
16: Кто указан работодателем в бумагах и кто конкретно будет перечислять зарплату?
15: Упоминание крупного маркетплейса в тексте совершенно не означает, что эта корпорация будет стороной договора.
16: Если деньги платят государство, а не ООО «Ромашка», это не гражданская работа.
15: Третье. Где письменно зафиксировано место службы?
16: Если рекрутер говорит, что место службы определяется по заявке...
15: Или это приоритетное назначение...
16: Эти слова не стоят ничего. Нет документа с четким адресом, нет никакой гарантии.
15: Что это будет склад в центре страны.
16: И четвертое, самое критичное. Как расторгается этот контракт?
15: Да.
16: Если рекрутер бодро обещает, что через год просто вернетесь домой, необходимо немедленно сверить эти слова с указом номер 647.
15: Лучше всего проконсультироваться с независимым юристом.
16: Один только этот пункт полностью разрушает иллюзию обычной вахты.
15: Получается, что самая фатальная ошибка соискателя – это сравнивать подобные предложения с обычными вакансиями исключительно по размеру зарплаты.
16: Вот именно.
15: Человек сидит с калькулятором, считает, что выбирает между двумя складами, а на самом деле выбирает между двумя совершенно разными правовыми мирами.
16: И это подводит к очень жесткой финальной мысли.
15: Давай, послушаем.
16: В обычной гражданской вакансии человек продает свои навыки и свое время. У него остается свобода.
15: Угу.
16: В этой же схеме, под видом работы, у человека забирают контроль над собственным правовым статусом.
15: Над его жизнью?
16: Забирают контроль над местом пребывания и свободой выбора. Эта заоблачная финансовая выплата компенсирует несложность работы охранником. Она компенсирует переход в режим, из которого нельзя просто так выйти.
15: В итоге схема держится на простой подмене. Человеку предлагают профессию, а оформляют военнослужащим. Названия известных складов, обещания тыла и слова о годовой службе нужны до подписи. После нее они не обязывают командование ни к чему. Уволиться, как с обычной работы, уже нельзя, указанная специальность может измениться, а безопасный объект способен оказаться совсем не там, где его рисовал собеседник по телефону. Поэтому правило здесь одно. Если для работы охранником, водителем или строителем требуют контракт с Министерством обороны, речь идет не о вакансии, а о военной службе со всеми ее последствиями. Это был разбор дня. Спасибо, что дослушали. Проверяйте документы до подписи и берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Когда мобилизация? Разведки сразу нескольких стран зафиксировали подготовку новой волны мобилизации в регионах России. Сразу в нескольких регионах России начались учения по подготовке к новой мобилизации. Эти данные сперва опубликовала западная пресса, ссылаясь на данные разведок стран ЕС. Военный аналитик Ян Матвеев подтвердил эту информацию.
10: В июле высокопоставленные военные из Санкт-Петербурга специально прилетали в Калининградскую область, где отрабатывали действия на случай массового призыва местных жителей. Причем речь не о каких-то бумажных списках. Проверяли, куда размещать мобилизованных, чем их кормить, как снабжать и вооружать. Калининград был лишь одним примером. Аналогичные проверки прошли и в других регионах России.
0: Влиятельная американская газета Wall Street Journal в своей свежей статье пишет, что летом Минобороны России столкнулась со сложностями в наборе достаточного количества контрактников. Новое поступление уже не способно перекрыть потери на фронте. ВСУ стали массово применять свои беспилотники, а это увеличило потери, особенно среди вновь прибывших и необученных бойцов, рассказывают сами военные в разговорах с родственниками.
1: Понятно, почему мобилизация вообще бессрочная. Нас писали еще в тот день, когда мобилизовали. Средняя продолжительность жизни российского солдата на фронте, как почитали американские военные аналитики, 1 месяц. Я скажу больше, боец живет в среднем до первого штурма. Мой батальон из 400 мобилизованных, а затем переданных нам многих контрактников, понес чудовищные потери. В строю остались немногие, в основном офицеры, которые не штурмуют. Первый батальон нашего полка, который пополняли и за счет моего батальона, сменил полностью личный состав уже, наверное, как рассказывали старожилы из числа старичков, 10 раз. Все полегли.
0: Вторую волну мобилизации прогнозируют сразу после думских выборов. Мол, СВО идет 5-й год, а цель – полный захват Донбасса – до сих пор так и не выполнена. До мобилизации в регионах будут без перерывов проходить вербовки и облавы, прогнозирует юрист Артем Клыга.
2: Когда у вас вербовки, все довольно просто. Можно хоть студентов в университетах на них давить, хоть насрочников в войсковых частях давить, да на кого угодно, на тех же запасников, да и даже на женщин, которых тоже сейчас вызывают военкоматы. Поэтому вот, наверное, наше основное опасение, уж если про осень говорить, мы все время аккуратно следим за той информацией и за тем, что нам поступает, все верифицируем. Но вот если говорить про опасения, то вот именно, что вербовки на контракт могут стать интенсивнее.
0: Официально власти возможность проведения второй волны мобилизации отрицают. Однако от этого уровень тревожности в обществе только нарастает. Россияне снова ищут варианты быстро уехать из страны. А на границе с Грузией в августе пограничная служба зафиксировала рекордное количество пересечений – по 20 тысяч человек в сутки. Можно было бы подумать, что это пик отпускного сезона, но риэлторы в Грузии и Армении отмечают рост спроса на долгосрочную аренду жилья. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о том, что партия «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний.
19: В ходе избирательной кампании, конечно же, порой звучат и красивые, броские лозунги, обещания снять все проблемы, причем немедленно, сейчас, в одночасье. Но далеко не всегда за этими словами стоят четкие приоритеты, механизмы решения конкретных задач, управленческий опыт, расчет ресурсов и план дальнейших действий, да и свой кадровый потенциал. У «Единой России» все это есть. Пустых декларативных обещаний партия никогда не давала. Поэтому и стала ведущей политической силой, которая консолидирует общество, вносит значимый вклад в национальную повестку.
3: Главные новости дня.
0: Обратный эффект СВО. Россия теряет союзников. Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Охлаждение отношений между Россией и Арменией принесли свои первые политические плоды. В ближайшее время Ереван начнет процесс подачи заявки на вступление в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
4: Мы проведем референдум после того, как официально подадим заявку на членство в ЕС, получим соответствующий ответ и разработаем план действий. Это процесс, требующий объемной работы. И в предстоящем времени мы начнем этот процесс, особенно внимая призывам наших коллег по ЕАЭС.
0: Последняя фраза Пашиняна адресована лидерам России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, которые в мае этого года поставили Армении ультиматум – определиться либо дружить с ЕС, либо с ЕАЭС. Тогда Армению призвали в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум, на котором должны были свое мнение высказать граждане. Однако Пашинян тогда ответил: референдум проведут тогда, когда станет реальной перспектива вступления в ЕС. И вот теперь, по его словам, после получения ответа от ЕС и дорожной карты, в стране таки пройдет референдум. Пашинян также выразил готовность к исключению Армении из ОДКБ, отметив, что это освободит Ереван от дилеммы – выходить или не выходить. Армяне очень скептически относятся к этой организации после того, как ОДКБ не защитила страну от нападения Азербайджана на Нагорный Карабах в 2023 году. Тогда Армения рассчитывала на военную помощь союзников, но в итоге потеряла Карабах. По сути, своей дипломатией Россия сама толкнула Армению в объятия Евросоюза, считает политолог Геннадий Якимов.
20: Армения стоит вблизи порога Европейского Союза. И ей предстоит еще целый, если она туда намеревается войти, десятилетия усилий для того, чтобы там оказаться. Вот, ну, когда это станет практическим вопросом, тогда будет и референдум, и обсуждение, может быть, изменение законодательства и все остальное. Но опять уровень как бы падения, уровень деградации российской дипломатии, российской какой-то международной стратегии, он очень виден в таких ситуациях.
0: Также, по мнению эксперта, сыграла свою роль и торговая война, которую Россия начала против Армении 30 мая, запретив ввоз многих товаров. Лишившись большой доли российского рынка, Армения пришла за помощью к ЕС и ее получила. Евросоюз выделил армянским фермерам 50 миллионов евро безвозмездной помощи и открыл свои рынки. В итоге Армения только выиграла от ограничений, введенных Россией, считает экономист Игорь Липсиц.
21: Надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции. Как вы знаете, Армения сказала: ну, какие проблемы, мы в Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала: ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что? Значит, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, там образовался больше спрос, чем предъявляла Россия, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения.
0: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции больно ударили по самой России. Ведь дешевые армянские товары пришлось замещать более дорогим импортом. И цены на овощи и фрукты пошли вверх. Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Россия теряет очередного союзника в очень непростые времена, когда все меньше стран ее поддерживают. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что регулирование СМИ, мессенджеров и интернета остается одним из приоритетов властей.
22: Все, что касается медийного пространства, все, что касается мессенджеров, интернета, информтехнологий, это тоже один из наших приоритетов. Все, что касается контента, не технологического уже, а содержательного аспекта, это тоже наш приоритет. И, например, ну, все, что касается информации, которая связана с сопровождением СВО, Безусловно, там мы будем стараться, чтобы минимизировать утечки информации по глупости, по недомыслию, когда люди там чуть ли не селфи делают на фоне каких-то объектов или пораженных, или еще не пораженных, ну и так далее, и так далее.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Один склад – десятки миллиардов ущерба. Олег Царев о цене ударов по «Озон» и провале защиты бизнеса.
12: Дроны ударили по логистическому хабу «Озон» в Чапаевске Самарской области. Склад занимал площадь 135 тысяч квадратных метров. Вмещал около 40 миллионов товаров. А строительство было вложено 7,5 миллиардов рублей. Сразу после атаки подвергся склад «Озон» в Оренбурге площадью около 79 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 31 миллиона товаров. Инвестиции составляли порядка 4,5 миллиардов рублей. Это уже 25-й и 26-й склады, пораженные с 18 июля. «Озон» оценивает ущерб. Восстановление склада стоит в среднем около 70 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость товаров может составлять от 190 до 310 тысяч рублей на тот же метр. Таким образом, ущерб одному крупному объекту может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом стоимость самого ударного беспилотника несопоставимо меньше. Отсюда главный вопрос: почему защита объектов до сих пор обходится бизнесу и государству сложнее, чем противнику, их уничтожение? Государственная противовоздушная оборона физически не может закрыть каждый склад, элеватор, нефтебазу и подстанцию. Таких объектов тысячи. Пока документы о защите разрабатывают и согласовывают, противник продолжает наращивать производство новых беспилотников и наносить удары.
11: Целый дрон превратился в обломки. Военкор Живов о странном языке чиновников после удара по «Озон».
13: В Оренбурге атакован склад. Видео доступно в сети. Губернатор заявил, что он поврежден обломками беспилотника. Отдельные горячие головы, глядя на видео, заявляют, что склад атакован целым беспилотником. Но мы с вами отчетливо понимаем, что этого не может быть. Все беспилотники сбиты или подавлены, в том числе и тот, что попал на видео. Как же объяснить разницу между официальной версией и тем, что мы видим своими глазами? Мы видим обломки беспилотника, просто до момента их сепарации из целого в частное. Впрочем, на месте попадания однозначно будут обнаружены только обломки беспилотника, а не беспилотник целиком. Значит, слова руководителя региона верны на 100%. Обломки беспилотника в составе группы обломков по предварительному сговору атаковали склад «Озон». Впрочем, законопослушные граждане даже не должны смотреть подобные видео, дабы не впадать в сомнения и искушения. Скоро останется только верить губернаторам на слово. Эти парни же никогда не обманывают нас, ведь правда?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Маленький воин без будущего. В Волгодонске похоронили 18-летнего Никиту Василейко, лидера местного патриотического клуба, который пошел на СВО после школьного выпускного. В одной из газет Ростовской области появился некролог бойца СВО из Волгодонска Никиты Василейко. Парню было всего 17 лет. На службу он пошел сразу после выпускного из гимназии. При каких условиях он подписал контракт, неизвестно. Некоторые его знакомые говорят, что это результат работы местного клуба патриотического воспитания. Другие уверены, парню обещали золотые горы и службу в тылу.
5: «Маленький воин». Так называют его те, кто знал Никиту лично. Он отправился защищать родину, не дожидаясь повестки, по зову сердца. По словам близких, трагедия произошла на передовой. Дрон влетел в сгруппировавшегося парня. Никита погиб мгновенно.
0: Родители молодых парней не на шутку встревожены. По их словам, почти во все школы стали приходить военные вместе с работниками военкомата. Они рассказывают детям истории о героях, уважении, о достойном денежном обеспечении на всю жизнь. Однако в реальности ветераны, вернувшиеся со СВО, мало кому нужны. Они вынуждены выбивать себе каждую копейку, годами ждать протезов и самостоятельно справляться с ПТСР. На прошлой неделе в Волгодонске у ветерана случился приступ из-за громкой музыки во время концерта в местном клубе. Еще один ветеран, Евгений Маковис из Калининграда, вернулся домой после боевых действий без ног. На СВО солдат потерял своего друга.
7: Поехал, короче, подписал контракт. Молодой, 20 лет чувак был. Первые два месяца, типа, смотрите, я там стреляю, у меня такие, ну, снаряды, мы там кайфуем, там территорию захватили, там мы шашлычки тут жарим. И все, выясняется то, что ихнюю взяли, ну, ее, ну, бригаду эту всю, их расстреляли.
0: Еще один знакомый Евгения, который ушел служить вместе с ним за компанию, пропал без вести 3 года назад. Его тело так не нашли.
7: Трупов, каждый день трупы, каждый день смерти. А все от чего? От развязки войны.
0: В последнее время большая часть погибших на СВО – молодые парни до 25 лет, рассказывают военные медики. Военкоры также об этом пишут и отмечают, что главной причиной такой ситуации стало отсутствие боевого опыта и необходимой подготовки студентов, подписавших контракт на СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, которые возникают в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня разберем очень важную судебную практику. Южный окружной военный суд в апелляции 29 августа 2025 года подтвердил законность отказа госпиталя оформить справку о ранении для получения единовременной выплаты в 3 миллиона рублей по указу номер 98. Ситуация здесь такая. Военнослужащий заявил, что получил осколочное ранение 3 апреля 2022 года. Были проведены служебные проверки. Два свидетеля подтвердили факт ранения. Командование выдало справку о травме и направило бойца на ВВК для оформления справки о ранении. Но госпиталь отказал. Так почему же? Да потому что не было первичных медицинских документов, формы 100, карты оказания медпомощи, записей медроты, документов, оформленных в момент получения ранения. В медицинской же документации за этот период сведений о ранении не оказалось, плюс значительный временной разрыв между событием и обращением, то есть 22-й год, 25-й. И суд здесь поддержал госпиталь. Вывод, друзья, простой и жесткий. Свидетельские показания сами по себе право на выплату не дают. Да, ВВК в отдельных случаях может учитывать показания двух свидетелей, если они подтверждают совместную службу и есть объективные последствия травмы, но это не автоматическая гарантия оформления этой справки. А что же нужно делать, чтобы не потерять выплату? Запомните, при любом ранении, контузии или травме действовать нужно сразу. Обращение за медицинской помощью должно быть зафиксировано документально. Нужно получить первичные документы. Это форма 100, это запись медроты, это выписка, эпикриз и результаты обследований. В документах обязательно должно быть указано происхождение травмы. Например, получено при выполнении задач или в период участия. Именно эти формулировки потом анализируют ВВК и госпиталь. Если же вы лечились в гражданской больнице, тогда собирайте все документы и передавайте их в военную медорганизацию по месту прикрепления. И самое важное, друзья, не откладывайте. Суд прямо указал, когда о ранении заявляют спустя годы без медицинских документов за этот период, конечно же, шансы резко снижаются. Если документы потеряны,

0: Россия. Военкор Живов о словах Лукашенко в адрес Украины.
1: Поздравляю украинцев с 35-й годовщиной независимости, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь открыта для украинцев с добрыми намерениями. Он подчеркнул историческую близость двух народов и выразил уверенность, что будущие поколения белорусов и украинцев смогут сохранить дружеские отношения. Более того, Лукашенко допустил, что Минск и Киев в будущем способны вернуться к сотрудничеству, основанному на доверии, уважении и равноправии. В завершение он пожелал Украине мира, процветания и счастья. Классический маневр – сохранить лицо, оставить себе пространство для маневра и не брать на себя никаких обязательств. Очень уважаем Лукашенко, но в этот день он мог бы воздержаться от поздравлений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также поздравил Зеленского и украинский народ с годовщиной независимости и сразу перешел к конкретике. Он отметил укрепление стратегического партнерства между странами, сотрудничество в энергетике и важность взаимной поддержки, территориальной целостности и суверенитета. По словам его, Азербайджан продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Более страшного преступления, чем совершенное Ельцином в Беловежской пуще, русская история, наверное, не знала.
0: Starlink могут пустить вглубь России. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом опасном сценарии для украинских ударных дронов.
2: В зарубежном издании Financial Times пишут, что в Киеве добиваются от Илона Маска разрешения на применение Starlink для ударов вглубь России. Украина рассчитывает получить возможность использовать дроны со Starlink для атак по пусковым установкам баллистических ракет на глубину до 200 километров от границы. Для этого требуется личное одобрение Илона Маска. Дополнительной проблемой стало увольнение Федорова с поста главы Минобороны Украины. Именно у него была прямая связь с бизнесменом. Правда, Федоров вроде бы как в Штаты планирует. Издание также отмечает, что у Киева заканчиваются противоракеты для противовоздушной обороны, тогда как Россия наращивает производство ракет и беспилотников. При этом желание бить по пусковым установкам — это альтернатива, которую российскому командованию следует учитывать. Украинцы уже начали это делать. И очень сомнительно, что вооруженные силы Украины станут использовать такие возможности исключительно для ударов по баллистике. Под удар начнет попадать все, что окажется в зоне досягаемости.
0: Обломки снова прилетают точно в цель. Военкор канал «Зергулио» о самообмане после ударов по складам «Озон».
2: Читаю в СМИ про падение обломков на склады, теперь уже «Озон». Параллельно смотрю видео, где обломки, неотличимо схожие с совершенно целым беспилотником, подлетают, переходят в пикирование и точно бьют по складам. Вот этот самообман со 100% сбитием и обломками опасен и деструктивен по своей сути. Ведь если это обломки и все сбито, значит противовоздушная оборона на высоте и делать ничего не надо. А если признать, что медленные беспилотники точечно выносят несколько крупнейших складов за сутки, практически на любом расстоянии, тут уже логика подсказывает, что необходимо принимать меры. Самое плохое, что только может быть, это вранье самому себе. Убеждение, что нога не гниет, и это не гангрена, а просто простуда. Запах можно дезодорантом отбить, а чтобы вид не портить, подорожник приложить. С виду зеленое и хорошо пахнет, значит, можно заявить, что все в порядке. И так до заражения крови. 5-й год войны. Когда мы уже дойдем до очевидных вещей, непонятно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Подарок ко Дню независимости. Лондон передаст Киеву секретные данные для производства дальнобойных ракет. Новый британский премьер для своего первого международного визита выбрал Украину. Энди Бёрман месяц назад сменил на посту премьер-министра Кира Стармера. Новый глава британского парламента прибыл на Украину в 35-ю годовщину независимости страны. За этим визитом следит вся мировая пресса. Дело в том, что Бёрман передаст Киеву секретные документы, которые, как пишут влиятельные журналисты и эксперты, могут изменить ход боевых действий. Ранее Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для дальнобойных ракет «Скальп». Это позволит Киеву и Парижу запустить локальное производство боеприпасов на территории Украины.
5: Короче, вот там, в той стороне, в стороне Джанкой сейчас, летит ракета, и просто за ней такое свечение синее.
6: Бутамония.
5: Да-да-да, вот бутамония просто летит.
4: «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Шторм Шэдоу». Она используется для поражения стратегических

0: объектов укреплений, бункеров, аэродромов, мостов, узлов связи и в любую погоду и любое время суток. Запускается эта ракета с самолета, весит около 1300 килограммов. Ее боевая часть весит 450 килограмм.
1: Она оснащена двухступенчатой боевой частью «Броуч». И эта боевая часть отлично подходит для того, чтобы поражать бункеры или укрепления. Когда ракета попадает в укрепление, сперва взрывается заряд меньшей мощности, пробивая укрепление. Затем второй заряд большей мощности проникает в середину укрепления и уже взрывается там, тем самым нанося максимальный ущерб.
0: Главное отличие «Скальп» от «Шторм Шэдоу» в том, что эта ракета оснащена боеголовкой вместо кассетных боеприпасов. Она способна преодолевать расстояние более чем в 550 километров. Получается, что в зоне досягаемости таких ракет окажется все приграничье, Крым и Крымский мост, говорит военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, Украина сейчас разрабатывает и другое оружие большой дальности.
2: Дрон «Лютый» снова показали с малогабаритными крылатыми ракетами «Катран», уже не на выставочном стенде, а в процессе подготовки к запуску. Ракеты расширяют огневые возможности дрона, несут боевые части по 20 килограмм и летят на дальность до 200 километров, а также могут играть роль приманки для ПВО. Продолжается активное развитие и внедрение дронов-перехватчиков. Вот один из них. Главная задача такого аппарата – уничтожение реактивных «Герань-4» и «Герань-5», которые теперь представляют большую опасность из-за своей массовости.
0: В Москве уже отреагировали на решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет «Скальп». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле негативно отнеслись к новости и пригрозили ответными действиями. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Директор Свердловского областного педагогического колледжа Татьяна Симонова рассказала, как кураторы учебного заведения контролируют социальные сети будущих учителей.
5: У нас тоже попадаются такие ситуации, когда куратор подписывается на сети студентов, и иногда действительно какие-то публикации вызывают порицание, но в принципе нужно сделать так, чтобы до каждого дошло, прав он или не прав, чтобы это не просто удали, потому что я это увидел, а удали, потому что ты понял. Это можно делать или как-то это некорректно?
6: Ну, то есть штрафовать, взыскание
5: денежные. Надо добиваться все-таки такого осознанности и ответственности, а не дисциплинарными или материальными стимулами как-то это гасить.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что все, что вы видите, не настоящее. Ваши руки, чашка на столе, небо над головой, вой сирены за окном. Все это лишь код, пиксель, иллюзия, созданная неведомыми программистами. Мысли, воспоминания, даже страх перед смертью – просто параметры, заданные внутри гигантской симуляции. Матрица. Я впервые наткнулся на эту идею в блоге физика и космолога Макса Тегмарка. Он однажды сказал: «Если реальность устроена математически, то почему бы ей не быть вычисляемой?» Тогда это прозвучало как философская шутка. А теперь все больше ученых склоняются к тому, что это может быть правдой. И становится не по себе. Теория симуляции стала известна еще в 2003 году после статьи философа из Оксфорда Ника Бострома. Он выдвинул предположение, если когда-либо существует высокоразвитая цивилизация, обладающая огромной вычислительной мощностью, и если она способна моделировать целые вселенные с разумными существами внутри, то вероятность того, что мы живем в реальной, а не симулированной вселенной, ничтожно мала. Бостром вывел целую формулу вероятности и сказал: один из трех пунктов должен быть верен, либо человечество никогда не достигнет стадии, на которой сможет создавать симуляции, либо оно просто не будет этого делать, либо мы уже живем в симуляции. На первый взгляд, это звучит как сюжет из той таки «Матрицы». Но дело не в кино, дело в странностях, которые мы наблюдаем вокруг и не можем объяснить. В 2017 году группа ученых из университета Бонна во главе с Зохре Давуди пыталась смоделировать поведение кварков внутри виртуальной решетки и обнаружила, что если бы мы действительно жили в симуляции, то в распределении космических лучей должен был бы быть определенный предел энергии. И этот предел совпадает с тем, что мы реально наблюдаем. Физик Сильвестр Джеймс Гейт из Университета Мэриленда вообще заявил, что в уравнениях суперсимметрии он обнаружил код, очень похожий на исправляющий код, который применяют в компьютерных программах. И его цитата до сих пор звучит пугающе. «Мы нашли в уравнениях, описывающих фундаментальные частицы, строки кода, как будто кто-то встроил защиту от сбоев, как в компьютере». Я начал искать дальше. Если мы живем в симуляции, должны быть глюки, повторяющиеся паттерны. И вот тут началась настоящая чертовщина. Джо Роган, известный ведущий подкаста, рассказывал в одном из выпусков, как его друг, пилот, однажды летел над Невадой и внезапно увидел, как все вокруг исчезло. Пропал горизонт, пропали цвета, только серый купол и гул в наушниках. Это длилось 10 секунд, потом все вернулось. Проверки не выявили отказов приборов. Его отстранили, но он до сих пор говорит, это была не иллюзия. Это была перезагрузка. Или вот еще случай в Южной Корее. В 2019 году камеры наблюдения в супермаркете зафиксировали, как женщина внезапно остановилась и зависла на 2 минуты. Она не моргала, не шевелилась, просто замерла. Потом, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Уфологи и исследователи паранормального начали называть такие места точками разрыва, где код сбоит, где виртуальный мир чуть-чуть на мгновение наголяется. Разумеется, есть и рациональное объяснение. Физик Сет Ллойд объясняет, даже если бы Вселенная была симуляцией, ее вычислительные ресурсы должны были быть колоссальными, а следовательно, симуляция должна была бы быть экономной. А это означает, что в некоторых местах и в некоторые моменты детализация мира может снижаться. Похожую логику используют разработчики игр. Зачем рендерить целый лес, если игрок туда не пойдет? Но есть и скептики. Нил деграсс Тайсон, астрофизик, заявил, что вероятность симуляции высока, но он не верит, что мы когда-либо найдем доказательства. А физик Сабина Хоссенфельдер пишет: «Мы не сможем проверить гипотезу симуляции, потому что любое обнаруженное подтверждение может быть частью той же симуляции». А что если именно поэтому мы никогда и не найдем правды? Кто-то просто не даст нам выйти за рамки. Как муравей, ползущий по экрану телевизора, он никогда не узнает, что живет на пикселях. Я помню, как однажды ночью смотрел на Луну и вдруг поймал себя на мысли: а если она тоже просто декорация? Может, мы здесь для чего-то эксперимента? Звучит как конспирология, но может, кто-то наблюдает за нами сквозь черный экран, как мы следим за персонажами в видеоиграх. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руны дня на 25 августа.
9: Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, выпала руна Гибо. Люблю эту руну. Эта руна символизирует партнерство, дар, обмен энергией. Это день, когда важно помнить, что все в мире держится на балансе. Вот что отдаем, то и получаем. И Гибо всегда несет гармонию, взаимопомощь, союз. Она говорит о том, что любая встреча в этот день может оказаться судьбоносной, а союз плодотворным. И, конечно же, в таком случае в работе Гибо сулит удачные переговоры, новые партнерства, это какие-то честные сделки. И если вы работаете в команде, например, то день особенно продуктивен, потому что энергия руны помогает находить общий язык и договариваться. И здесь возможны даже подарки судьбы, то есть какие-то предложения от людей, о которых давно мечтали. Но еще Гибо напоминает, если вы получили помощь, важно отвечать тем же. Да, опять же, возвращаемся, что отдаем, то и получаем. И финансово день удачен для каких-то взаимовыгодных проектов, где точно будет в выгоде, в плюсе и один партнер, и другой. В отношениях Гибо проявляется как руна любви, союза, равенства. Она всегда подсказывает, что отношения строятся на взаимном уважении, на доверии, на умении слышать друг друга. И для пар это возможность почувствовать глубже связь, проявить заботу, благодарность, обязательно поговорите по душам, узнайте, чего хочет ваш партнер, каких обновлений, что ему больше всего нравится в отношении с вами. Вы тоже поделитесь своим наболевшим или какими-то желаниями в партнерстве. И такой диалог, такой разговор по душам выведет ваши отношения на новый уровень. А вот для тех, кто одинок, Гибо обещает встречу, которая может перерасти в серьезные отношения. И главное здесь быть открытым и искренним. По здоровью руна указывает на гармонизацию состояния. Это день, когда полезно заниматься любыми практиками, восстанавливать дыхание, какие-то легкие упражнения, медитация, может, плавание. Хорошо работают методы, связанные с обменом энергии, то есть где есть взаимоотношения или контакт с другим человеком. Это может быть массаж, любая работа с телом, любые телесные практики, даже какие-то, может быть, совместные занятия спортом или, может, совместные растяжка, да, попросите супруга или супругу вместе позаниматься какими-то легкими интересными упражнениями дома. И если раньше были, например, у вас в организме недомогания, в этот день можно почувствовать улучшение. Так что подытожим, да, что 24 августа под классной руной Гибо обещает очень гармоничный день, когда дар, благодарность, союз, открытость ведут к новым возможностям. Это время для искренних встреч и плодотворных союзов. Принимайте, благодарите, взаимодействуйте и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
11: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Потери на фронте растут. За последнюю неделю увеличилось число калининградцев, погибших на СВО. Подготовка идет полным ходом. В Калининградской области состоялись учения на случай мобилизации жителей региона. Тарифы рванут вверх после выборов. С 1 октября коммуналка в регионе подорожает как минимум на 15%. Газ еще больше. По состоянию на сейчас подтверждена гибель на СВО 1667 жителей Калининградской области. Это на 15 человек больше, чем было известно ранее. На первый взгляд, казалось бы, количество потерь возросло незначительно, но в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв среди калининградцев может быть намного больше. В масштабах одного лишь северо-запада за последнюю неделю число погибших на СВО увеличилось на 254 человека. До 17600 жителей округа. А в масштабах страны потери на фронте катастрофические. Массовое применение БПЛА резко изменило характер боевых действий. По данным Z-каналов, во время штурма боец может прожить всего 20 или 35 минут, а от прибытия в подразделение до гибели может пройти от 10 до 20 дней.
13: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве погибших в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Через некрологи, посты друзей, знакомых в социальных сетях, фотографии из кладбищ и памятных досок.
12: В свою очередь, военные аналитики заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев российская армия теряет людей быстрее, чем успевает их набирать. Даже военкоры все чаще признают, спецоперация превратилась в мясорубку, которая требует постоянного притока новых людей, поскольку потери огромные. Тем временем муниципалитеты получают сверху квоты на набор контрактников и сами ищут подходящих кандидатов на фронт. В первую очередь в списке попадают должники, лишенные водительских прав, находящиеся под административным надзором или профилактическим учетом, а также осужденные к наказаниям, не связанным с колонией. Военная машина перемалывает жизни легко и без обиняков. Система отлажена до автоматизма и работает по принципу квот. Федеральный центр устанавливает план региону на количество бойцов. Затем его распределяют между районами, поселениями и предприятиями. Далее потенциальных контрактников вызывают на беседы или, что хуже, насильно отправляют на войну.
13: За последние полтора месяца правозащитные организации получили жалобы жителей как минимум 17 регионов России на насильственные задержания и принуждение к подписанию контрактов с Минобороны. Такие случаи зафиксированы в Удмуртии, Приморье, Иркутской, Рязанской, Архангельской областях и Бурятии. По словам юриста Тимофея Васькина, в обращениях люди рассказывали об угрозах подбросить наркотики, похищениях с улицы и доставлении в воинские части, а также о принуждении подписывать контракт в состоянии опьянения. Только за неполный август военные адвокаты получили более 15 таких обращений. Среди них – случаи в Благовещенске, Архангельске, Новороссийске, Гребиджане, Улан-Удэ, Ижевске, Омске и других городах.
12: По словам военных экспертов, в последние месяцы Минобороны становится все сложнее набирать достаточное количество контрактников для компенсации потерь на фронте, а массовое применение ВСУ беспилотников сократило продолжительность жизни солдат на передовой до минут, дней или недель. Поэтому из-за нехватки личного состава военные начали проверять готовность регионов к мобилизации. Одни из таких учений прошли в июле в Калининградской области, пишет американская газета The Wall Street Journal. По данным издания, отрабатывали размещение мобилизованных жителей региона, обеспечение их продовольствием и оружием. Подобные мероприятия проходят и в других регионах страны. Так, еще в июне чиновники из мобилизационных структур Южного федерального округа съехались на учения по проведению массовой мобилизации в городе Волжский, Волгоградской области. По этому поводу был снят целый телевизионный сюжет. Правда, позже администрация Волжского удалила всю информацию. Но интернет помнит, как глава управления мобилизационной работы Волгоградской области Сергей Карпов заявил о создании в Волжском хорошей базы для организации и проведения мобилизации.
14: В Волжском собрались представители мобилизационных структур из различных организаций субъектов Южного федерального округа для участия в сборе по вопросам проведения мобилизации. Мероприятие проводилось под эгидой Главного управления специальных программ президента Российской Федерации с целью обмена информацией и опытом по данной теме.
15: Цель – это рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом.
16: В городе Волжском создана хорошая база организации проведения мобилизации.
14: Для проведения мобилизационного сбора в Волжске были подготовлены 4 площадки. Первая из них находилась в Центре культуры и искусства «Октябрь». Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт – в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных, разносящих повестки. А на площадке завода «Волжский оргсинтез» разместился учебный штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий, призванный продемонстрировать работу на базе крупного предприятия.
12: Кстати, сами рекрутеры вербовщиков на спецоперацию с Украиной анонимно рассказывают о запросе от государства на минимум 500 тысяч добровольцев. При этом военкоры отмечают, что объявить новую мобилизацию для пополнения разбитой кровопролитными боями российской армии могут сразу после выборов в Госдуму. Отметим, что Калининградская область в последнее время отдельно привлекает внимание из-за своего положения между странами НАТО. По данным западных разведок, если Москва решится на эскалацию конфликта с Западом, одним из сценариев может стать захват Сувалкского коридора – полосы земли между Белоруссией и Калининградом, которая проходит по границе Литвы и Польши. Именно этот участок соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Впрочем, в Москве это опровергают, уверяя, что Запад намеренно разгоняет истерию о нападении России. Тем временем в Калининградской области родственники воюющих бойцов не в состоянии решить бытовые проблемы и, по сути, брошенные на произвол судьбы обращаются за помощью к губернатору.
17: Жительница Полесска Татьяна написала на странице в соцсети Алексея Беспрозванных 24 августа, что уже трое суток живет без света после штормового ветра в выходные. Пришлось выбросить все продукты из холодильника. На устранение аварии, упавшее дерево задело провода у ее дома, до сих пор никто не приехал. Если бы мой муж в зоне СВО выполнял так свои обязанности, как тут относится к нам, написала женщина.
12: Судя по комментарию Россети «Янтарь», мощный циклон нарушил электроснабжение на нескольких улицах в Полесске. Утверждается, что работы по возврату света людям ведутся круглосуточно, мобилизованы все силы и средства. Всего же стихия оставила без света 35 населенных пунктов Калининградской области. В большинстве случаев электроснабжение восстановили. А сейчас о грядущем коммунальном шторме. С 1 октября калининградцев ждет новое подорожание коммуналки. Газ для плит вырастет сразу почти на 16%.
13: Сильнее всего подорожает газ для бытовых нужд. Кубометр голубого топлива для приготовления пищи вырастет до 15 рублей 64 копеек. Для квартир с газовой плитой и водонагревателем цена увеличится с 12,42 до 14 рублей 37 копеек. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%, с 9,58 до 10 рублей 55 копеек за кубический метр. С 1 октября меняются и другие коммунальные тарифы. В частности, новые цены установлены на электроэнергию, а у ряда поставщиков – на тепло и горячую воду. При этом холодная вода и водоотведение непосредственно в Калининграде, по утвержденным тарифам, останутся на прежнем уровне.
12: Причем это уже второе повышение коммунальной платы за год. С 1 января предельный индекс для региона составлял без малого 2%, а с октября текущего года он увеличивается до 15%. И это по минимальным оценкам. Словом, жизнь дорожает, цены растут, только зарплатам за всем этим никак не угнаться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Россия перебросила в Балтийское море сразу два крупных боевых корабля Северного флота. Сначала здесь появился большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко». Затем через датские проливы прошел один из самых современных российских фрегатов – «Адмирал Касатонов». Москва официально не объяснила, зачем корабли направили именно в Балтику. Возможно, речь идет об учениях, плановой ротации или демонстрации присутствия. Но есть и еще одна версия. Корабли могут использовать для сопровождения российских танкеров и грузовых судов. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вокруг обычных, на первый взгляд, торговых перевозок разворачивается уже вполне военная история. Давайте спокойно разберемся, что именно происходит в Балтийском море, зачем торговому танкеру может понадобиться ракетный фрегат и что вообще могут сделать европейские страны, если подозревают судно в обходе санкций. Начнем с кораблей. «Адмирал Касатонов» – фрегат проекта 22350. В состав Северного флота его приняли в 2020 году. Это не гигантский крейсер и не плавучая крепость из компьютерной игры. Но корабль действительно современный и многоцелевой. Он может искать подводные лодки, обнаруживать воздушные цели, атаковать надводные корабли и применять крылатые ракеты. Пусковые установки этого проекта рассчитаны в том числе на калибры, ониксы и гиперзвуковые цирконы. Означает ли это, что сейчас на борту обязательно находятся именно цирконы? Ответа нет, так как данные о том, какие именно ракеты загружены на фрегат, засекречены. Второй корабль – «Адмирал Левченко». Он намного старше. Его приняли на вооружение еще в 1988 году. В российской классификации это большой противолодочный корабль проекта 1155. Его основная задача понятна уже из названия – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого на борту есть гидроакустические системы, торпедное и ракетное вооружение, а также вертолеты. Кроме того, корабль оснащен артиллерией и средствами противовоздушной обороны. Получается довольно серьезная пара. Новый многоцелевой фрегат и крупный противолодочный корабль. Оба относятся к Северному флоту, но теперь находятся в Балтийском море. Само по себе перемещение корабля из одного района в другой не является чем-то необычным. Военные флоты постоянно проводят переходы, участвуют в учениях, сопровождают другие суда и показывают флаг. Но важен контекст. Балтийское море – пространство небольшое. От Санкт-Петербурга до выхода в Северное море кораблю нужно пройти Финский залив, центральную часть Балтики и узкие датские проливы. Практически весь маршрут просматривается береговыми радарами, авиацией, спутниками и кораблями соседних стран. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО карта региона изменилась. Теперь почти все побережье Балтийского моря, кроме российских участков и Калининградской области, принадлежит странам Альянса. Соответственно, крупный российский корабль здесь практически невозможно не заметить. За ним наблюдают с берега, с воздуха и с моря. Его маршрут, скорость и сопровождающие суда становятся известны довольно быстро. Почему же адмирал Касатонов и адмирал Левченко могли понадобиться именно сейчас? Одна из обсуждаемых версий связана с российским теневым флотом. Название звучит так, будто